0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «День саранчи». В 8 главе Откровения мы читаем о 7 ангелах, трубящих в трубы. Эти мощные трубные звуки предупреждают все человечество об ужасных бедствиях, грядущих на землю. Первые 4 трубных звука предупреждают о невероятном загрязнении, которое поражает деревья, траву, реки и моря, а также атмосферу. Воды становятся горькими, а небеса темными над третью частью земли. Затем в главе 9 происходит 5 предупреждение. Оно описывает как всемирное нашествие саранчи. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Кто же стоит за этими устрашающими массами саранчи? Это никто иной, как сам сатана. Как написано, 5 ангел вострубил и увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Падшая с неба звезда – это сатана, и ему позволено отворить адские врата и выпустить полчище демонической саранчи. Как только дьявол открыл дверь адской бездны, оттуда повалили громадные клубы дыма. Дым был столь густой и настолько распространился, что закрыл собой солнце, помрачая небо. Конечно же, эта саранча не является настоящими насекомыми. Это одержимые бесами, контролируемые сатаной люди. Как написано, лица же ее, как лица человеческие. Здесь также говорится, что у них длинные волосы, и волосы у ней, как волосы у женщин. И они носят головные уборы или тюрбаны, и на головах у нее как бы венцы. Эта демоническая саранча поражает неожиданно, как жалит скорпион, и причиняет ужасные мучения своим жертвам. Мучения от нее подобны мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Греческое слово, переведенное здесь как «скорпион», означает «отравитель», «тот, кто отравляет». Саранча также описывается как люди, готовые к войне. На ней были брони, как брони железные, и шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Перед нами предстает образ армии демонических мучителей, горцующих подобно коням, стремящимся к сражению. Их крылья подразумевают, что они могут жалить на лету, и в жалах их заключена смертоносная сила. Как написано, и у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах у нее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Короче, каждый из этих одержимых бесами людей обладает способностью жалить или отравлять как на земле, так и с воздуха. Это не какая-то мистическая аллегория, это реальная человеческая армия. В эти последние дни земля подвергнется нашествию, увенчанной челмами сатанинской армии мучителей, и эти движимые бесами фанатики будут сеять разрушение и страх среди всего человечества. Богословы, начиная с 17 столетия, в том числе и многие пуритане, верили, что эта армия саранчи – армия магометяне. Они рассматривали нашествие саранчи как всемирный исламский джихад или священную войну. Много лет назад один известный писатель по имени доктор Вордсворт описал подобный сценарий в книге, которую он написал об исламе и его последователе Мухаммеде. Клубящийся дым 9 главы Откровения он рассматривал как символическое изображение доктрины ислама. Подобно густому облаку, ислам ослеплял глаза людей, закрывая для них истину и помрачая их умы. Он обладал даже такой силой, что ослеплял целые народы. Вордсворт учил, что из этого доктринального дыма выйдет саранчеподобная армия. Как и многие другие его современники, он верил, что это будет мусульманская армия. Она будет состоять из жестких, длинноволосых солдат в тюрбанах, и они будут терзать один за другим целые народы, силою насаждая исламскую религию. Это и произошло в действительности при зарождении ислама.
Мухаммед появился в VI столетии, заложив основы исламской религии. Во главе великой армии конницы он вихрем промчался по многим странам, в которых сегодня господствует ислам. Эти магометяне вели войны с римокатоликами, греко-католиками и иудеями. Они овладели всей Азией, начиная от реки Евфрат на Ближнем Востоке до Константинополя, на месте сегодняшнего Стамбула в Турции. Они захватили Святую Землю, всю Малую Азию, включая территорию семи церквей в Асии, Грецию, все острова Восточного Средиземноморья, Северную Африку. Затем они перешли Гибралтарский пролив и вторглись в Испанию, где основали мусульманское королевство. В конце концов, они вошли во Францию, но потерпели сокрушительное поражение в сражении при Туре, где этот мощный поток, нахлынувший на Европу, был остановлен. Сегодня политические лидеры и дипломаты заявляют, ислам – это религия мира. Но вся история ислама опровергает это. Большинство войн, имеющих место в настоящее время, ведутся между мусульманами и какими-то другими группами людей или стран. Истина состоит в том, что ислам родился в насилии и всегда был религией меча. Муллы и атоллы насаждали исламские законы силой, подвергая людей телесным наказаниям, отрубая им пальцы, конечности или головы. Такая зверская практика имела широкое распространение во многих мусульманских странах, включая Афганистан. Более того, по существу в сердце каждого мусульманина горит врожденная ненависть к евреям. Почти невозможно найти приверженца ислама, который считал бы, что Израиль имеет право на существование. Мусульмане могут осуждать террористические акты против Америки, но в то же самое время террористические акты против Америки

Если такой человек убежден, что можно терроризировать других людей, он является террористом в своем сердце, хотя бы он даже не пошевелил пальцем, чтобы причинить кому-то зло. Ему не нужно врезаться на самолете в здание какого-то официального учреждения. Он является террористом уже потому, что радуется, когда нападают на евреев или убивают их. Вот какой религией мира является ислам. Нет, я не проповедую расизм. Бог любит каждого мусульманина так же, как каждого еврея или язычника. Но Господь серьезно озабочен учением ислама и призывает нас молиться за мусульман. Мы должны просить Бога о спасении многих исламских лидеров, подобно тому, как Он спас Савла из Тарса и сделал его миссионером для этого мира. Мусульмане слепы в отношении истины, ибо на глазах у них лежит сатанинское покрывало. Но Бог силен снять это покрывало и открыть им глаза к Евангелию любви, то есть ко Христу. Этим людям в саранче дано ограниченное время для совершения своей работы истязания. Как написано, «И дано ей было не убивать их, а только мучить 5 месяцев». Эта саранча не может уничтожить народы или страны. Она может только терроризировать их. А упомянутые выше 5 месяцев означают ограниченный отрезок времени, в течение которого они могут исполнять свою демоническую работу. Я верю, что это предупреждение говорит нам о 2 вещах. Первое. Террористы не будут в силах уничтожить Америку. И второе. Мы должны быть готовы к продолжающимся бедствиям. Америка уже оказалась ужаленной хвостом скорпиона в результате трагедии, произошедших со Всемирным торговым центром и Пентагоном. Говоря просто, сатанинская саранча собирается вместе, и опасность, угрожающая нам, весьма реальна. Но мы должны помнить, эти руководимые дьяволом люди могут нанести только ограниченный ущерб, насколько им позволит Бог. Они не могут уничтожить Америку или какую-либо другую страну. Но вы можете недоумевать. Зачем же Богу позволять этой саранче сеять повсюду ужасы, даже в продолжение ограниченного времени? Иисус отвечает на этот вопрос. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годин искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Что означает этот час испытания для неверующих? Это время, когда Бог будет спрашивать каждого человека, когда собирается роем эта саранча, которая терроризирует твою страну, признаешь ли ты меня? Обращаешься ли ты ко мне за избавлением? Правительственные лидеры, признаете ли вы, что вы нуждаетесь в моей помощи? Доверитесь ли вы мне, чтобы я защищал и охранял вас? Или в своей гордыне вы прибегнете к своей собственной силе, надеясь на свое оружие и вооружение? Примете ли вы во внимание когда-нибудь ту мысль, что без меня вы не можете преуспевать в войне ли или же в мирное время? Конечно же, я считаю, что мы должны усердно молиться за свою страну. Однако, к прискорбию, я не вижу никакого признака того, что Америка внутренне обращается к Богу. За немногим исключением наши лидеры служат Господу просто на словах, полагаясь вместо этого больше на своих генералов, стратегов, технологии и союзников. Но террористы также подвергаются испытанию. Господь спрашивает их, как и всех исповедующих ислам, «Вы хотите тронуть Израиль?» Не говорите же о мире в то время, как вы ненавидите евреев. Если вы и дальше будете идти своими кровавыми путями терроризма, я выставлю ислам перед всем миром как религию насилия, и вы подвергнетесь всеобщему осуждению со стороны ваших собратьев-людей здесь на земле, а также на Великом Суде. Церковь Иисуса Христа – это место подлинного испытания. Никто другой не будет испытан так строго, как Божьи святые. Итак, какова будет наша проверка? Какой экзамен предстоит церкви?

Наше испытание будет заключаться в доверии Богу и Его Слову. Это будет проверка того, изберем ли мы ходить перед Ним в вере. Весьма скоро мы увидим сатанинскую саранчу, терроризирующую всех вокруг нас. Страх будет со всех сторон, экономика будет шататься, а положение нашей страны будет ухудшаться. Закроются многие рабочие места и кончатся средства к существованию, многие потерпят крах в своей карьере. Бедственные сообщения о том, что происходит в Америке, устрашат весь остальной мир. Когда наступит это время, перед Церковью Иисуса Христа предстанет единственный вопрос: будет ли народ Господень оставаться в покое? Будем ли мы уповать на Его обетование хранить и поддерживать нас? Будем ли мы доверяться Ему, зная, что находимся в Его объятиях? Будем ли мы безбоязненны, какими бы мрачными ни выглядели обстоятельства? Иисус задает именно этот вопрос. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? К прискорбию, многие христиане доверяют Богу только до определенного момента, и когда трудности и тьма доходят до этого пункта, их вера внезапно начинает убывать. Я спрашиваю вас, когда кажется, что все рушится, и все окружающие находятся в страхе, сможете ли вы петь «С моей душой все в порядке»? В центре Божьего внимания в эти тяжкие времена находится не терроризм или исламский мир. Он смеется над угрозами радикальных исламистов. Они не могут помешать его работе. Ничто не может воспрепятствовать его цели достигнуть этот мир своим Евангелием. Единственная Божья забота в настоящее время в отношении ислама – это использовать его в качестве жезла суда для отступивших от него народов в эту годину испытания. Нет, в центре Божьего внимания в настоящее время находится его собственный народ. Бог озабочен находящейся здесь на земле своей церковью, и вопрос, который больше всего занимает его, следующий: становится ли его народ более умиротворенным и спокойным, даже когда свирепствует саранча? И когда придет конец, найдет ли он возрастающими в вере или же колеблющимися? Мы знаем, что саранча ограничена в своей возможности истреблять народы. Ограничено и время, отпущенное ей для того, чтобы устрашать этот мир. Однако Бог наложил на эту демоническую армию также еще одно ограничение. И сказано было ей, чтобы не делала вреда никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Готовя эту проповедь, я искал у Господа хоть какое-то слово надежды. Я хотел, чтобы Его святые знали, что Он заботится о нас в то время, как весь мир трясется. Я хотел укрепить в людях веру в Божье обетование хранить и поддерживать нас в тяжкие времена. Затем я осознал, что уже много написал на эту тему. Фактически, я насчитал 11 подобных проповедей, каждая из которых вошла в опубликованную недавно мою книгу «Божий план защиты своего народа в грядущей депрессии». Наконец, мое внимание было обращено на Откровение 9 главу, где говорится о саранче. Когда я читал 4 стих о Божьем повелении саранче не губить никакой зелени, меня осенила одна мысль. Я понял, что здесь был ключ к тому, как оставаться в безопасности в любые времена ужасов. Оставайся зеленым. Давид писал: «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков». Слово «зеленеющий», которое употребил здесь Давид, символизирует духовное здоровье. Это означает пышно расти, преуспевать, быть плодоносным. Давид говорит нам: «Мое здоровье приходит от доверия Богу. Я преуспеваю, потому что обращаюсь к Нему. Мое упование на Него производит во мне духовную жизнь». Здесь заключена главная истина о силе оставаться зеленеющим.
Как написано в Иеремии, так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой». Господь предостерегает: не надейтесь на человека. Если вы больше полагаетесь на человеческую силу, чем на меня, вы будете прокляты. Это является истиной для всякого народа или человека. 11 сентября 2001 года, когда исламисты вонзили свои ядовитые жало в башни Всемирного торгового центра, для нашей страны это был призыв пробудиться. У Америки была возможность смириться и воззвать к Господу. Это был шанс признать нашу нужду в Боге, и что без Него мы не можем ни выиграть какую-либо войну, ни добиться какого-нибудь прогресса. Мы уже выразили эту главную нужду в наших денежных банкнотах. Мы уповаем на Бога. Но в глубине сердца мы не желаем признавать свою нужду в Господе. И после 11 сентября Америка так и не обратилась к Богу. Вместо этого взяла верх гордыня. Мы скоро возложили свое упование на передовую технологию, военную мощь, разведку и отряды спецназа. Я верю, что мы наблюдаем печальное повторение того, что произошло с войной в Персидском заливе. Ту ночь, в которую американские войска вторглись в Ирак, президент Буш-старший провел на коленях. Бог благословил Америку, даровав ей победу в этом конфликте. После этого состоялся торжественный парад победителей в честь и во славу наших военных вождей. Но о Господе не было упомянуто ни слова. Помоги нам, Господи, теперь, если мы возложим свою надежду на бомбы с лазерным наведением и на передовые вооружения. Его слово предупреждает нас: проклят, надеющийся на человека. Что представляет собой это проклятие? Иеремия говорит, что мы будем низведены до положения вереска в пустыне. Другими словами, мы не будем высоким зеленеющим деревом, подобно другим деревьям в лесу, а вместо этого уподобимся одинокому, чахлому растению в пустыне, низкорослому и поблекшему, которому нечем хвалиться. Добрые времена для Америки, времена процветания и благополучия уйдут в прошлое. Вся эта сила и мощь, на которую мы до этого надеялись, сойдет на нет. Мы будем оставлены другими народами и предоставлены самим себе. В меньшем масштабе мы видим действие этого проклятия в жизни отдельных христиан. Когда-то давно они полагали свою надежду на финансовую безопасность, материальное приобретение, мирские удовольствия. Теперь их дух совершенно засох. Они стали одинокими, оставленными, потерянными пустыне страха и смятения. Однако, когда мы полагаем свою надежду на Господа, наша вера будет производить следующее: благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плоды. Благословен всякий служитель, церковь и народ, который полагает свою надежду на живого Бога, и блажен тот, кто не позволяет никакой худой молве сдвинуть его со своего места, где он покоится в Господе. Когда мы полностью доверяемся Отцу, мы пускаем корни в Его реку здоровья, и Его божественная сила, приятное, зеленеющее, духовное здоровье течет в нас и через нас. В то время, как все вокруг нас увядает, мы будем пышно цвести, как зеленеющие деревья, здоровые и сильные, и когда придет час испытания, мы не будем увядать или падать духом. Вместо этого наша вера будет только возрастать. Мы наблюдаем подобную картину в 14 главе книги пророка Осии.
Ефрем, то есть Израиль, покаялся в своем отпадении, отказался от своего идолопоклонства и обратился к Господу с обновленной надеждой. В свою очередь Бог сказал: «Я услышу его, и я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Неожиданно Ефрем вновь расцвел. Их вера, проявившаяся в их покаянии, произвела духовное здоровье. Вскоре они приносили плоды, потому что в них струился живительный поток Божьей жизни. Почему зеленость так важна для нашей веры? Помните, саранче было сказано не трогать никакой зелени. Проще говоря, она не могла причинить вред никому, кто ходит в вере. Итак, даже при самых сильных атаках те, кто полагает свою надежду на Бога, будут стоять прямо, подобно здоровым зеленеющим деревьям. Им не повредит никакая саранча, включая террористов. Лучшая защита против всякого рода адских атак, всякого жала, подобного жалу скорпиона – это духовное здоровье. И такого рода здоровье приходит только, когда мы обращаемся к Господу и доверяемся Его обетованиям. Позвольте мне спросить вас, доверяете ли вы вполне Божьему прощению? Полагаетесь ли вы на Его кровь, чтобы очистить вас от всякого беззакония, или вы все еще откапываете старые, давно уже прощенные грехи? Если вы чувствуете осуждение и постоянно силитесь угодить Богу, то вы не являетесь зеленеющим или здоровым. Бог прежде всего желает, чтобы вы приняли Его дар прощения и покоились в этом. После событий 11 сентября жизнь радикально изменилась. До этого средний христианин был занят прежде всего тем, чтобы получать удовольствие от работы, находить хороших консультантов и иметь друзей, которые бы понимали его. Теперь же все обстоит совершенно иначе. От нас требуется другой путь, чтобы выжить. И чтобы выжить, мы должны будем всецело полагаться на Божьи обетования завета. Мы должны быть убеждены: я покаялся и исповедовал мои грехи, и теперь нахожусь под защитой Христовой крови. Итак, я знаю, что я прощен. Дьявол может творить в обществе что угодно, но он не может коснуться моей души. Я не хочу давать место каким-либо мыслям вины или страха. Я буду доверяться только одному лишь Божьему Слову, и оно говорит, что я чист и драгоценен в Его очах. Те, кто сейчас ожесточаются по отношению к Богу, будут ошеломлены грядущими ужасными бедствиями, если народ или страна, подвергающаяся суду, не раскается в результате неоднократных призывов пробудиться. Они уже никогда не раскаются, они просто ожесточат свои «вы». Но те, кто уповают на Бога, будут радоваться. Действительно, на самом пике опустошения эти Божьи рабы будут восклицать от радости, как написано: «И возрадуются все уповавшие на Тебя, вечно будут ликовать». Почему же они будут восклицать от радости? Потому что, как написано, Ты покровительствуешь им, благоволением, как щитом, окружаешь его. Вот Божье обетование ко всем, кто полагает свою надежду на Него. Да услышит тебя Господь в день печали и защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебя помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя». «Ныне познал я, что Господь спасет помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Кто-то полагает свою надежду на американскую военную мощь, но все, кто уповают на Господа, найдут истинный покой. Нам не нужны бомбоубежища, противогазы или укрытия. У нас есть Бог, который есть наш мир, и Он услышит нас, когда мы воззовем к Нему. Аллилуйя!

он не в себе? А не сошел ли он с ума? К чему? Зачем тревожит душа? Смотри-ка, целая толпа. Опять пришла его послушать. Он не в себе. Что он несет? Словами будоражит сердце. Пусть он уйдет. Вон, мать зовет. Куда ей от такого деться? Наверное, стыдно всей семье. Угомоните это чудо. Взрывает мысли в голове. Где он слова берет? Откуда? Не обошлось тут без греха. Нечистый сам его попутал. Не местный он? Издалека? Пусть и идет себе отсюда. Какой-то плотник. Вот дает. Из Назарета? Рассмешили. Он не в себе. Вон мать зовет. Весь двор за домом всполошили. Его речей нам не вместить. Безумцам мы уже привычны. Таких камнями надо бить, чтоб не болтал пустые притчи. Чем он влечет народ к себе? Их что, магнитом к нему тянет? Взрывает мысли в голове. Все учит, учит, обличает. Они привыкли без него искать его, ему молиться. А слушать правду нелегко, и спящим трудно пробудиться. Да, он не шел на компромисс и резал словом по-живому. Взирая в небо, падал ниц в объятия к Отцу Святому. Не от себя он говорил, и потому ломал устои, срывая маски, ноги мыл, меняя ценности и роли. Он совершил переворот, и, проникая прямо в мысли, он нарушал событий ход и весь уклад привычной жизни. Он вызывал восторг и гнев, а я слова его вмещаю. Он кроткий агнец, сильный лев, он не в себе, как я считаю. Смогла бы я тогда понять, и в притче плотника вникая, его кем стало почитать, в толпе смущенной пребывая. Молюсь, Господь, молюсь сильней. Твои слова, они как пламя, пекут и жгут сердца людей, их расплавляя и меняя. Ведь по сей день звучит вопрос, когда по сердцу правда рубит. Он не в себе? Это всерьез? Так он прощает или судит? Но знаю, что, познав Христа, с Иисусом в личном диалоге нам станет ясно, что всегда он не в себе был, он был в Боге.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Пойдешь ли ты? Пойдешь ли ты туда, где плачут? Пойдешь ли ты сказать слова, где выхода из тьмы не видно? Пойдешь ли ты спасать душа? Слышишь ли плач детей так громко? Вопль матерей, стоны отцов? Кто-то проходит в доме ломки, к душе и к телу вход для духов. Кто-то закрылся на замки все, взгляд затуманен, устремлен на дозу последнюю героина, и мир вокруг стал замедлен. Остановилось время жизни, не слышен стук, что за дверьми, и мамин голос беспокойный: «Сын дорогой, дверь отвори! Ты нужен там, в этом доме, в слове твоем нуждается мать, что есть надежда в этом проломе, во имя Иисуса все вместе стать. Скажи им, что я люблю их сильно, скажи тем душам, что есть победа, я благословлю их всех обильно, в голодной стране дам им хлеба». Вопрос стоит: пойдешь ли ты, друг, куда мой голос поведет, станешь моими ли ногами, когда мой дух вдруг позовет? Смотри, вот мальчик у дороги плачет, стоя средь темноты. Его рыдание небо слышит. Слышишь ли ты крики души? Я хочу тебя послать на помощь. Я буду твоим проводником. Направлю я тебя на слезы. Венец получишь ты потом. Вот душа стоит на обрыве. Вся ее жизнь была нелегка. Детский дом, а потом интернаты. Плачет и стонет ее душа. Выхода нет, твердит про себя, только один лист для меня, веревка, петля, всему конец. Она ведь не знает, что есть отец, что есть на небе ее дом, и я ее жду после жизни потом. Только нужно спешить, скорей беги, беги, спаси тех людей. Ты лишь открой уста, я скажу, я для тебя их сам найду, мне нужна воля твоя, я пойду. Не отвернись, ведь я их люблю. Мост высоко над рекою стоит, а на мосте кто-то громко кричит: «Бог, если ты есть, помоги, и мою душу ты сам спаси». Тишина, ночь, река манит к себе, прыгни, конец придет в воде. Боли забудешь, придет покой, идет война над этой душой, эта душа ждет руки от тебя, слово услышит: Иисус любит тебя. Не стой, не жди, время летит, демон убийства, он нет, не спит, надо спешить, бежать, спасать, не оттолкнет этот глаз, ты поспеши, спеши на помощь, ведь этот голос звучит для нас. Да, я пойду, я протяну им руку, да, я скажу: Иисус любит тебя. Нет, ты не слушай другой голос, это обман, это гибель душа. Я пойду в дома, где горе и слезы, мать проливает ночью и днем. Да, мой Господь, я пойду, будь со мною, что в небесах всех встретить потом. Ты сам управ моими мыслями, ты говори своими словами, я твой слуга, ты мой Господин. Я всегда буду с тобою, ты не один. Где ныне беда, где слезы и стоны, где души живут во зле и грехе, о Иисус, пойдем в дома те, ты их спаси и возьми к себе. Ты ведь желаешь помочь угнетенным, я весь в руках твоих, веди, я верю, мы вместе поможем тем душам в небо к Отцу их привести. Твое желание мое пусть будет, мое пусть сердце, нет, не забудет, что ты Господь, есть сила неба, голодным ты даешь всем хлеба. Ты впереди, я за тобою, моим всем сердцем и душою хочу отдаться и бежать, овец заблудших всех спасать. Дай силу духа на победу, как динамит, чтобы разнести все силы тьмы, что нападают, душу во тьму, чтобы унести. И веру твердую гранит, что горе двигает, летит над суетою и над тьмою, мощными крыльями парит. И я пойду и скажу: вот я, отец, ты звал, и я пришел. Я твой навеки и отныне, душе покой своей нашел. Аминь.

момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты – не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

После сражения, продолжавшегося почти всю ночь, одному из офицеров было поручено доставить важное донесение в отдаленный пункт. Палящее солнце и раскаленный воздух довели всадника почти до изнеможения. И как обрадовался бы он сейчас хотя бы глотку воды, но взять ее было негде. Было уже около полудня, когда он доехал до одного места, где у родника разместилось несколько солдат. Он остановил своего строптивого коня и хотел уж было спуститься на землю. Но именно в этот момент животное опять начало буйствовать. Солдаты разразились громким хохотом, насмехаясь над ним. Тогда офицер протянул свою флягу одному из солдат, попросив наполнить ее водой. Солдат же, злобно выругавшись, выкрикнул: «Наполняй свою флягу сам!» Страшная ярость охватила офицера. Он пришпорил коня и галопом умчался прочь, не слыша оклика солдата, предлагавшего ему вернуться. Совсем изнеможденный, он встретил наконец молодого человека, который охотно дал ему попить и напоил коня. Вскоре после этого он достиг места назначения и передал донесение. Каждый раз, когда он вспоминал о той жгучей жажде, буйствующем коне и смеющихся солдатах, им овладевало страшное чувство мести к тому бессердечному человеку, с руганью, отказавшему ему в глотке воды. На протяжении 2 лет он усердно искал этого молодого парня, но безрезультатно. Спустя некоторое время офицер получил в одном из боев довольно-таки тяжелое ранение. Он попал в лазарет и на несколько недель оказался прикованным к постели. И когда после неподвижного лежания ему снова разрешили встать и ходить, для него было большой радостью поближе познакомиться с ранеными и оказывать им поддержку. Порой приходилось стоять и у смертного одра, и он мог, наблюдая за ранеными, делать определенные заключения. Он видел мужчин, которые стойко, как сталь, держались на поле боя, но перед лицом смерти почему-то трепетали, как осиновые листочки. Он видел, что некоторые уходили в иной мир без всякой надежды. Но случалось и видеть, как солдаты-христиане тихо и мирно предавали свои души в Господни руки. Горе и боль раненых, смерть некоторых друзей заглушили в нем на некоторое время мысли о смерти. В это время лишь одно желание занимало его сердце — однажды умереть так же блаженно, как умирают эти верующие солдаты. Офицер был уже почти здоров, когда произошло еще одно кровавое сражение. В лазарет опять последовал нескончаемый поток раненых. Это было душераздирающее зрелище. Стояла невыносимая жара. Испарения в палатах превращали нахождение в них в муку. Лишь одно слышалось из всех уст — «Воды! Воды!». Офицер был неутомим в раздаче драгоценного питья. Проходя со своим кувшином между ранеными, он услышал с одной из последних в ряду коек слабый голос: «Воды! Ради Бога, дайте воды!». Он тут же поспешил к этой кровати. Однако жаждущий тотчас же опустился назад на подушку и отвернулся лицом к стене. В сердце офицера раздался голос: «Это твой враг. Вот и настал твой час расплаты. Ты это можешь. Не давай злодею ни капли». Но послышался и другой голос, говоривший: «Как было бы хорошо воздать добром за зло! Как приятно и в то же время больно будет ему, если ты дашь ему немного воды. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Притчи 25:21-22. «Не позволяй злу одолевать тебя, но побеждай зло добром. Поступи как христианин. Это самая лучшая месть».
Долго не раздумывая, он приподнял беднягу и дал ему вдоволь напиться. Как благодарен был раненый, и какая радость наполнила сердце офицера! Врач объяснил, что больному придется ампутировать ногу, и что он едва ли выживет. Офицер попросил разрешения ухаживать за этим больным особо, что ему охотно и позволили. Он был неутомим в ухаживании и помогал даже при операции. «Узнает ли меня солдат?» — думал он. Спросить же его об этом ему мешала гордость. Но однажды больной приподнялся и сам спросил своего попечителя, узнает ли он его. На что офицер ответил: «Да». Тогда больной сказал: «Да, это я. Я отказал вам однажды в кружке холодной воды. Я сразу же узнал вас. Мне было очень больно, что я тогда так резко обошелся с вами. Тут же осознав, что поступил несправедливо, я стал звать вас обратно. Но вы не вернулись. Видите ли, тогда один офицер сильно отругал меня ни за что. Все пошло из рук вон плохо. И я был огорчен и озлоблен.

«Друг!» — воскликнул офицер, тронутый его словами. «Не упоминай больше об этом. Я рад, что могу ухаживать за тобой. И можешь быть уверен, что прежний твой поступок забыт». «Да, я вижу это. Пусть Господь вознаградит вас за это». Состояние больного ухудшалось с каждым днем, и его близкий конец становился все очевиднее. Он слабел с каждым часом. К сожалению, он слишком долго упускал самое важное занятие в своей жизни — молитву. И теперь, готовясь к смертному часу, молился как мог. Офицер не отходил от его кровати. Он выслушал и последнее пожелание умирающего родственника. Закончив, умирающий сказал: «Теперь мне кажется, будто я опять ребенок, и рядом моя мать, которая когда-то учила меня молиться. И сейчас я хочу помолиться той молитвой, которую выучил, сидя у нее на коленях». Едва слышно, он произнес свою детскую молитву и завершающий аминь, его душа навечно покинула этот мир.

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Колоссянам 3:16. Мой дядя женился на сестре моей матери, будучи уже вдовцом. И хотя есть такая тенденция находить в человеке, который собирается жениться, что-нибудь плохое, а об умершем говорить только хорошее, то о нем, как в первом, так и во втором случае, я слышала только хорошее. Во время войны он, как и тысячи других молодых немцев, был вырван из привычного течения сельской жизни и мобилизован в трудовую армию. Большинство из них не выезжало никуда дальше своего районного центра. Они не знали русского языка, не умели общаться с деньгами, не видел их ранее. Они не могли распределить свою скудную зарплату на весь месяц. Считая себя богатыми, в первые после получения денег дни они очень скоро вынуждены были занимать на сухой хлеб. Научить более молодых правильно распределить деньги, защитить их от дурных связей, уберечь от недоброго, старался мой дядя с заботой отца, хотя своих детей у них с женой тогда еще не было. Многие из этих юношей очень ценили его и видели в нем пример настоящего христианина. И когда спустя годы он с тетей приезжал к нам в гости, то среди тех, кто приходил повидаться с ними, почти всегда был кто-нибудь из этого потока. Господь тоже не забыл его женой. После 17 лет супружеской жизни даровал им двоих детей. К старости дядя стал быстро терять зрение. Библию приходилось ему приобретать со все более крупным шрифтом, и в конце концов он не смог читать совсем. Однажды он услышал об аппарате, который переносит текст со страницы на экран, и еще дополнительно можно регулировать размер и окраску букв. И вот он сидит перед многообещающим аппаратом. Врач положила под отражатель газету и, настроив монитор, попросила его прочитать текст. С большим трудом по складам начал он читать предложенный отрывок. Обороты речи, употребляемые в политических сводках, были для него непривычны.

Тогда сын заметил: газеты читать он не будет. Не найдется ли в кабинете Библия? Здесь нашелся Новый Завет с псалтырем, которым она, открыв наугад, заменила газету. Разобрав начальные слоги псалма, дядя продолжал цитировать знакомый текст по памяти. И тогда, когда врач передвинула его на экране и еще не успела навести резкость. И тогда она, первоначально думая, что аппарат этот нужен ему для чтения газет, чтобы следить за событиями в мире, сделала заключение. Для Библии вам этот аппарат не нужен. Ее вы знаете наизусть. И хотя дядя не получил желаемого, Слово Божие оставалось перед его духовным взором до конца его дней.

приятней намного для церкви трудиться, Спасителя Бога любить и молиться, приятней для Бога стихи создавать, стихами дорогу Христу устилать. Не пальмовой ветвью, как раньше когда-то, я путь устилаю лишь тем, чем богато. Богатство мое — это строки и проза. Пусть будут греху мои строки заноза, пусть в горле греха станут твердою костью. Стихом я воюю без страха, со злостью. Стихи — это меч против яростной смерти. О, люди, в Иисуса живого поверьте! Стихи мне диктует Господь, как диктант. Его лишь заслуга, его лишь талант. А я лишь писака и жалкий посредник, и Божьего царства на небе наследник.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5 глава, 1 и 2 стих. Добровольное жертвоприношение. Все, что делал Господь Иисус, было сделано совершенно и добровольно. Его пути на земле, Его дело креста — все это благоухание Его посвящения. Творить волю Отца было для Него пищей, никто не отнял у Него жизнь, Он Сам отдал ее из любви. Давайте задумаемся над тем, как сейчас в славе Он служит Своим и как вознаградит их в будущем. Все это вытекает из Его готовности вечно служить Богу ради них. Неужели мы не зададимся тогда вопросом, желает ли Бог видеть в Своих детях что-то от прекрасных качеств Своего возлюбленного Сына? Даже во времена Ветхого Завета, когда народ был призван жить по заповеди «Люби Господа Бога твоего», Бог дал много возможностей активно являть такую любовь. Когда кто из вас хочет принести жертву, так в книге Левит звучит приглашение принести добровольное жертвоприношение, что свидетельствует о благоухании и преданности Господа Иисуса своему Отцу и Его делу. Добровольный аспект дара был отражен не только в самой жертве, это был мотив в сердце жертвователя, чего желал Бог. Насколько же больше мы, Его дети, должны поступать подобным образом?

Момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом «человека» и словом «Бога» заключается в том, что слово «человека» иногда бывает истинным, в то время как слово «Бога» — истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Бытие, глава 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог, «Вот знамение завета, который я ставлю между мною и между вами, и между всякою живою душою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною, между вами и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля». Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, вышедши, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
1: Бытие, глава 10. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета — Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера — Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыны Иавана — Елиса, Фарсис, Киттим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама — Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша — Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы — Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховох, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима — Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, сыны Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацар-Мавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовама. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыны Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. Бытие, глава 11.
0: На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел

дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сыновей и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фарры. Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой — Сара. Имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харанна, они остановились там. И было дней жизни Фарры 205 лет, и умер Фарра в Харране. Бытие, глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле той до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа.

И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это жена его», и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму было хорошо ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

Едва мы хотим узнать полноту благословения, заключающееся в молитвенной жизни, нам необходимо не только молиться надлежащим образом, но и в надлежащее время. Пример самого Христа полон назидания относительно того, когда именно следует молиться. В первой главе Евангелия от Марка в 35 стихе мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Иисус Христос избрал для молитвы ранний утренний час. Многие из сильных мужей Божьих следовали в этом отношении примеру Господа. В утренние часы мозг наш свеж и способен на лучшую работу. То безусловное сосредоточение мыслей на Боге, которое необходимо для наиболее успешной молитвы, всего легче достижимо в ранние утренние часы. Кроме того, когда ранние часы проведены в молитве, весь день освящен и приобретена сила на то, чтобы преодолеть искушения и исполнить предстоящие обязанности. В первые часы дня мы можем приобрести более, чем в какое-либо другое время. Всякое дитя Божие, желающее использовать свою жизнь для Христа наилучшим образом, должно отвести раннюю часть для общения с Богом в чтении Его Слова и молитве. Первое, что мы должны делать каждый день, это уединиться с Богом и стать лицом к лицу к обязанностям и искушениям, получив для всего этого силу от Бога. Мы должны обеспечить себе победу, прежде чем наступит час испытания, искушения или служения. Место уединенной молитвы есть то именно место, где мы должны нести наши битвы и одерживать наши победы. В Евангелии мы видим Иисуса Христа, молящегося ночью и проводящего всю ночь в молитве. Разумеется, мы не имеем причины предполагать, что Господь постоянно так поступал. Мы не знаем даже, как часто Он это делал. Но, конечно, бывали времена, когда вся ночь посвящалась молитве. Есть, без сомнения, способ уделять целые ночи молитве таким образом, что от этого не будет никакой пользы, а именно — когда это делается в духе закона. Не следует говорить: «Я собираюсь провести целую ночь в молитве», и при этом думать, что это составляет заслугу, которой можно приобрести благоволение у Бога. Это не что иное, как подзаконность. Часто полезно сказать: «Я хочу посвятить эту ночь общению с Богом, чтобы испросить Его благословения и сил. А если это окажется нужным, и Он меня так направит, я всю ночь проведу в молитве». Случается, что прежде чем пройдет ночь, мы уже вымолили то, о чем молились, и можем идти на отдых, и при этом найдем более освежающий и ободряющий сон, чем если бы мы не проводили этого времени в молитве. За ночами, проведенными в молитве к Богу, следуют дни силы в общении с людьми. В ночные часы спящий мир затихает. Мы можем уединиться с Богом и иметь ничем не нарушимое общение. Если мы посвятили молитве целую ночь, то не станем торопиться. У нас будет достаточно времени Духу Святому охватить весь наш ум, чтобы руководить им. И, наконец, у нас хватит времени вымолить до конца то, о чем мы молились. Молитвенная ночь должна быть совершенно отдана в распоряжение Бога. Мы не должны заранее определять, сколько времени будем молиться или о чем будем молиться, но должны провести у ног Божиих долгое или короткое время, сколько Он укажет, и сосредотачивать мысли на том или другом предмете, смотря по тому, как Он их направляет. Иисус Христос молился перед всеми чрезвычайными событиями Своей жизни. Он молился пред избранием 12 учеников, перед Нагорной проповедью, перед тем, чтобы отправиться в путь для благовествования, перед началом Своего служения, перед объявлением 12, о приближении Своей кончины и перед великим завершением Его жизни на кресте. Он готовился ко всякому важному, чрезвычайному событию продолжительной молитвою. Так и мы должны делать.
Когда мы видим приближение какого-нибудь особого события, мы должны приготовиться к нему определенной молитвою. Мы не должны скупиться временем на молитву. Христос молился не только перед великими событиями и победами своей жизни, но также после великих подвигов и чрезвычайных событий. Когда Он накормил 5000 душ 5 хлебами и 2 рыбками, и народ хотел взять Его и сделать царем, Он отослал народ, а Сам взошел на гору помолиться наедине и целые часы провел там в молитве к Богу. Таким образом, Он шел от одной победы к другой. Для большинства из нас более обычно молиться перед великими событиями жизни, чем молиться после них. Но последнее так же важно, как и первое. Многие в ответ на молитвы были облекаемы силою и совершали великое во имя Господне. А когда это великое исполнялось, вместо того, чтобы смириться перед Ним, воздав Ему славу за то, что было достигнуто, они поздравляли себя с совершенным подвигом, впадали в надменье, и Бог должен был отложить их в сторону. То, что было сделано, не сопровождалось смирением своего «я» и молитвою к Богу, и таким образом проникла в сердце гордость, и могучий человек лишался своей силы. Иисус Христос посвящал особое время молитве, когда жизнь Его была чрезвычайно занята. В такое время Он удалялся от толпившегося вокруг Него народа, уходил в пустынные места и там молился. Но тем более распространилась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему, слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Луки 5 глава. Иные люди так заняты, что не находят время для молитвы. По-видимому, чем Христос более занят, тем более Он молился. Многие могучие мужи Божии переняли эту тайну у Христа. И когда более обыкновенного накапливались дела, они более обыкновенного уделяли время для молитвы. Другие же утратили свою силу, потому что не научились этой тайне и допустили возраставшей работе вытеснить молитву. Много лет назад пишущий эти строки имел случай вместе с другими студентами расспрашивать одного из самых выдающихся христианских деятелей того времени и, между прочим, задать ему следующий вопрос. «Не расскажете ли вы нам что-нибудь о вашей молитвенной жизни?» Деятель помолчал минуту и затем, устремив на меня серьезный взгляд, ответил. «Ну, в этом отношении я должен сознаться, что был так доволен делами последнее время, что не мог уделять на молитву столько времени, сколько следовало бы. Есть ли чему удивляться, что человек этот потерял силу и что великое дело, которое он делал, очень заметно от этого пострадало? Будем всегда помнить, что чем больше дел, тем больше времени мы должны посвящать молитве». Иисус Христос молился перед великими искушениями. Когда Он все ближе подходил к кресту, и Ему все яснее становилось, что на Нем должно совершиться окончательное испытание Его жизни, Иисус удалялся в сад для молитвы. Он пришел на место, называемое Гефсимания, и говорил ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Великое спокойствие, с которым Он встретил ужасный натиск с судилища Пилата, был последствием борьбы, страданий и победы Гефсиманского сада. Пока Иисус молился, ученики спали, и вследствие этого Он устоял, между тем, как они пали постыдным образом. Многие искушения приходят к нам неожиданно, без всяких предостережений, и все, что мы можем сделать в такую минуту, это поднять к Богу вопль о немедленной помощи. Но приближение многих искушений мы можем предвидеть заранее. И в таких случаях победа должна быть выиграна прежде, нежели искушение нас постигнет. В послании к Фессалоникийцам мы читаем: «Непрестанно молитесь», а Ефесянам написано: «Молитесь во всякое время». Вся наша жизнь должна быть жизнью молитвы в постоянном общении с Богом.
Наш внутренний взор должен быть всегда устремлен вверх к Богу. Хождение в Его присутствии должно быть для нас настолько привычно, что даже когда мы проснемся среди ночи, самым естественным пробуждением для нас должна быть беседа с Богом в благодарении или прошении. Я снова пред Тобою на коленях. Ты знаешь все — ошибки, боль, позор. Ты зришь с небес на наши преступления. Не смеем мы вступать с Тобою в спор. О Иисус, Ты знаешь мое сердце, Ты слышишь крик и стон моей души. Ей снова хочется в любви согреться, покой найти лишь в Твоей груди. Прости меня за то, что я не жажду, прости меня за то, что не ищу. Твое присутствие меняю на неправду. За холод Ты прости и теплоту. Прости, что разум занят не Тобою. Прости, что мысли не ведут к добру, что заполняют сердце пустотою. Прости, что в суете я вновь живу. Прости, что голос Твой уже не слышу. Своей молитвой ввысь не возношу. Прости, что ближнего в нужде не вижу. Мое беспечие простить Тебя прошу. Прошу прощения у того, кто любит. Бог знает, оправдания не ищу. Прими, Господь, сердечную молитву. Ты видишь, Боже, искренность мою. Мне хочется расправить крылья веры, поверить, что Тобой я прощена, поверить в благодать Твою без меры. Твоя, Господь, мне милость так нужна. Моя душа вновь рвется к Иисусу, и сердце очень трепетно стучит. Я верю, что воды живой напьюсь я. Я верю, Ты — источник моих сил. Теперь объята я Твоей любовью, и не страшна мне больше темнота. Я верю, что омыта Твоей кровью. Тебе, Иисус, я до конца буду верна.

Сегодня, даже если бы Господь пришел тихонько, сел к нам на собрание, то многие из нас, на жаль его, скажу так честно, просто б не узнали. Вокруг нас сотни, тысячи людей, нуждающиеся в спасении Божьем, а мы закрыли на замочек дверь и не хотим, чтоб кто-то нас тревожил. Нам хорошо, уютно, и зачем переживать, сегодня нет причины, никто не гонит нас, не тот уж век. Живи и наслаждайся жизнью, милой. А если нужно, Бог сам приведет, спасет, омоет, ведь Он царь, владыка, кого Он хочет. Ну а мы чего? Прошло уже то время жатв великих. Жестокосердие у нас, у христиан, а самоправедность глаза нам ослепляет, и, успокоившись, попавший в Ханаан, беспечье в сон глубокий погружает. Уснула церковь, спит уже давно, смирившись с теплым, жалким состоянием, ест мед и хлеб, а к хлебу молоко, и беззаботно, мирно отдыхает. Воскресным утром дом молитвы полн, а вечером всего лишь единицы, и среди недели на собрании в нем увидишь те же жаждущие лица. А где же остальные? А они всегда найдут причину к оправданию: семья, мол, дом, работа. Но, увы, они мертвы, им нужно покаяние. «Взыщу я кровь с вас, — говорит Господь, — за то, что соблазном вы стали в этом мире. Вы имя мое носите, но все ж далекими вы стали мне, чужими. Вы лучше жить хотите на земле, и зависть вам, друзья, оковы строит. А многих укусил успеха змей, и совесть вас давно уж не тревожит. Что Бог, мой друг, тебе, скажи, не дал, чтоб жизнь благочестивую прожил ты? А тебе мало тех житейских благ. Ты хочешь больше, ты стал ненасытным. Да, строишь замок, брат, ты на песке. Величественный он хоть, но фундамент одной волной размоет, и тебе не хватит сил уже его поправить. Кому ты раб, тот господин тебе, а двум служить не сможешь, друг мой, честно. Пока не поздно, возвратись скорей на путь тернистый, там тебе лишь место. Проснись, стань спящий и скорей спеши. Тебя Господь сегодня призывает, и весть благую ближним донеси, друзьям, соседям, тем, кто погибает.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 344-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к двум заключительным главам книги Иисуса Навина. Перед нами последнее слово лидера Израиля, вождя Израиля, Иисуса Навина. В 23 главе перед нами призыв к вождям израильского народа. И заключается этот призыв в том, чтобы они были отважными и посвященными Богу, уверенными в том, что Бог проведет их и даст им победу. В 24 главе перед нами призыв ко всем коленам Израиля хранить верность завету с Богом. И дальше описывается смерть Иисуса Навина. Да, перед нами последнее слово – «Лебединая песня». Между прочим, последние слова мы уже видели в Священном Писании. Это тексты, которые обычно имеют большое пророческое значение. Ну, например, вы помните, что Иаков собрал к себе всех своих детей и произнес пророчество о каждом из колен. Мы об этом читали с вами в самом конце книги «Бытие». Вы помните также, как Иисус Навин призвал 12 колен. К тому времени 12 сынов Иакова уже превратились в 12 колен. Помните также историю о двух сыновьях Иосифа. И вот Моисей также обращается к ним и дает им последнее заключительное наставление. Это было в самом конце книги Второзакония. И вот теперь Иисус Навин, который стал их лидером и был лидером израильского народа 40 лет, обращается к ним с последним словом. Кстати, интересно, что потом эта традиция как бы прервется. В книге «Судей» мы с вами увидим, что у Израиля уже не было общенационального лидера. После Иисуса Навина Израилем правили судьи, и эти судьи обычно имели определенные ограничения. Это были региональные лидеры, региональные судьи. Потом аж до Самуила у Израиля не будет национального лидера. Но сам характер этого лидерства изменится. Мы об этом будем читать несколько позже. А пока возвращаемся к книге Иисуса Навина и читаем с вами 23 главу. Спустя много времени, после того, как Господь Бог успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета, и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Вот это очень важная мысль. Господь Бог сам сражался за вас. Впоследствии апостол Павел будет писать филиппийским христианам и скажет в послании к филиппийцам: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа». Ключевой момент – начавший в вас доброе дело. Сам Бог начал это доброе дело. Сам Бог сражался за Израиля в то время, сам Бог сражается за нас и сейчас. Вот в этом, кстати, есть источник нашей уверенности. Я знаю за собой эту проблему. Она, кстати, не только за мной числится. И проблема в том, что мы зачастую не доводим начатое дело до конца. Мы просто беремся и не доделываем. Вот огромное утешение заключается как раз в том, что Бог доводит до конца. Он доделывает. Возвращаемся к тексту, 23 глава, 4 стих. «Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим. Все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря, на запад солнца». На запад имеется в виду, да, туда, куда заходит солнце. Поэтому запад, оно падает. Кстати, именно к этому призвал Моисей, и Иисус Навин, собственно, призывает к тому же, 5 стих. «Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». Я думаю, друзья, вы уже помните эти слова, вы уже помните эту мысль. Она уже появлялась в книге Второзакония, и с этой же мысли начиналась и сама книга Иисуса Навина. Вот ничего нового, ничего уникального в этом нет. Но такова испорченная, извращенная грехом природа человека, что мы забываем об этом, что мы уходим в поведение, которое нравится нам. Кстати, 7 стих тому подтверждение. Смотрите. «Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им». Мы с вами будем читать о судьях, и мы с вами увидим, что некоторые из судей, такие как Самсон, например, нарушали как раз вот эти слова, эту заповедь. Мы увидим, что они охотно сообщались с этими народами. А где судьи, там и простые израильтяне. То есть тот факт, что об этом говорится, совершенно не значит, что эти слова будут услышаны. 8 стих. «Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня». Все эти противники, весь этот страх перед другими народами, все это, по большому счету, должно было бы приближать их к Богу. Должно было бы. Однако Иисус Навин понимал, что когда придет мир, они расслабятся и забудут о Боге. Так бывает и сегодня. Приходит покой, и о Боге, и о водительстве мы забываем. Мы начинаем наслаждаться тем процветанием, которое у нас есть, забывая об его источнике. Есть такая проверка, проверка процветанием. Это, пожалуй, самая суровая, самая серьезная проверка, которой может подвергнуться наша вера. Кстати, по большому счету, у церкви в ее истории было два серьезных испытания. Кто-то скажет, откуда только два? Гораздо больше. На самом деле, я думаю, только два. Потому что все, что было, укладывается в один из этих шаблонов. С одной стороны, это испытание гонениями. И верх этого испытания – первые 2-3 века истории церкви. С другой стороны, проверка процветанием, принятием, близостью к власти. И вот что интересно. Проверку гонениями церковь выдерживает гораздо лучше, чем проверку процветанием, миром, покоем и уж тем более близостью к власти. Интересно, кстати, что самые серьезные гонения на церковь в Римской империи были буквально накануне решения императора Константина, при жизни которого христианство стало официально признанной верой, официально признанной религией. Так вот, проверку гонениями церковь выдерживает, проверку миром и покоем выдерживает далеко не всегда. Не случайно Иисус Навин об этом говорит. Он фактически говорит израильтянам о том, что если вы не будете стремиться к Богу, то будут определенные последствия. Понимаете, какая штука? Человеку надо куда-то к кому-то стремиться. Вот стремление к Богу, оно не просто потому, что вот человеку хочется. Оно потому, что человек и в духовном плане живет в определенной динамике. И там, где нет стремления к Богу, там не пустота, там нечто другое, там стремление совершенно в другую сторону. Я уже вспоминал об этом, но вспомню еще раз. Один бизнесмен объяснял мне, он говорил, что, знаешь, если бизнес не развивается, то он идет назад, он разваливается. Нет такого понятия, как бизнес, который не идет ни в ту, ни в другую сторону. Если не вкладываемся в развитие, то начнется деградация. Ровно то же самое и в духовном плане. Или даже не так. То же, что происходит в духовном плане, происходит и с бизнесом. Все-таки духовное первично. Возвращаемся к тексту, 11 стих 23 главы книги Иисуса Навина. «Потому всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Вот это определенное действие, которое необходимо предпринять. «Всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». В современной культуре

0: и же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашу, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось неисполнившимся. Помните эту мысль о том, что в Господе не останется неисполненным ни одно слово. Помните слова Иисуса Христа, который говорил о том, что Он пришел для того, чтобы исполнить закон. Помните пророчества, которые обязательно исполнятся. Когда мы дойдем с вами до книг пророчеств, мы еще об этом скажем. Я неоднократно это еще повторю. Смысл пророчеств не в том, что, может быть, будет, а может и не будет. Смысл пророчеств как раз и заключается в том, что исполнится все.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Ну а мы с вами переходим к 24 главе книги Иисуса Навина. Это заключительная глава. И здесь призыв к коленам Израиля. И смысл этого призыва заключается в том, чтобы освящаться. Освящаться у Бога, освящаться перед Богом. Первый стих. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». И вот тут, друзья, очень важный момент. Во втором стихе мы его с вами видели, я еще раз прочитаю второй стих. «Так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Так вот, Фара, отец Авраама и отец Нахора, был язычником. Израильский народ происходит от язычников. 14 стих об этом же. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Тут еще одна мысль добавляется. Это не просто отцы ваши за рекою, это не просто Фара, а это и более, ну, скажем так, недавнее время. Это жизнь в Египте. Значит, и в Египте, уже после, соответственно, Авраама, Исаака, Иакова, и в Египте Израиль был частично, по крайней мере, языческим. Отвергните этих богов. Мы с вами это уже подозревали, я об этом уже говорил в наших беседах по книге «Бытие». И мне, кстати, пришли разгневанные комментарии по этому поводу. Как вы смеете предполагать, что праотцы израильского народа – язычники? Тогда это было только предположение. Я упомянул об этом, я не стал тогда развивать эту мысль, я просто подумал о том, что мы обязательно дойдем до этого в книге Иисуса Навина. Ну вот мы до этого и дошли. И сейчас мы это видим совершенно четко. Почему это важно? Бог избрал Авраама для того, чтобы произвести от него народ. Что побудило Бога это сделать? Смотрите, после Вавилонской башни, и мы об этом читали в 11 главе книги «Бытие», было полное отступление от Бога.

0: Люди буквально ушли от Бога, люди стали жить по своим правилам, стали идти своими путями, хотя у них и было знание о Боге. И вот эта история похожа на то, что происходит сегодня. Многие уходят от Бога, даже при том, что они имеют полное понимание. Они понимают, чего хочет от нас Бог, у них есть знание о Боге, но при этом они уходят. И Бог действует по своей милости. Вот ровно так же, как он в свое время призвал Авраама. Почему он призвал Авраама? Что побудило Бога призвать Авраама? То, что Авраам особенно Бога искал? То, что он вырос в благочестивой семье? Нет, конечно. Бог избрал Авраама по своей милости. Ровно так же происходит и сегодня. Бог избирает нас по своей милости. Он имеет полное право просто стереть людей с лица земли. Всех людей. И нас с вами в том числе. Но вот он поступил иначе. Он вывел Авраама из языческого родства. Авраам принадлежит ему, то есть Богу, потому что Бог проявил к Аврааму милость. Так происходит и с нами. Это первая часть этой истории. То, из чего Бог вывел Авраама, от чего Бог Авраама освободил. Но есть и вторая часть истории. Бог призывает Авраама, чтобы через него произвести новый народ и произвести в конечном счете Спасителя, привести в мир Спасителя. Почему люди обращаются к языческим богам, даже при том, что у них есть полное знание, полное понимание Бога? Потому что таково человеческое сердце. Это сердце, исковерканное грехом. Это сердце, изъязвленное грехом. Человеку хочется обратно, хочется в язычество, даже при том, что Бог открыл всю необходимую информацию. Именно поэтому, кстати, одной информации недостаточно. Одного восприятия на уровне разума недостаточно для человека, чтобы ему получить спасение. Бог призвал наших праотцов, они были идолопоклонниками, они жили среди идолопоклонников, и он призвал их к тому, чтобы выйти из идолопоклонства. И это очень похоже на нашу с вами жизнь сегодня. Вот поразительная деталь, которая помогает нам совершенно по-новому взглянуть на ветхозаветное повествование, да и взглянуть на нашу с вами сегодняшнюю жизнь тоже. А теперь 15 стих 24 главы книги Иисуса Навина. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». Вот Иисус Навин говорит все очень четко. Он говорит две вещи. Во-первых, дорогие израильтяне, у вас есть выбор. И чем больше я узнаю Иисуса Навина, тем больше он мне нравится. Вроде бы обычный человек, без какой-то крутой родословной. Но Бог действует через таких обычных людей. Бог ставит через этого обычного человека самый главный вопрос перед Израилем. Он ставит этот вопрос также и перед нами. Ты правда хочешь служить божествам ваших прародителей? Ну что ж, хочешь? Иди служить. Будут определенные последствия, правда. Но в этом случае Иисус Навин отделяет себя от такого народа. И он говорит: «А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». Вот все этим сказано. И израильтяне, как неоднократно они уже делали, не понимая, что говорят, начинают клясться в верности. Кстати, скоро, очень скоро в книге Судей мы увидим, насколько недолговечной была верность вот этим клятвам. А пока 16 стих. «И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы, и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он — Бог наш». Такие слова, такие заявления мы с вами уже видели. Иисус Навин на все это отвечает, он тоже понимает, что происходит на самом деле. Интересно, что Иисус говорит абсолютно правильные вещи. 19 стих. «Иисус сказал народу, не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Знакомо, не правда ли? Очень знакомая история. История эта продолжается и сегодня. Понимаете, в чем штука? Мы не можем служить Господу без Его силы, без Его водительства. Наш Бог — это Бог милости, Бог добра. Но Он также и Бог справедливости, Бог суда. 21 стих. Хорошо звучит, да? Будем служить Господу, и все тут. Пойдем дальше. 25-26 стихи. «И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме пред скинию Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который и подле святилища Господня». Иными словами, продолжается написание Библии, продолжается написание закона Моисеева. Это те же скрижали, на которых был написан закон Моисеев. То есть вот туда вписал Иисус Навин эти слова. 29 стих. «После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела Фомна в Сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша». Вот такая история. История, которая приближается, нет, не к концу, а к новому такому промежуточному пункту. Кстати, Иисуса Навина похоронили в пустынном месте. Вы помните, что досталась ему далеко не самая лучшая территория, но это еще раз подтверждает, что он был по-настоящему человеком Божьим. Очень-очень он мне нравится, этот самый Иисус Навин. 33 стих. «Умер и Елиазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой». Умирает и первосвященник. Это второй из первосвященников, собственно, сын Аарона. Умирает лидер Израиля, умирает первосвященник Израиля. Книга Иисуса Навина начинается смертью, смертью она и заканчивается. А вот интересно, заметили вы здесь одну вещь? Ведь священникам не положено было иметь землю. А тут у священника хороший надел земли. Собственно, там его хоронят, в его земле. Почему? Потому что в Израиле начинается отступление от живого и истинного Бога. Вот эта маленькая деталь уже указывает на то, что будет развиваться дальше в книге Судей. Надеюсь, вы оценили эту книгу Иисуса Навина и эти события, которые произошли по входе Израиля в землю обетованную. А мы с вами идем дальше, и мы подходим к книге Судей. И главная мысль этой книги, я все-таки начну об этом говорить, у нас очень немного времени осталось, но оно осталось. Главная мысль выражена в самом последнем стихе этой книги, книги Судей. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Смотрите, какой серьезный поворот, какое серьезное изменение. В этой книге перед нами философия истории, история, развивающаяся на протяжении многих лет. В этой книге описан переход от Иисуса Навина до Самуила, последнего из судей израильских, первого из серьезных таких известных пророков Израиля. Описано время, когда правили судьи. Интересно, что книга эта написана либо во время судей, либо несколько позже. Написана она, скорее всего, Самуилом. В те дни не было царя в Израиле. То есть написана она, или, по крайней мере, завершена она тогда, когда царь в Израиле уже был. Но подождите, какой царь? У Израиля ведь есть Бог. Не было царя в Израиле, и не было верности Богу в Израиле. И мы с вами видим о том, что ничего хорошего из всего этого не получилось. В следующий раз с вами начнем читать книгу «Судей» и перейдем к ней уже более плотно. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Автобиография Чарльза Финея. Глава первая. Богу было угодно в некоторой мере связать мое имя и труды с широкомасштабным движением Церкви Христа, на которое сейчас многие смотрят как на новую эру в развитии христианства. Это движение в значительной степени включило в себя развитие взглядов христианского учения, которое не было общепринятым и стало причиной изменений в проведении евангелизационного труда. Вполне естественно, что движение пробуждения было воспринято многими превратно. В некоторой степени даже истинные христиане задавались вопросом относительно целесообразности новых методов и здравости этих богословских утверждений, а безбожники злились и какое-то время всеми силами противостояли этому великому движению. Я уже говорил о себе как о человеке, который связан с этими событиями. Но я только один из многих служителей Божьих, кто сыграл заметную роль в распространении учения Иисуса Христа. Осознаю, что какая-то часть церкви посчитала меня новатором, как в отношении учения, так и в отношении используемых мною методов. Многие смотрели на меня как на довольно-таки выдающегося человека, особенно после того, как я раскритиковал некоторые старые формы богословской мысли и ее выражения, а также когда излагал евангельское учение более доступным для верующих языком. В течение ряда лет друзья, с которыми я был тесно связан, настоятельно просили написать историю этих пробуждений, поскольку со временем они стали восприниматься несколько превратно. Историческая правда требует того, чтобы я сам изложил то учение, которое проповедовалось, а также рассказал об использованных мною методах и результатах проповеди того учения. Мой разум интуитивно уклоняется от повествования о себе, но все же придется кое-что рассказать, если я хочу честно говорить об этих пробуждениях и своем отношении к ним. Поэтому до сего момента я уклонялся от того, чтобы выполнить эту работу. Позже попечители колледжа Аберлин настояли на важности этого дела и побудили взяться за него. Вместе с многочисленными друзьями из Америки и Англии они убедили меня в том, что это послужит для славы Христа и будет способствовать распространению правильного понимания того, что такое пробуждение. Должен сказать, что я подхожу к этой теме с неохотой по многим причинам. Я не вел дневника и, следовательно, сейчас должен полагаться на свою память. Благо, она у меня от природы хорошая. И события, свидетелем которых я стал во время пробуждений, произвели на меня глубокое впечатление. Я помню намного больше того, что время позволяет мне рассказать. Каждый, кто стал свидетелем мощных пробуждений, знает, что память о многочисленных случаях покаяния и внутреннего преображения, происходивших каждый день, очень дорога тем людям, которые были свидетелями или участниками тех событий. Если подробно описывать все события, случившиеся во время пробуждения хотя бы в одном каком-то населенном пункте, то это составило бы огромный том воспоминаний. Я не буду этого делать, а всего лишь набросаю контуры, которые в целом дадут довольно ясную картину этих пробуждений. Затем коснусь только нескольких конкретных случаев покаяния, которые произошли в разных местах. Я постараюсь рассказать о том учении, которое тогда распространялось, об используемых служителями методах, и упомяну некоторые факты, которые дадут возможность Церкви в будущем, по крайней мере частично, оценить силу и чистоту тех великих Божьих дел. Если так случится, что я неверно приведу какой-либо факт, или мои воспоминания будут в чем-то отличаться от воспоминаний других людей,
то прошу Церковь поверить тому, что это связано с несовершенством моей памяти. Мне сейчас, во время, когда я пишу, 75 лет. Чтобы отчетливо увидеть ту роль, которую я был призван сыграть в происходящем, необходимо коротко представить историю моего образа жизни и мышления. Я расскажу о том, как пришел к принятию тех доктринальных взглядов, которых так долго придерживаюсь, проповедую и которые многие люди считают спорными. Начну с короткого рассказа о моем рождении, об обстоятельствах моей ранней жизни, моем образовании, об обращении ко Христу, об изучении богословия и начале служения. Я собираюсь писать не детальную автобиографию, а лишь то, что необходимо, чтобы дать ясное понятие о той духовной среде, в которой я воспитывался, сравнивая ее с тем состоянием, в котором находилась Церковь в период пробуждения. Я родился в штате Коннектикут 29 августа 1792 года. Когда мне было 2 года, мой отец переехал в штат Нью-Йорк. Это место тогда в значительной степени было дикой местностью. В то время было очень мало книг на религиозную тематику. Поселенцы, в основном выходцы из Новой Англии, почти сразу учредили начальные школы. Но проповедь Евангелия в них была, если можно так выразиться, невразумительной. Я наслаждался привилегией учиться в начальной школе летом и зимой, пока мне не исполнилось, полагаю, 15 или 16 лет. Я продвинулся в учебе настолько далеко, что стал способен сам преподавать в подобной школе. У моих родителей не было богословского образования, и среди наших соседей, думаю, было немного верующих. Я редко слышал проповедь, и то говорил ее либо случайно заехавший к нам один из путешествующих служителей, либо убогий, невежественный проповедник, который время от времени мог говорить с серьезным видом всякие нелепости. Я очень хорошо помню, сколь велико было невежество проповедников. Люди возвращались из собраний и долго неудержимо смеялись над странными ошибками и нелепостями, которые звучали во время проповеди. Рядом с нашим имением мы построили небольшую церквушку и только начали проводить служение, как моего отца убедили переехать в другое место, на южном берегу озера Онтарио. Там я прожил несколько лет, столкнувшись с тем, что религиозное состояние общины было не лучше, чем в округе Онейда. Где-то в возрасте 20 лет я уехал в Коннектикут, а потом в Нью-Джерси. Около года — Нью-Йорк, где стал заниматься преподаванием. Я учил и сам обучался, изо всех сил. Дважды возвращался в Новую Англию и на протяжении некоторого времени посещал школу. Во время учебы я подумывал о том, чтобы поступить в Йельский колледж. Мой наставник был выпускником этого колледжа, но не советовал мне туда идти. Он сказал, что это будет пустая трата времени, поскольку я смогу усвоить объем получаемых там знаний за 2 года, в то время как программа рассчитана на 4. Он смог убедить меня в этом, и в результате я в это время не продвинулся дальше своего школьного образования. Однако позже я смог приобрести некоторые знания в области иврита, латинского и греческого языков. Но я никогда не был дипломированным филологом и не обладал такими большими знаниями древних языков, чтобы считать себя способным самостоятельно критиковать наш английский перевод Библии. Учитель, на которого я уже ссылался, предложил мне присоединиться к нему в управлении академией в одном из южных штатов. Я был склонен согласиться с тем, чтобы продолжить и потом завершить учебу под его руководством. Но когда я сообщил своим родителям, которых не видел 4 года, о своем предполагаемом переезде на юг, они сразу же приехали за мной.
и уговорили меня вернуться с ними в Джефферсон-каунти, штат Нью-Йорк. Посетив офис местного адвоката У в Адамсе, того же округа, я принял решение стать студентом в их юридической конторе. Это был 1818 год. До этого времени я никогда не наслаждался тем, что можно было бы назвать духовным окружением. Никогда не жил среди молящегося общества, кроме того времени, когда учился в школе в Новой Англии. Христианство в той местности было настолько номинальным, что не затрагивало моей души. Проповедь совершалась пожилым священником, который был отличным человеком, горячо любимым и почитаемым людьми. Но он так читал свои проповеди, что они не производили на меня никакого впечатления. Он произносил скучным монотонным голосом то, что, вероятно, написал много-много лет назад. Чтобы дать некоторое представление об убогости его проповедей, хочу сказать, что его конспекты были настолько невелики, что помещались в маленькой Библии. Я сидел на балконе и наблюдал, как он клал свои записи в середину Библии и держал пальцы между теми страницами, где были отрывки Писания, которые он собирался цитировать во время чтения проповеди. Поэтому Библию приходилось держать обеими руками, что исключало любую жестикуляцию. По ходу чтения отрывков Писания, отмеченных его пальцами, он освобождал их один за другим, пока не прочитывал все места. Когда последний палец освобождался, он уже почти заканчивал свою проповедь. Его чтение было совершенно бесчувственным и монотонным. И хотя люди относились к нему внимательно и с почтением, должен признаться, что я не мог назвать это проповедью. Когда мы возвращались после собраний, я часто слышал, как хорошо люди отзывались о его проповедях. Иногда они даже задавались вопросом, есть ли какая-то связь между его проповедью и тем, что происходило с ними. Казалось, всем было любопытно знать, что

Не думаю, что за мое трехлетнее пребывание там прозвучало хотя бы полдюжины проповедей на английском. Таким образом, собираясь изучать право, я был таким же невежественным в вопросах христианства, как и язычник. И я уже сказал, что вырос в дикой лесной местности. Я не придавал особого значения воскресению и не имел никаких определенных знаний библейских истин. В Адамсе я впервые какое-то время постоянно посещал собрания и слушал проповеди образованного служителя. Преподобный Джордж Кейл из Престона, Нью-Джерси, вскоре после того, как я приехал туда, стал там пастырем пресвитерианской церкви. Его проповеди были старого направления, то есть абсолютно кальвинистскими. И всякий раз, касаясь доктринальных вопросов, что он делал редко, он излагал то, что можно назвать гиперкальвинизмом. Он был, конечно, в высшей степени ортодоксален, но я немногое мог почерпнуть из его проповедей. Иногда я обращал его внимание на то, что он, как мне казалось, начинал с середины своей речи и позволял себе делать много выводов, которые, по моему мнению, еще нужно было доказать. Он, должно быть, принимал своих слушателей за богословов, поэтому высказывал предположения по поводу фундаментальных доктрин Евангелия. Но я должен признаться, что скорее недоумевал, чем был наставлен его проповедями. До этого времени я никогда не посещал молитвенные собрания. Однако, поскольку в Адамсе молитвы проводились в церкви около нашего офиса, по мере возможности начал приходить и слушать, как молятся другие. Изучая основы права, я находил, что в трудах прошлых поколений авторы часто цитируют Писание и особенно часто ссылаются на Моисеевы законы, как неоспоримый авторитет, поскольку там имеются многие великие принципы общего права. Это вызывало у меня такое любопытство, что я, не откладывая, купил Священное Писание. Так у меня впервые появилась своя личная Библия. Всякий раз, когда я видел ссылку автора работы в области права на Библию, я находил этот отрывок и убеждался в том, что он напрямую связан с прочитанным. Это способствовало росту моего интереса к Библии. Я читал и размышлял над ней намного больше, чем делал это раньше. Однако многого все же не понимал. Мистер Гейл часто наведывался в наш офис, и, казалось, ему очень хотелось знать, какое впечатление производили его проповеди на меня. Мы беседовали с ним в непринужденной обстановке, и сейчас я думаю, что слишком немилосердно критиковал его проповеди. Я возражал против его взглядов по мере того, как он навязывал мне свое мнение. Беседуя с ним и задавая вопросы, я видел, что он был озадачен и не мог сам точно определить, что имел в виду, используя многие из тех сложных терминов. Что он подразумевал под покаянием? Было ли это всего лишь чувство сожаления о совершенном грехе? Было ли это пассивное состояние разума, или оно включало в себя сознание человека? Если это было изменение мышления, то в каком отношении? Что он имел в виду под понятием возрождения? Что он имел в виду, говоря о вере? Было ли это просто размышление, признание факта, или все же это была убежденность в том, что Евангелие — это истина? Что он подразумевал под освящением? Означало ли это физическое изменение или какое-то воздействие со стороны Бога? У меня нет конкретного ответа на эти вопросы. Он, вероятно, сам не знал, в каком смысле использовал эти и подобные термины. У нас было много интересных бесед, но они скорее побуждали меня к исследованию, чем удовлетворяли жажду познания истины. В то время, когда я читал Библию, посещал молитвенные собрания и слушал, как проповедует мистер Гейл,

периодически беседовал с ним, со старейшинами церкви и с другими людьми, мне становилось очень тревожно. Размышления убедили меня, что я нахожусь отнюдь не в том состоянии, чтобы попасть в рай, если умру. Вскоре пришел к выводу, что если душа бессмертна, то мое внутреннее состояние нуждается в огромном изменении, чтобы приготовиться к блаженству на небесах. И все же я еще не был готов к тому, чтобы принять решение, является Евангелие истиной или нет. Хотя вопрос был слишком важен, чтобы оставаться в состоянии неуверенности относительно этого. Я был особенно удивлен тем, что на молитвы, которые слышал на протяжении многих недель, не было ответа. Я понимал, что просьбы молящихся не были услышаны. Но ведь в Библии написано, что Христос сказал о молитве: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Я также читал, как Христос утверждал, что Бог желает дать Духа Святого просящим у Него более, нежели земные родители хотят дать доброе даяние своим детям. Я слышал, как люди непрерывно молились об излиянии Святого Духа на них, но не получали того, о чем просили. Они увещевали друг друга пробудиться и подвязаться в молитве за пробуждение, утверждая, что если бы как следует выполняли свой долг, молились об излиянии Святого Духа, были усердны, тогда Дух Божий сошел бы, и началось бы пробуждение. И тогда не раскаявшиеся обратились бы к Богу. Но на своих конференциях и молитвенных собраниях они постоянно признавались, что не прилагают существенных усилий для того, чтобы это совершилось. Такое несоответствие, тот факт, что они молились и не имели ответа, был огромным камнем преткновения для меня. Я не знал, что с этим делать, и задавался вопросом, считать ли этих людей неистинными христианами, теми, кто не может умолить Бога. Или я недопонял обетование и учение Библии по этому вопросу. Или мне следует прийти к выводу, что Библия не является истиной. Подобные размышления едва не довели меня до скептицизма. Я думал, что учение Библии не согласуется с фактами, которые были перед моими глазами. Однажды на одном из молитвенных собраний меня спросили, хочу ли я, чтобы за меня помолились. Я ответил «нет», потому что не видел ответа на их молитвы. И я сказал, «Я полагаю, что за меня нужно молиться, так как осознаю себя грешником, но не вижу, чтобы у вас из этого что-то вышло, потому что вы постоянно просите, но не получаете. Вы молились о пробуждении все время с тех пор, как я в Адамсе, а пробуждения все нет. Вы молитесь, чтобы Святой Дух сошел на вас, но все время жалуетесь на свою немощь. Вы достаточно молились все время, пока я посещаю ваше молитвенное собрание, чтобы изгнать дьявола из Адамса. Но есть ли от ваших молитв какая-то польза? Вы молитесь и по-прежнему продолжаете жаловаться». Я говорил это вполне серьезно и без всякого раздражения. Но в дальнейшем, читая Библию, я понял, что причина неотвеченных молитв — их несоответствие тем условиям, при которых Бог обещал дать свой ответ. В этих людях не было веры. Они не верили, что Бог ответит на их молитвы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

«Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Луки 9:61. Допустим, что Бог повелевает тебе делать что-то такое, что противоречит твоему здравому рассудку и житейской мудрости. Как ты поступишь? Отшатнешься? Когда ты привыкаешь делать что-то в повседневной жизни, и твоя привычка укореняется, ты не можешь избавиться от нее без решительного намерения ее оставить. То же самое происходит и в духовной сфере. Ты снова и снова начинаешь делать то, что угодно Иисусу, но каждый раз, дойдя до определенной точки, ты поворачиваешь назад, пока не решаешься окончательно и полностью положиться на Него. Мы говорим, предположим, что я послушаю Бога в том или ином деле, но как же будет с тем или этим? Или «Да, я послушаюсь Бога, если Он позволит мне пользоваться здравым рассудком, только не требуйте от меня ни одного шага в неизвестность». Иисус Христос требует от тех, кто следует за Ним, того же дерзновенного духа, какой мы видим у спортсменов в физической сфере жизни. Когда человек берется за какое-нибудь стоящее дело, ему иногда приходится рисковать всем, что у него есть. В духовной сфере Иисус ожидает от нас, чтобы мы отважно рискнули всем тем, что диктует нам наш здравый смысл, и отважились на то, что предлагает Он. Как только мы так сделаем, то увидим, что предлагаемое им согласуется так же точно, как и предлагаемое здравым смыслом. Перед судом здравого смысла слова Христа могут на первый взгляд показаться безумием, но представь их суду веры, и ты увидишь с благоговейным трепетом, что это слова самого Бога, и когда дело дойдет до действия, не отказывайся от него. Мы ведем себя подобно язычникам во время критических ситуаций, и лишь только один из многих оказывается достаточно отважным, чтобы верою положиться на верность Божию.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Расскажите людям об Иисусе. Расскажите просто и доступно. Пусть любовь Его среди греховной стужи их согреет на дороге трудной. Не спешите говорить угрозы, адом наполнять их ум и сердце. Расскажите о саронской розе, о нарциссе, трепетно весеннем. Потрясать дубинкой из закона честь невелика для нас, искусных. Расскажите лучше то, что помним, то, что лично знаем об Иисусе. Расскажите, как Он прост и светел, как легко с Ним говорить о трудном, как тянулись руки Его к детям, как тянулось сердце Его к людям. Расскажите, как слипались губы, пить просил колодцу севу стало. Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к нему пристала. Не стесняйтесь простоты и правды, не стыдитесь ног Иисуса пыльных. С плотником босым постойте рядом, в лаковых, начищенных ботинках. Он пришел, не выбирая время, не благоухали ему розы. Он в хлеву родился, в Вифлееме, в запахе соломы и навоза. Расскажите, как Он с ними спорил, как бессильно правда билась в душах, как был взят предательски и скорбно самый светлый, праведный и лучший. Он вздыхал, непониманием ранен, Он скорбел о людях всех погибших. Он был нежен, но казался странным, так любил, так говорил и мыслил. А потом, всего через 3 года, связанный, оплеванный толпою, шел на казнь, чужое взявши горе, шел на смерть, голгофскую стезею. Расскажите, как наотмашь били, как висел он, истекая кровью. Расскажите, как его любили жалкою своей полулюбовью. Расскажите, как отца просил он не вменять греха своим убийцам, как висел истерзанный Мессия, не ища сочувствия на лицах. Расскажите, пусть они узнают, пусть они лицом его запомнят, пусть они губами тронут знамя то, что называется любовью. Не пугайте их, они и так устали, жизнь у них как беспощадный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите людям об Иисусе.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33:5.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один верующий жил за городом. Однажды, собираясь на собрание в город, он так сильно задержался по независимым от него обстоятельствам, что не смог добраться туда вовремя. Однако он отправился в путь, но с чувством досады из-за того, что должен был опоздать. Идя по дороге, он вдруг услышал, что его догоняет коляска. Она остановилась, и, подумав, что его хотят подвезти, верующий поблагодарил незнакомца за любезность. «Нечего благодарить, я не для вас остановился. Но так уж и быть, садитесь. Подвезу», — угрюмо сказал сидящий в коляске. Верующий сел, и они поехали. После продолжительного разговора, со слезами на глазах, незнакомец признался верующему, что очень озабочен состоянием своей души. С радостью верующий указал ему на Иисуса Христа и на то, что он умер за грешников. И там же, в коляске, его собеседник принял дар спасения. «А, теперь я понимаю, почему моя лошадь остановилась», — сказал он, — «чтобы я нашел истинный свет». «Случайная встреча? Как будто». Но мы знаем, что по провидению Божию верующий опоздал, и лошадь остановилась, чтобы состоялась эта встреча, и впоследствии была спасена бессмертная душа. Как часто бывает в жизни, такие как бы незначительные происшествия, непредвиденные встречи, которые ведут к великим и важным событиям. И вот о такой встрече мы читаем в 8 главе книги «Деяния». Вы помните, как Филиппу, проповедующему в Самарии, ангел Господень вдруг велел идти на пустынную дорогу между Иерусалимом и Газой. Там он встретился с неким евнухом, эфиопианином, и начал с ним беседу о Христе. В результате этой встречи эфиопский вельможа обратился к Господу и продолжал путь свой, радуясь о найденном спасении. Мы знаем, что эта встреча не была случайностью. Ее устроил сам Господь. Два человека из совершенно разных слоев общества, разных рас и национальностей встречаются на пустынной дороге. Это было не что иное, как дивное провидение и водительство Божие. Сегодня я хотел бы побеседовать с вами о том, как Господь приготовляет двух людей для такой встречи. Эта встреча была назначена Богом, и им же она была устроена. Но для того, чтобы она состоялась, необходима была предварительная подготовка этих двух людей. Посмотрим, как были приготовлены евнух из Эфиопии и благовестник Филипп. В первую очередь поговорим о том, как готовиться к принятию благой вести грешник. Что происходит в его душе? Каково отношение такого человека к вопросу о вечности? И вообще, каковы признаки ищущей души, готовой к принятию Иисуса Христа как своего личного спасителя? Первое, что я вижу в этом человеке, это духовную жажду, желание познать истину. В нем заметна тоска по Боге. Чувство неудовлетворенности и пустоты – является основным фактором в подготовке души к принятию истины. Вот почему Христос сказал «блаженны жаждущие и алчущие правды». Мы видим, что богатство евнуха, слава, которую он имел, его высокое положение в правительстве Эфиопии, все это вместе взятое не могло удовлетворить жажды его бессмертной души. Возможно, он найдет удовлетворение в религии. Но, увы, и религия оказалась пустым водоемом. Факт, что он пытался удовлетворить свою жажду в религии, мы видим в том, что он отправляется в продолжительную и утомительную поездку из далекой Эфиопии и едет на поклонение в Иерусалим. Он не израильтянин, он африканец, негр. Но, услышав о едином Боге, он едет в центр иудаизма, в надежде отыскать там ответы на волнующие его вопросы. Однако он уезжает из Иерусалима с тем же чувством неудовлетворенности, с каким он туда приехал. Его не покидали те же тревожные вопросы, его тяготило чувство смущения и досады. Та же неясность оставалась у него в сердце. Где найти правду? Кто скажет ему истину? Это вопль жаждущей души. Удивительно, насколько близок был евнух к источнику истины. Целые дни он проводит в Иерусалиме, но ничего не знает о Христе. Может быть, всего в нескольких кварталах или даже в нескольких шагах от храма находились апостолы, но никто не указал ему дороги к ним. «Бедный эфиоплянин, ищущая и жаждущая душа, ты совсем недалеко от колодца живой воды, но нет человека, который показал бы тебе его». Однако благодарение Богу, что око Господне наблюдает за этой душой, что и к нему придет истина. Благодарение Господу за это. Видя жажду души, Бог непременно устроит ее путь. Уезжая из Иерусалима, эфиоплянин берет с собою Священное Писание. Чтение книги пророка Исаии побудило его к еще более интенсивным поискам. И здесь я вижу еще один признак души, приготовленной к принятию спасения. Евнух читает Библию. Дорогие мои, ничто не способно так распахать новину человеческого сердца, как Библия, как Слово Божие. Чем больше евнух читал Священное Писание, тем сильнее он ощущал жажду познать того, о котором оно свидетельствует. Скажите, какое занятие могло лучше приготовить его к принятию спасения? И как можем мы, дорогие друзья, лучше приготовить свои сердца для принятия Божьих благословений, как не чтением Библии? «Занимайся чтением», – пишет своему юному сотруднику Тимофею апостол Павел. О, как важно, дорогие мои, читать Слово Божие, если мы хотим, чтобы наши души были готовы к принятию того, что Бог намерен нам дать. Правильное чтение Библии усиливает жажду получить то, что Бог имеет для нас. Но одновременно чтение зарождает в нас веру, которая делает нас способными принять то, что Бог хочет нам дать. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И дальше мы видим подготовленность евнуха к принятию спасения в том, что он сознает свое невежество и неспособность понять то, что он читал. Несмотря на свое высокое положение, несмотря на то, что он был высокообразованным и культурным человеком, он признает свое незнание. Когда Филипп спросил его, «Разумеешь ли, что читаешь?» Посмотрите, как ответил евнух. Он не сказал, «Ты простак, да, как ты смеешь меня, образованного человека, спрашивать, понимаю ли я, что читаю? Какая дерзость!» Нет, дорогие мои, у пробужденной души не будет подобных возражений. Душа, приготовленная Духом Святым, готова признать свое неведение и неспособность самостоятельно разобраться в Слове Божьем. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Так ответил евнух, так говорит пробужденная душа. Человек, который не хочет учиться, который думает, что все знает – не найдет ответа до тех пор, пока не смирится и не признает своего невежества. Своим смирением евнух широко открыл свое сердце для небесного света. «Вот на кого я произвлю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это, дорогие мои, истинные признаки души, пробужденной, приготовленной к принятию жизни вечной. Много еще можно было бы сказать о евнухе, но в его обращение сыграла свою роль еще одна душа, тоже приготовленная Духом Святым. С этим человеком нам также следует познакомиться. Правда, мы уже с ним встречались, но в сегодняшней беседе я хотел бы подчеркнуть те качества его души, которые сделали его способным указать эфиоплянину точный и правильный путь спасения и привести его к личному познанию Господа Иисуса Христа. Что способствовало тому, что Филипп был готовым сосудом для такого ответственного служения? Не преуменьшайте значение этого события, потому что дело касается всего лишь одной души. Кто способен оценить одну душу? Знаешь ли ты, дорогой мой друг, стоимость человеческой души? Бог оценил ее ценою крови Сына Своего Иисуса Христа. Да, Господь Иисус Христос оставил обитель Свою, чтобы взыскать и спасти погибшие. Итак, почему Филипп был способен указать евнуху точный путь спасения? У него было то же самое священное писание, которое имел евнух. Однако, дорогие мои, Филипп имел нечто большее. Он знал того, о котором говорит эта святая книга. Это, возлюбленное, самое главное – лично знать того, о котором пророчествовал Исаия. Знать того, который, как овца, веден был на заклание за беззаконие наше. Если мы лично не знаем его, то скажите, пожалуйста, как можем мы других привести к нему? Почему Филипп мог изъяснить Писание? Потому, дорогие мои, что он лично знал того, о котором говорит Писание. Заметьте, как сказано, начав от сего Писания, он благовествовал ему об Иисусе. Иисус Христос – это ключ, открывающий всю Библию. Способность понимать Слово Божие зависит от нашего отношения к Иисусу Христу. Если Он и Он один является центром и объектом нашей любви, тогда Библия станет открытой и понятной книгой для нас. Есть люди, которые постоянно заняты поисками чего-то нового, захватывающего, таинственного. Но, дорогие мои, со временем все это исчезнет, как мыльный пузырь. Если люди ищут чего-то другого, а не Иисуса Христа. Он, Господь Иисус Христос, является альфой и омегой, первым и последним началом, концом и центром всей Библии. Имея Иисуса Христа в нашем сердце, мы имеем абсолютно все. Поэтому, если мы хотим понимать Священное Писание, мы должны в первую очередь знать Иисуса лично. Филипп знал его, и потому ему нетрудно было благовествовать Иисуса, начав с того места, которое читал евнух. Но Господь мог употребить Филиппа в приобретении евнуха для него не только потому, что он лично знал Христа и был сведущ в Писаниях, но он также знал и пути Господни. О, как важно понимать водительство Божие в нашей жизни – в жизни души человеческой, если мы хотим, чтобы Господь употребил нас. Успех в нашем служении Господу всегда будет пропорционален тому, насколько близки наши взаимоотношения с Ним и насколько Дух Святой владеет нами. Если я не чуток к водительству Духа Святого в мельчайших деталях моей жизни, то этим я закрываю для себя дверь безграничных возможностей в служении Господу. Филипп был податливым, гибким в руках Божьих. Он готов был немедленно откликнуться на водительство Духа Святого. В самый разгар пробуждения он по указанию свыше оставляет место успеха и благословения и пускается в путь, не зная для чего и почему, на пустынную дорогу в Газу. И только когда он исполнил первое повеление, он получил дальнейшее указание от Господа. Дальше я вижу готовность Филиппа в том, что он знал ценность человеческой души и любил людей. У него было пламенное желание видеть их спасенными. Его сердце горело любовью Христовой к погибающим душам. Мы видим эту ревность о спасении душ в том, что, прибыв в Самарию, он сразу начал проповедовать Христа. Имейте в виду, что он был иудеем. А самарян иудеи считали нечистыми, полуязычниками. Однако Филипп настолько был преисполнен любовью Христовой к душам, что на него не действовали предрассудки, и для него не существовало национальных преград. Да, он любил души, несмотря на национальность людей или на цвет их кожи. Он любил их ради Христа и ради их вечного спасения. Такого человека, как Филипп, Господь мог употребить среди полуязычников, самарян и в данном случае в приведении ко Христу язычника эфиоплянина, негра-африканца. Благодаря этой любви у него был особый подход к людям. А ведь это очень важно, иметь правильный подход к человеку. Есть много ревностных верующих, пламенеющих желанием спасти души, но, к сожалению, у них нет этой способности правильно подойти к грешнику. Но вы спросите, а разве тактично начать разговор таким прямым вопросом, обращаясь к совершенно постороннему человеку? А именно так поступил Филипп. В данном случае не могло быть задано лучшего вопроса. Я убежден, что Дух Святой внушил ему сказать именно это. Как часто мы в недоумении, как подойти к человеку и как начать с ним разговор о столь важном вопросе, как спасение его души. Мы боимся обидеть его. И получается, что из-за этой боязни мы умалчиваем и ничего не говорим ему о Христе. Как это досадно! Филипп использовал предоставившуюся ему возможность. Его не смутило то, что собеседник был государственным деятелем, высокопоставленным придворным царицей.

обращение, говорящее ни о чем ином, как о стыде и робости с нашей стороны. Какая может быть деликатность, когда мир, например, старается навязать нам свои ложные теории? Скажите, с какой стати нам бояться быть бестактными, когда это касается вопроса вечности? Дальше я вижу готовность Филиппа в том, что он не тратил время на второстепенные вопросы или диалог с евнухом. Перед тем, как начать серьезную беседу о спасении, он начал говорить с того же самого стиха и места в Слове Божьем, который читал евнух. И какое это было чудесное место для того, чтобы начать такую беседу. Евнух не понимал значения пророческого изречения Исаии. «О ком пророк говорит это?» – спрашивает он. «О себе ли или о ком другом?» И, отвечая на этот вопрос, Филипп благовествует ему об Иисусе. «Вся благая весть заключается в этих словах. Как овца веден был он». Кто? Иисус Христос. «На заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он». Кто? Опять Иисус Христос, Сын Божий, не отверзал уст своих. В унижении его суд его совершился. Начав с этого текста, Филипп благовествовал евнуху умершего, воскресшего и живого Иисуса Христа. Но Филипп не только показал, что исполнилось это пророчество, то есть он не только ответил евнуху на заданный им вопрос, но он применил это слово лично к нему. Дорогие мои, недостаточно только говорить людям о Христе. Мы должны привести их к нему, к личному познанию Господа Иисуса Христа. Если наше свидетельство, наши проповеди не приводят людей к личному переживанию и хождению с Богом, то мы жалкие приобретатели душ для Христа. Толковать томящемуся жаждой человеку о воде – это одно, а привести его к колодцу воды живой – совершенно другое. Каждая наша беседа, дорогие мои, свидетельство и проповедь должны приводить людей к личному решению, к принятию Иисуса Христа как своего личного спасителя. Грешник должен понять, что это спасение для него, и что он может получить его не в каком-то неопределенном будущем, но сейчас, в этот момент, когда мы с ним беседуем. Так поступил Филипп. Он привел евнуха к познанию Господа Иисуса там, в его колеснице. Послушайте свидетельство евнуха. «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Да, евнух нашел то, что искал, а Филипп, исполнивший поручение свое, Господь повел его дальше. Но после этого эфиоплянин не был больше одиноким. Продолжая свой путь с радостью, он был в общении с новым спутником и другом. С ним был сам Господь Иисус Христос, да, хранитель сокровищ царицы Эфиопской, повез с собой новое сокровище, ни золото, ни серебро. Его сопровождал в пути в далекую Африку сам Спаситель мира. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Мой брат и сестра, Господь хочет употребить тебя в этом великом деле приобретения душ для Христа. Готов ли ты для этого славного служения? Владеет ли Господь тобой всецело? Исполнен ли ты Духом Святым, мудростью и верой, как был исполнен Филипп? Это основные качества в успешном служении Господу. И все это Господь готов дать тебе сейчас. Прими, что Господь имеет для тебя, и начни трудиться для Него. А если ты странствуешь по пустынной дороге, в поисках удовлетворения для своей утомленной и жаждущей души, то прошу, останови свою колесницу и выслушай благую весть о том, что Иисус любит тебя и что тебя обнимает Его всеобъемлющая любовь. Да, за тебя Он принял голгофскую смерть. Приди к Нему сейчас, исповедай Ему свой грех. Он простит, и ты, подобно евнуху, будешь продолжать свой путь, радуясь. О, дал бы Господь, чтобы сегодняшний день стал для тебя этим счастливым днем встречи со Христом!

будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Притчи 3:7. Думая, что мы сами по себе мудры, мы обречены на разочарование. Об этом сказано в книге Притч 16:18. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Полагаться на собственную мудрость — это и есть гордость. К тому же это самообман. Мы ничего не знаем о будущем. Мы не знаем полностью своего собственного сердца. Нам неизвестны мотивы и настроения других людей. У нас нет безошибочного понимания человеческой психологии. И, наконец, мы не вполне осознаем духовные реалии Божьего Царства. Бог все это знает. Мы же ничего не знаем, как должно. Начало мудрости — страх Господен, и познание святого — разум. Притчи 9:10. В тексте «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла» подразумевается, что противоположность Божьему страху — самонадеянность. Мы должны очень четко понимать пропасть между нами и Богом и то, каким чудом через нее был перекинут мост, если мы хотим поступать мудро. Нельзя упускать из виду вечность, если мы хотим вкладывать в то, что по-настоящему ценно. Зная и понимая Бога, мы будем иначе использовать свое время, деньги и таланты. Мы будем совсем по-другому подходить к своим обстоятельствам, взаимоотношениям, работе и ценностям. Вы замечали, что за неудачными решениями обычно стоит эгоизм. Сосредоточенность на себе приводит к ужасающей близорукости и влечет за собой тяжелые последствия. Сосредоточенность на Боге, Его характере, путях, Его вечной сущности ведет людей к мудрости. Когда вам нужно будет принять решение, вместо того, чтобы составлять списки «за» и «против», попробуйте вот что. Напишите список мотивов, стоящих за каждым выбором. Когда мы думаем в категориях «за» и «против», мы пытаемся предугадать последствия нашего выбора. Но поскольку будущее от нас сокрыто, это не более чем догадки. Мотивы же связаны с нашими ценностями. Они указывают, где средоточие нашей жизни. Если мы сосредоточены на себе, то мы глупцы. Если на Боге, то мы мудрые люди».

Момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

разговор по душам. Прохладой нежно обнимая, тот вечер как-то сблизил нас. Друг другу сердце изливая, мы понимали, что сейчас нам будет трудно, неудобно касаться щекотливых тем, и вряд ли будем мы свободно вскрывать глубины всех проблем. Мы редко виделись и знали немного о друг друге вскользь, и потому чуть-чуть скрывали, что пережить нам довелось. Я знала, но спросить стеснялась о том, как сын ее упал, и как она с бедой справлялась, ведь сын любимый погибал. Он разучился улыбаться, к наркотику попавший в плен, стал тенью тощей из красавца, уже не пряча рваных вен. Я представляла, как ей больно, как сердце матери скорбит, и вдруг она сама невольно мне очень тихо говорит: ты знаешь, я подозревала, что мой сынок в рези погряз. Сначала я его ругала, ну а потом пришел тот час, когда я поняла, что поздно, он не услышит моих слов. Наташа, как же это сложно, распята вся моя любовь. Он пропадал на 2 недели, я не спала совсем, ждала. Молилась, пусть войдет он в двери, мне без него жизнь не мила. Ну а когда он возвращался, творил такое, что опять молилась, лучше б он скитался, чем так семью свою терзать. Казалось, что уже все слезы, как будто на похоронах, уже закончились. Но все же я на молитвенных руках несла его. И знаешь, вскоре я перестала все скрывать, и в церкви о нелегкой доле я вдруг осмелилась сказать. Я исповедаться спешила, копалась в прошлом, нет причин. Я даже как-то не грешила, чтобы зато страдал мой сын. Я вспомнила, кого прощала, звонила всем, кого сама я осуждала, обижала, с кем примириться не могла. Шептала в трубку: помогите, простите, милые, прошу, вы отпустите, не держите, долиной смерти прохожу. От Бога так нужны ответы, снимите груз с моих плечей. Мне у виска, как пистолеты, стоят слова моих речей. Кого-то умоляла трижды, бросали трубку, и тогда я к ним летела лично, лишь бы нам примириться навсегда. Сестричка, знаешь, все сместилось, внутри все поднималось ввысь. Я в горе этом торопилась сменить приоритеты, жизнь. Я ночью часто выбегала и шла по улицам одна, по тем дорогам, где недавно я сына за руку вела, где ездил он на самокате и где лечил кота, как врач, где как-то вместе на закате мы всей семьей играли в мяч. Я шла, ну а душа терзалась. О, если б знала я тогда, что будет так, не поднималась с колен, наверное, б никогда. Я шла, молилась и стонала, боль опьяняла, как вино. И я кричала, нет, рычала: за что ты топишь так? За что? Господь, я с детства за тобою решила праведно идти.
Да было трудно мне порою детей своих к тебе вести, но я старалась. Боже, Боже, ну что я делала не так? Была строга, куда уж строже, в какую щель пробрался враг. С пеленок веру прививала, читала, пела, все зазря. Я даже не подозревала, что так затянется петля. В чем виновата я, что сына ты опустил в такое дно? Чем я тебе не угодила? За что ты топишь так? За что? Я в небо звездное бросала вопросы горькие свои. Уже замерзла, но шагала, мотая быстрые круги. И вдруг обмякла, отревела, остановилась на бетон, прямо там на улице присела и поняла, что рядом он. Не перепутать это чувство. Внутри услышала: люблю, люблю тебя. И знаешь, грустно, что для тебя его топлю. Топлю, чтоб ты, нырнув за сыном, сама увидела, где ты. Чтоб в омуте невыносимом оторвалась от суеты. Хочу, чтоб вынырнула резче из глубины беспечных дней, чтобы ко мне бежала легче, чтоб стало сердцем горячей. Я для тебя вошел в привычку. На первом месте дом и быт. И в церковь, как на перекличку, бежала ты, но я забыт. Слова заучены, банальны, реальным быть я перестал. Молитвы стали номинальны, но мне не нужен ритуал. О, мои дети, лишь со мною ваш дух не поддается мгле, и потому своей рукою я направляю вас к себе. Да, я хотел бы, чтоб без горя вы приближались так ко мне, пусть и с вопросами, и споря, но что вас держит вдалеке? Вы на Израиль так похожи. Когда вам плохо, тяжело, кричите в небо дни и ночи: приду, спасу. Но все равно проходит время, и в комфорте вы тяжесть прежних дней забыв, уже опять на эшафоте, опять не слышите призыв. Вновь утопаете во мраке, забыв, что радость лишь во мне. Вновь подвергаетесь атаке и истязаниям извне. А враг не спит и роет ямы, порабощая свой улов. Я допускаю эти драмы, чтоб вас вернуть под свой покров. Я сразу как-то отрезвилась, а сердце вдруг окутал мир. Я там же в трепете склонилась, дух поднимая из руин. С тех пор, ты веришь, нет тревоги. Легко прощаю и люблю. Нет тех сомнений, суматохи, я с Богом чаще говорю. Ты знаешь, я молюсь иначе, могу часами просто петь. И нет теперь важней задачи гореть для Бога, а не тлеть. Я распрощалась с тяжким грузом, я все доверила Христу. И за всю жизнь мою с Иисусом впервые так за Ним бегу. Теперь все думаю, а если не прижимала б так беда,
мы с мужем так и тлели б вместе и не познали б никогда. Какое счастье скрыться в Боге и в нем спасаться от невзгод. А сын мой, сын решил в итоге, что нужен в жизни поворот. И вот в реп-центре 3 недели, я знаю, Бог его ведет. И не закроет свои двери, он не погубит, он спасет. Я, слушая ее, ревела. И после разговора с ней я по-другому посмотрела на жизнь и на своих детей. Теперь молюсь, чтоб Бог дал милость иметь такую близость с ним, чтобы тонуть не приходилось ни мне, ни ближним, ни родным. Чтоб Бог, срывая наши маски, для нас умножил благодать, чтоб нам не ждать подобной встряски, а до нее к нему бежать.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33:5.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Я читаю теперь второе соборное послание апостола Иоанна. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Я очень обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь. Я теперь читаю третье соборное послание святого апостола Иоанна. «Старец возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь! Я читаю соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам
1: и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь», а эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие.

Огонь с небес. Не знаете, какого вы духа? Евангелие от Луки, 9 глава. Растление, разгул, разврат, разбой. И по святыням топчутся ногами. Людьми почти забыто слово Бог. О, сердце обливается слезами. Невыносимо сердцу тяжело смотреть на мерзости и осквернение. Как голову подняв, смеется зло. Все чистое теперь пренебрежение. Умы, сердца людей извращены. И ко Христу не толпы, единицы. Доколе, Господи, пусть царство тьмы над царством света больше не глумится. Пусть смолкнут нечестивые уста. Мгновенно пусть растление растает. Пусть всякое умрет нечистота. Господь, когда же этот миг настанет? Нечестие, куда не бросишь взгляд, и сердце разрывается от боли. Растление, разгул, разбой, разврат. Доколе, Господи, скажи, доколе на нечестивый мир огонь сведи. Содом пусть превратится в пепелище. А дух какой живет в твоей груди? Моя любовь еще кого-то ищет. Сводить огонь не время. Нужно ждать. Мое терпение не истощилось, моя не оскудела благодать и не иссякла милость. Еще не может наступить конец, земля растленна, но я жду немногих и выхвачу из тьмы моих овец. Я их найду, и суд свершится строгий. И все нечистый огонь сожжет, когда я соберу всех, но избранных. И власть моя сегодня бережет мир от огня испепеляющего. Рано. Отцовски нежно я обнять готов, просить и пожалеть помилованием. Другой огонь сожжу с небес. Любовь. Но на кого имен не называю. О, пусть частица этого огня в твоей груди горит, не угасая. Помиловать, простить, обнять, принять. Кого ты знаешь? Господи. Я знаю.

Момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты – не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

твоя, как лоза плодовитая в доме твоем. Сыновья твои вокруг стола твоего, как побеги дерева масличного». Псалом 127:3. В течение веков и до сих пор в Средиземноморье можно встретить дома с внутренними двориками, в которых сажают виноградные лозы, прекрасно разрастающиеся в теплом приморском климате. Растение дает тень, украшает двор и приносит вкусные плоды, которыми наслаждается вся семья. Во дворе играют дети, а мать присматривает за ними через окно. Вечером в тени винограда на ужин собирается вся семья. Двор становится местом общения и укрепления семейных связей. Сегодняшний текст сравнивает мать семейства с виноградной лозой, а дети сравниваются с побегами маслины. Весной это дерево выпускает множество молодых веток, на которых появляются завязи будущих плодов. Это предвестие нового урожая маслин, а дети – предвестие будущих поколений. Это красивое описание семьи, в котором подчеркивается центральная роль матери и ценность детей. Отец семейства успешен и счастлив, он благоговеет пред Богом, и семья получает благословение. В такой идеальной обстановке воспитание проходит наилучшим образом и дает долгосрочные результаты. Лозе и маслине нужна сила Божья, чтобы расти, так и в воспитании. Без вмешательства Святого Духа никакие методы воспитания не принесут плодов. Для стабильности семьи необходимо участие Бога. Поэтому в Библии сказано: «Тройная веревка оборвется не скоро» — Екклезиаста 4:12. Как дополнительная нить делает веревку крепкой, так сила Божья скрепляет семью. Будь открыт для божественного влияния, чтобы помогать детям и подросткам вырастать в любви и послушании Богу.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

После сражения, продолжавшегося почти всю ночь, одному из офицеров было поручено доставить важное донесение в отдаленный пункт. Палящее солнце и раскаленный воздух довели всадника почти до изнеможения. И как обрадовался бы он сейчас хотя бы глотку воды, но взять ее было негде. Было уже около полудня, когда он доехал до одного места, где у родника разместилось несколько солдат. Он остановил своего строптивого коня и хотел уж было спуститься на землю. Но именно в этот момент животное опять начало буйствовать. Солдаты разразились громким хохотом, насмехаясь над ним. Тогда офицер протянул свою флягу одному из солдат, попросив наполнить ее водой. Солдат же, злобно выругавшись, выкрикнул: «Наполняй свою флягу сам!» Страшная ярость охватила офицера. Он пришпорил коня и галопом умчался прочь, не слыша оклика солдата, предлагавшего ему вернуться. Совсем изнеможденный, он встретил наконец молодого человека, который охотно дал ему попить и напоил коня. Вскоре после этого он достиг места назначения и передал донесение. Каждый раз, когда он вспоминал о той жгучей жажде, буйствующем коне и смеющихся солдатах, им овладевало страшное чувство мести к тому бессердечному человеку, с руганью, отказавшему ему в глотке воды. На протяжении 2 лет он усердно искал этого молодого парня, но безрезультатно. Спустя некоторое время офицер получил в одном из боев довольно-таки тяжелое ранение. Он попал в лазарет и на несколько недель оказался прикованным к постели. И когда после неподвижного лежания ему снова разрешили встать и ходить, для него было большой радостью поближе познакомиться с ранеными и оказывать им поддержку. Порой приходилось стоять и у смертного одра, и он мог, наблюдая за ранеными, делать определенные заключения. Он видел мужчин, которые стойко, как сталь, держались на поле боя, но перед лицом смерти почему-то трепетали, как осиновые листочки. Он видел, что некоторые уходили в иной мир без всякой надежды. Но случалось и видеть, как солдаты-христиане тихо и мирно предавали свои души в Господни руки. Горе и боль раненых, смерть некоторых друзей заглушили в нем на некоторое время мысли о смерти. В это время лишь одно желание занимало его сердце — однажды умереть так же блаженно, как умирают эти верующие солдаты. Офицер был уже почти здоров, когда произошло еще одно кровавое сражение. В лазарет опять последовал нескончаемый поток раненых. Это было душераздирающее зрелище. Стояла невыносимая жара. Испарения в палатах превращали нахождение в них в муку. Лишь одно слышалось из всех уст — «Воды! Воды!». Офицер был неутомим в раздаче драгоценного питья. Проходя со своим кувшином между ранеными, он услышал с одной из последних в ряду коек слабый голос: «Воды! Ради Бога, дайте воды!». Он тут же поспешил к этой кровати. Однако жаждущий тотчас же опустился назад на подушку и отвернулся лицом к стене. В сердце офицера раздался голос: «Это твой враг. Вот и настал твой час расплаты. Ты это можешь. Не давай злодею ни капли». Но послышался и другой голос, говоривший: «Как было бы хорошо воздать добром за зло! Как приятно и в то же время больно будет ему, если ты дашь ему немного воды! Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Притчи 25:21-22. «Не позволяй злу одолевать тебя, но побеждай зло добром. Поступи как христианин. Это самая лучшая месть».
Долго не раздумывая, он приподнял беднягу и дал ему вдоволь напиться. Как благодарен был раненый, и какая радость наполнила сердце офицера. Врач объяснил, что больному придется ампутировать ногу, и что он едва ли выживет. Офицер попросил разрешения ухаживать за этим больным особо, что ему охотно и позволили. Он был неутомим в ухаживании и помогал даже при операции. «Узнает ли меня солдат?» — думал он. Спросить же его об этом ему мешала гордость. Но однажды больной приподнялся и сам спросил своего попечителя, узнает ли он его. На что офицер ответил: «Да». Тогда больной сказал: «Да, это я. Я отказал вам однажды в кружке холодной воды. Я сразу же узнал вас. Мне было очень больно, что я тогда так резко обошелся с вами. Тут же осознав, что поступил несправедливо, я стал звать вас обратно. Но вы не вернулись. Видите ли, тогда один офицер сильно отругал меня ни за что. Все пошло из рук вон плохо. И я был огорчен и озлоблен. Сам не знаю, как я мог тогда поступить так бесчеловечно. Как я сожалел об этом. 2 года я искал вас, чтобы попросить прощения. Вы так любезны ко мне. Я очень вас прошу, простите меня. Не правда ли, вы сделаете это?» Офицер был просто ошеломлен услышанным. 2 года мы искали друг друга. Он меня для раскаяния, я же его для мести. Он лучше меня». «Друг!» — воскликнул офицер, тронутый его словами. «Не упоминай больше об этом. Я рад, что могу ухаживать за тобой. И можешь быть уверен, что прежний твой поступок забыт». «Да, я вижу это. Пусть Господь вознаградит вас за это». Состояние больного ухудшалось с каждым днем, и его близкий конец становился все очевиднее. Он слабел с каждым часом. К сожалению, он слишком долго упускал самое важное занятие в своей жизни — молитву. И теперь, готовясь к смертному часу, молился как мог. Офицер не отходил от его кровати. Он выслушал и последнее пожелание умирающего родственникам. Закончив, умирающий сказал: «Теперь мне кажется, будто я опять ребенок, и рядом моя мать, которая когда-то учила меня молиться. И сейчас я хочу помолиться той молитвой, которую выучил, сидя у нее на коленях». Едва слышно, он произнес свою детскую молитву и с завершающим аминь его душа навечно покинула этот мир.

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Колоссянам 3:16. Мой дядя женился на сестре моей матери, будучи уже вдовцом. И хотя есть такая тенденция находить в человеке, который собирается жениться, что-нибудь плохое, а об умершем говорить только хорошее, то о нем, как в первом, так и во втором случае, я слышала только хорошее. Во время войны он, как и тысячи других молодых немцев, был вырван из привычного течения сельской жизни и мобилизован в трудовую армию. Большинство из них не выезжало никуда дальше своего районного центра. Они не знали русского языка, не умели общаться с деньгами, не видел их ранее. Они не могли распределить свою скудную зарплату на весь месяц. Считая себя богатыми, в первые после получения денег дни они очень скоро вынуждены были занимать на сухой хлеб. Научить более молодых правильно распределить деньги, защитить

старости дядя стал быстро терять зрение. Библию приходилось ему приобретать со все более крупным шрифтом, и в конце концов он не смог читать совсем. Однажды он услышал об аппарате, который переносит текст со страницы на экран, и еще дополнительно можно регулировать размер и окраску букв. И вот он сидит перед многообещающим аппаратом. Врач положила под отражатель газету и, настроив монитор, попросила его прочитать текст. С большим трудом по складам начал он читать предложенный отрывок. Обороты речи, употребляемые в политических сводках, были для него непривычны. Тогда сын заметил: «Газеты читать он не будет. Не найдется ли в кабинете Библия?» Здесь нашелся Новый Завет с псалтерем, которым она, открыв наугад, заменила газету. Разобрав начальные слоги псалма, дядя продолжал цитировать знакомый текст по памяти. И тогда, когда врач передвинула его на экране и еще не успела навести резкость. И тогда она, первоначально думая, что аппарат этот нужен ему для чтения газет, чтобы следить за событиями в мире, сделала заключение: «Для Библии вам этот аппарат не нужен. Ее вы знаете наизусть». И хотя дядя не получил желаемого, Слово Божие оставалось перед его духовным взором до конца его дней.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

за гримасой роскошной улыбки, за искусством изысканных слов, за походкой и всем внешним видом мы так часто скрываем одно. Мы скрываем от внешнего мира нашу душу, наш внутренний мир, эту темную часть нашей жизни. Это личное, мы говорим, прикрываясь внешним убранством, в сердце горечь, обиды и ложь, зависть, ненависть, ропот, коварство. И всегда в глазе брата сучок. Наша сущность внутри, не снаружи. Наша правда не в наших словах. Мы под небом, и небо нас судит, видя то, что сокрыто от глаз.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Мы продолжаем ту тему, которую мы изучали уже в течение двух последних недель. Это тема «Где найти обеспечение, безопасность?». Вчера мы говорили о финансовом обеспечении и, в частности, о беспечном капиталовложении. Мы указали на то, что существуют две различные области, в которые мы можем вкладывать наш капитал. Первая область – это временная область. Все человеческие организации, правительства и системы, куда большинство людей вкладывают свои капиталовложения. Но существует другое место капиталовложений, к которому многие люди относятся критически. Это вечный банк. Влагайте свои средства в Царство Божие. Это совет Господа Иисуса Христа. Ищите прежде всего Царствие Божие и Его праведность, а все остальное вам приложится. Итак, делай, друг, то, что тебе советует Бог. В ответ на это Бог берет на себя обязанность заботиться о тебе. Христос говорит: «Ваши вклады никогда не пропадут». Никогда не будет такого положения, что система, в которую ты делаешь капиталовложения, разрушится, и ты потеряешь свои вложения. Я это гарантирую. Это библейский план инвестиций. Сегодня мы будем беседовать о другом аспекте финансового и материального обеспечения, который я называю «Божье социальное обеспечение». Концепция социального обеспечения, которую осуществляет правительство для своих граждан, сделалась принятой социальной практикой, социальной системы большинства стран западного мира. Сегодня фактически люди говорят уже о так называемой обеспеченности типа «от колыбели до гроба». Концепция состоит в том, что вы платите правительству налог и другие уплаты из вашей зарплаты, а взамен за это правительство берет на себя обязательство заботиться о вас во время нужды. Если вы больны или не имеете работы, или находитесь в возрасте, в котором люди уже не работают, вам поможет социальное обеспечение. Но, к несчастью, система социального обеспечения уже сегодня имеет на себе следы повреждения от инфляции. Есть сегодня много граждан старческого возраста, которые в прошлом сделали свои капиталовложения в правительство, но не получают сегодня вознаграждения в таком количестве, в котором они должны были бы получать, чтобы обеспечить свою старость в комфорте и уважении их пожилого возраста. Это один из примеров того, насколько ненадежно инвестирование в человеческую систему. Мы отнюдь не против социального обеспечения, мы только говорим, что и это обеспечение ограничено. Нужда в таком обеспечении реальна, это не секрет, но Бог предлагает ее нам на другой основе. Основание, на котором Бог предлагает нам свое обеспечение, является очень простым. Оно духовное, и это вера. Вера, которая действует любовью. Я желаю повторить это еще раз, потому что это реальная, подлинная основа обеспечения, как в финансовой, так и в материальной сфере. Это вера в Бога, вера в Его Слово, выраженная в делах любви по отношению к Богу, а также всех тех, кого Бог ставит на нашем пути нам на помощь. В Псалме 111 псалмопевец дает нам картину праведного человека согласно Божьим стандартам в Священном Писании. Я желаю прочесть некоторые стихи из этого псалма и указать, что эмфаза, то есть ударение, здесь стоит на делании добра бедным и помощи нуждающимся. Это фундаментальная часть библейской картины праведности. К сожалению, эта часть выпала из поля мышления
многих современных христиан и церквей. Но она никогда не выпала из Библии. Итак, я желаю прочесть Псалом 111, стихи от 1 до 3 и от 5 до 6. Читаю. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род праведных благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник». Обратите опять ваше внимание на связь между праведностью и пожертвованиями для бедных. Так как человек, о котором идет речь, милует и взаймы дает, то он не поколеблется, он будет вечной памяти, и Бог берет на себя полную ответственность за благосостояние этого человека, праведника. Ударение здесь ставится на щедрости, давании взаймы и давании бедным. А теперь давайте посмотрим, что говорит нам книга притчей. Между прочим, в книге притчей есть очень много таких высказываний. Итак, книга притчей, 19 глава, 17 стих. Читаю. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Это очень важный момент. Когда мы даем бедному, руководствуясь правильным мотивом, с верою, действующей любовью, мы даем бедному, но в то же самое время мы как бы даем взаймы Господу. А Библия нам гарантирует, что все то, что мы даем взаймы Господу, Он нам отдаст обратно. И я желаю вам сказать, как на основании наблюдений, так и на основании своей личной практики, что Бог платит очень высокий процент прибыли за все то, что мы даем Ему взаймы, когда даем что-либо бедным. Итак, будем помнить, что всякое пожертвование для бедных – это отдавание взаймы Богу. Дальше. В книге Экклезиаста, 11 главе, стихи 1 и 2, мы находим такой совет: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Следует обратить внимание на то, что это библейский способ приготовления себя ко всевозможным бедствиям в будущем. Миллионам людей такой путь покажется бессмысленным. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Правдивость этого текста я испытал множество раз в моей жизни. Так, например, я совершил акт милости, кому-нибудь помог, и когда я обо всем этом забыл, то, что сделал, 10 или 20 лет тому назад, Бог присылает мне опять, обратно, хлеб, который я тогда отправил по водам. И Бог всегда возвращал мне с большой прибылью, с большим процентом. Дальше идет следующий стих. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Семь – это число, означающее совершение наших обязанностей, тогда как восемь идет немного дальше, чем обязанность. И дальше сказано: «Потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Другими словами, давание, то есть жертвование бедным в нужде, является очередной уплатой в Божью систему социального обеспечения. И когда мы платим в социальное обеспечение у Бога, в Царстве Небесном нет никакой инфляции. Ты получишь обратно все то, в чем ты имеешь нужду, если эта нужда у тебя реально существует. Если ты болен, если ты в пожилом возрасте, если ты находишься в нужде, подними свое сердце к небу и скажи Господу: «Господь,
Я давал нищим. Я пускал свой хлеб по водам. Сегодня я в нужде. Я просто напоминаю тебе о твоих обещаниях в твоем слове. Это и есть Божье социальное обеспечение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

С уходом прошлого века ушло и поколение, в котором читать было престижно, а не читать стыдно. Блогер Пекер сообщает: «Почти все, кого я знаю, жалуются, что больше не имеют времени для чтения книг. Меня это тоже коснулось, разве что я пытаюсь установить предел информации, которую готов допустить к себе в голову». Читатели книг не могут присутствовать в сети, рыскать по интернету, слать имейлс, вешать посты, отправлять твиты и читать их, а также делать все то, что придет после твиттера, не расплачиваясь за всю эту активность своим временем, способностью концентрироваться и воспринимать текст, равно как и окружающий мир. Чем объяснить, что нас захватывает эта стихия? На мой взгляд, это произошло потому, что сначала человек отошел от Бога, а потом от книги. Умной, хорошей книги, которая заставляла человека разбирать, рассуждать, сопереживать, учила его мыслить масштабно, связывать воедино разрозненные события и явления. На общем фоне падения нравственности, смещения понятий, когда то, что называлось стыдом, сейчас зовется комплексом, пропагандирует жизнь без комплексов, призывая наслаждаться и брать от жизни все. Нечитающий человек познает жизнь посредством телевидения, радио и компьютерных игр, то есть поверхностно, фрагментарно. Сейчас детям не стыдно признаться, что они не любят читать, и им есть с кого брать пример. Уже выросли поколения родителей, которые сами не читают или читают только комиксы и бульварную литературу. Большинство людей читают книги с одной целью – отдохнуть, расслабиться или забыться. Дети, как и взрослые, читают то, что модно, что пропагандируется средствами массовой информации. Сегодня вообще не стоит вопрос доверия СМИ. Кто сегодня говорит об объективности информации, на которой, собственно, строится профессиональная этика журналиста? Самые рейтинговые издания – это желтая пресса. Информация в ней заведомо ложная, ориентированная на сенсацию. Когда главного редактора подобного издания спросили, почему они печатают заведомую ложь, тот ответил просто: «Нашим читателям это нравится. Вот и все, и никакой тебе этики». Надо ли говорить, что качество такой литературы, как правило, значительно ниже стоимости бумаги, на которой опубликованы разрекламированные произведения? Внедряют в сознание читателя разного рода бредовые измышления под видом реальной истории, заставляют сопереживать персонажам, проблемы которых не стоят выеденного яйца и обусловлены лишь примитивностью их натур. Стоит ли говорить, что вкус к хорошей книге не вырабатывается сам по себе? Его надо прививать методично и настойчиво. Сегодня встает двойная задача – воспитание и детей, и родителей. Причем вторая задача гораздо более трудная, чем воспитание детей-читателей. В развитых странах Запада и в Японии создаются национальные программы чтения, и проходят они под девизом «Нация в опасности. Дети перестают читать».

Пылает печь огнем великим. В ней испытания прошли. Седрах, Месах и Авдинаго плод Богу верность принесли. Как много в жизни испытаний святым приходится встречать, пройти горнило унижений, чтоб верность Богу показать. Седрах, Месах и Авдинаго велели в печь их покидать. Для них огонь в 7 раз сильнее. Был дан приказ поразжигать. Кто разжигал огонь, не знаю. Лишь знаю, что огонь горел, но своей силой все сжигавший не повредил их душ и тел. Я часто думаю о людях, которым царь приказ давал. Одни, чтоб больше дров кидали, сильнее печку разжигали, другим царь повеление дал, чтоб юношей 3 связав, они их в печь-то побросали, при этом сами пострадали. А юноши в печи той встали. Как часто с нами так бывает, когда обида зажигает, в груди огонь и нету сил. И кто бы огонь тот погасил? Но есть еще один вопрос. Кто этих дров для нас принес? Чье повеление исполнял, когда так дерзко обижал? Как часто плачут старики, когда их вдруг не понимают, хоть Тимофей предупреждает: «Язык, мой друг, свой обуздай, и старца им не укоряй». Родители порой не в силах огонь обиды затушить, когда их дети в мир уходят и Богу не хотят служить. Бывает, что с пренебрежением к твоей относятся семье. И где найти нам утешение? Лишь только в Боге, лишь в мольбе. Да разве все их перечислишь? Костры, что обжигают грудь. И в те минуты только мыслишь: «Господь, дай сил, чтоб отдохнуть. Дай сил молиться мне за тех, кто дров побольше в печь кидает. Ведь дело я то сам не знает, чье повеление исполняет». Еще тебя, Господь, прошу, как ангела ты в печь послал, пусть Дух Святой, живя во мне, мне в испытаниях помогал. Легко сказать: покрой любовью, легко других увещевать. Да, все могу, но лишь с тобою, а без тебя не устоять. Так пусть твоя любовь святая поможет нам себя узнать, чтоб всех любить твоей любовью, огонь обид не зажигать.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5 глава, 1 и 2 стих. Добровольное жертвоприношение. Все, что делал Господь Иисус, было сделано совершенно и добровольно. Его пути на земле, Его дело креста — все это благоухание Его посвящения. Творить волю Отца было для Него пищей, никто не отнял у Него жизнь, Он Сам отдал ее из любви. Давайте задумаемся над тем, как сейчас в славе Он служит Своим и как вознаградит их в будущем. Все это вытекает из Его готовности вечно служить Богу ради них. Неужели мы не зададимся тогда вопросом, желает ли Бог видеть в своих детях что-то от прекрасных качеств своего возлюбленного Сына? Даже во времена Ветхого Завета, когда народ был призван жить по заповеди «Люби Господа Бога твоего», Бог дал много возможностей активно являть такую любовь. Когда кто из вас хочет принести жертву, так в книге Левит звучит приглашение принести добровольное жертвоприношение, что свидетельствует о благоухании и преданности Господа Иисуса своему Отцу и Его делу. Добровольный аспект дара был отражен не только в самой жертве, это был мотив в сердце жертвователя, чего желал Бог. Насколько же больше мы, Его дети, должны поступать подобным образом?

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Автобиография Чарльза Финея. Глава первая. Богу было угодно в некоторой мере связать мое имя и труды с широкомасштабным движением Церкви Христа, на которое сейчас многие смотрят как на новую эру в развитии христианства. Это движение в значительной степени включило в себя развитие взглядов христианского учения, которое не было общепринятым и стало причиной изменений в проведении евангелизационного труда. Вполне естественно, что движение пробуждения было воспринято многими превратно. В некоторой степени даже истинные христиане задавались вопросом относительно целесообразности новых методов и здравости этих богословских утверждений, а безбожники злились и какое-то время всеми силами противостояли этому великому движению. Я уже говорила о себе как о человеке, который связан с этими событиями. Но я только один из многих служителей Божьих, кто сыграл заметную роль в распространении учения Иисуса Христа. Осознаю, что какая-то часть церкви посчитала меня новатором, как в отношении учения, так и в отношении используемых мною методов. Многие смотрели на меня как на довольно-таки выдающегося человека, особенно после того, как я раскритиковал некоторые старые формы богословской мысли и ее выражения, а также когда излагал евангельское учение более доступным для верующих языком. В течение ряда лет друзья, с которыми я был тесно связан, настоятельно просили написать историю этих пробуждений, поскольку со временем они стали восприниматься несколько превратно. Историческая правда требует того, чтобы я сам изложил то учение, которое проповедовалось, а также рассказал об использованных мною методах и результатах проповеди того учения. Мой разум интуитивно уклоняется от повествования о себе, но все же придется кое-что рассказать, если я хочу честно говорить об этих пробуждениях и своем отношении к ним. Поэтому до сего момента я уклонялся от того, чтобы выполнить эту работу. Позже попечители колледжа Аберлин настояли на важности этого дела и побудили взяться за него. Вместе с многочисленными друзьями из Америки и Англии они убедили меня в том, что это послужит для славы Христа и будет способствовать распространению правильного понимания того, что такое пробуждение. Должен сказать, что я подхожу к этой теме с неохотой по многим причинам. Я не вел дневника и, следовательно, сейчас должен полагаться на свою память. Благо, она у меня от природы хорошая. И события, свидетелем которых я стал во время пробуждений, произвели на меня глубокое впечатление. Я помню намного больше того, что время позволяет мне рассказать. Каждый, кто стал свидетелем мощных пробуждений, знает, что память о многочисленных случаях покаяния и внутреннего преображения, происходивших каждый день, очень дорога тем людям, которые были свидетелями или участниками тех событий. Если подробно описывать все события, случившиеся во время пробуждения хотя бы в одном каком-то населенном пункте, то это составило бы огромный том воспоминаний. Я не буду этого делать, а всего лишь набросаю контуры, которые в целом дадут довольно ясную картину этих пробуждений. Затем коснусь только нескольких конкретных случаев покаяния, которые произошли в разных местах. Я постараюсь рассказать о том учении, которое тогда распространялось, об используемых служителями методах, и упомяну некоторые факты, которые дадут возможность Церкви в будущем, по крайней мере частично, оценить силу и чистоту тех великих Божьих дел. Если так случится, что я неверно приведу какой-либо факт, или мои воспоминания будут в чем-то отличаться от воспоминаний других людей,
то прошу Церковь поверить тому, что это связано с несовершенством моей памяти. Мне сейчас, во время, когда я пишу, 75 лет. Чтобы отчетливо увидеть ту роль, которую я был призван сыграть в происходящем, необходимо коротко представить историю моего образа жизни и мышления. Я расскажу о том, как пришел к принятию тех доктринальных взглядов, которых так долго придерживаюсь, проповедую и которые многие люди считают спорными. Начну с короткого рассказа о моем рождении, об обстоятельствах моей ранней жизни, моем образовании, об обращении ко Христу, об изучении богословия и начале служения. Я собираюсь писать не детальную автобиографию, а лишь то, что необходимо, чтобы дать ясное понятие о той духовной среде, в которой я воспитывался, сравнивая ее с тем состоянием, в котором находилась Церковь в период пробуждения. Я родился в штате Коннектикут 29 августа 1792 года. Когда мне было 2 года, мой отец переехал в штат Нью-Йорк. Это место тогда в значительной степени было дикой местностью. В то время было очень мало книг на религиозную тематику. Поселенцы, в основном выходцы из Новой Англии, почти сразу учредили начальные школы. Но проповедь Евангелия в них была, если можно так выразиться, невразумительной. Я наслаждался привилегией учиться в начальной школе летом и зимой, пока мне не исполнилось, полагаю, 15 или 16 лет. Я продвинулся в учебе настолько далеко, что стал способен сам преподавать в подобной школе. У моих родителей не было богословского образования, и среди наших соседей, думаю, было немного верующих. Я редко слышал проповедь, и то говорил ее либо случайно заехавший к нам один из путешествующих служителей, либо убогий невежественный проповедник, который время от времени мог говорить с серьезным видом всякие нелепости. Я очень хорошо помню, сколь велико было невежество проповедников. Люди возвращались из собраний и долго неудержимо смеялись над странными ошибками и нелепостями, которые звучали во время проповеди. Рядом с нашим имением мы построили небольшую церквушку и только начали проводить служение, как моего отца убедили переехать в другое место, на южном берегу озера Онтарио. Там я прожил несколько лет, столкнувшись с тем, что религиозное состояние общины было не лучше, чем в округе Онейда. Где-то в возрасте 20 лет я уехал в Коннектикут, а потом в Нью-Джерси. Около года — Нью-Йорк, где стал заниматься преподаванием. Я учил и сам обучался, изо всех сил. Дважды возвращался в Новую Англию и на протяжении некоторого времени посещал школу. Во время учебы я подумывал о том, чтобы поступить в Йельский колледж. Мой наставник был выпускником этого колледжа, но не советовал мне туда идти. Он сказал, что это будет пустая трата времени, поскольку я смогу усвоить объем получаемых там знаний за 2 года, в то время как программа рассчитана на 4. Он смог убедить меня в этом, и в результате я в это время не продвинулся дальше своего школьного образования. Однако позже я смог приобрести некоторые знания в области иврита, латинского и греческого языков. Но я никогда не был дипломированным филологом и не обладал такими большими знаниями древних языков, чтобы считать себя способным самостоятельно критиковать наш английский перевод Библии. Учитель, на которого я уже ссылался, предложил мне присоединиться к нему в управлении академией в одном из южных штатов. Я был склонен согласиться с тем, чтобы продолжить и потом завершить учебу под его руководством. Но когда я сообщил своим родителям, которых не видел 4 года, о своем предполагаемом переезде на юг, они сразу же приехали за мной.
и уговорили меня вернуться с ними в Джефферсон-каунти, штат Нью-Йорк. Посетив офис местного адвоката У. в Адамсе, того же округа, я принял решение стать студентом в их юридической конторе. Это был 1818 год. До этого времени я никогда не наслаждался тем, что можно было бы назвать духовным окружением. Никогда не жил среди молящегося общества, кроме того времени, когда учился в школе в Новой Англии. Христианство в той местности было настолько номинальным, что не затрагивало моей души. Проповедь совершалась пожилым священником, который был отличным человеком, горячо любимым и почитаемым людьми. Но он так читал свои проповеди, что они не производили на меня никакого впечатления. Он произносил скучным монотонным голосом то, что, вероятно, написал много-много лет назад. Чтобы дать некоторое представление об убогости его проповедей, хочу сказать, что его конспекты были настолько невелики, что помещались в маленькой Библии. Я сидел на балконе и наблюдал, как он клал свои записи в середину Библии и держал пальцы между теми страницами, где были отрывки Писания, которые он собирался цитировать во время чтения проповеди. Поэтому Библию приходилось держать обеими руками, что исключало любую жестикуляцию. По ходу чтения отрывков Писания, отмеченных его пальцами, он освобождал их один за другим, пока не прочитывал все места. Когда последний палец освобождался, он уже почти заканчивал свою проповедь. Его чтение было совершенно бесчувственным и монотонным. И хотя люди относились к нему внимательно и с почтением, должен признаться, что я не мог назвать это проповедью. Когда мы возвращались после собраний, я часто слышал, как хорошо люди отзывались о его проповедях. Иногда они даже задавались вопросом, есть ли какая-то связь между его проповедью и тем, что происходило с ними. Казалось, всем было любопытно знать, что он имел в виду, особенно если в его проповеди было что-то большее, чем сухое обсуждение учения. И все же это были лучшие проповеди, которые я на тот момент когда-либо слышал. Но сам я не мог понять, на что они рассчитаны, на то, чтобы наставить или просто заинтересовать молодого человека, который ничего не знал о христианстве. Когда я преподавал в Нью-Джерси, проповедь в том регионе в основном была на немецком языке. Не думаю, что за мое трехлетнее пребывание там прозвучало хотя бы полдюжины проповедей на английском. Таким образом, собираясь изучать право, я был таким же невежественным в вопросах христианства, как и язычник. И я уже сказал, что вырос в дикой лесной местности. Я не придавал особого значения воскресению и не имел никаких определенных знаний библейских истин. В Адамсе я впервые какое-то время постоянно посещал собрания и слушал проповеди образованного служителя. Преподобный Джордж Кейл из Престона, Нью-Джерси, вскоре после того, как я приехал туда, стал там пастырем пресвитерианской церкви. Его проповеди были старого направления, то есть абсолютно кальвинистскими, и всякий раз, касаясь доктринальных вопросов, что он делал редко, он излагал то, что можно назвать гиперкальвинизмом. Он был, конечно, в высшей степени ортодоксален, но я немногое мог почерпнуть из его проповедей. Иногда я обращал его внимание на то, что он, как мне казалось, начинал с середины своей речи и позволял себе делать много выводов, которые, по моему мнению, еще нужно было доказать. Он, должно быть, принимал своих слушателей за богословов, поэтому высказывал предположения по поводу фундаментальных доктрин Евангелия. Но я должен признаться, что скорее недоумевал, чем был наставлен его проповедями. До этого времени я никогда не посещал молитвенные собрания. Однако
Поскольку в Адамсе молитвы проводились в церкви около нашего офиса, по мере возможности начал приходить и слушать, как молятся другие. Изучая основы права, я находил, что в трудах прошлых поколений авторы часто цитируют Писание и особенно часто ссылаются на

и убеждался в том, что он напрямую связан с прочитанным. Это способствовало росту моего интереса к Библии. Я читал и размышлял над ней намного больше, чем делал это раньше. Однако многого все же не понимал. Мистер Гейл часто наведывался в наш офис, и, казалось, ему очень хотелось знать, какое впечатление производили его проповеди на меня. Мы беседовали с ним в непринужденной обстановке, и сейчас я думаю, что слишком немилосердно критиковал его проповеди. Я возражал против его взглядов по мере того, как он навязывал мне свое мнение. Беседуя с ним и задавая вопросы, я видел, что он был озадачен и не мог сам точно определить, что имел в виду, используя многие из тех сложных терминов. Что он подразумевал под покаянием? Было ли это всего лишь чувство сожаления о совершенном грехе? Было ли это пассивное состояние разума, или оно включало в себя сознание человека? Если это было изменение мышления, то в каком отношении? Что он имел в виду под понятием возрождения? Что он имел в виду, говоря о вере? Было ли это просто размышление, признание факта, или все же это была убежденность в том, что Евангелие — это истина? Что он подразумевал под освящением? Означало ли это физическое изменение или какое-то воздействие со стороны Бога? У меня нет конкретного ответа на эти вопросы. Он, вероятно, сам не знал, в каком смысле использовал эти и подобные термины. У нас было много интересных бесед, но они скорее побуждали меня к исследованию, чем удовлетворяли жажду познания истины. В то время, когда я читал Библию, посещал молитвенные собрания и слушал, как проповедует мистер Гейл, периодически беседовал с ним, со старейшинами церкви и с другими людьми, мне становилось очень тревожно. Размышления убедили меня, что я нахожусь отнюдь не в том состоянии, чтобы попасть в рай, если умру. Вскоре пришел к выводу, что если душа бессмертна, то мое внутреннее состояние нуждается в огромном изменении, чтобы приготовиться к блаженству на небесах. И все же я еще не был готов к тому, чтобы принять решение, является Евангелие истиной или нет. Хотя вопрос был слишком важен, чтобы оставаться в состоянии неуверенности относительно этого. Я был особенно удивлен тем, что на молитвы, которые слышал на протяжении многих недель, не было ответа. Я понимал, что просьбы молящихся не были услышаны. Но ведь в Библии написано, что Христос сказал о молитве: «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Я также читал, как Христос утверждал, что Бог желает дать Духа Святого просящим у Него более, нежели земные родители хотят дать доброе даяние своим детям. Я слышал, как люди непрерывно молились об излиянии Святого Духа на них, но не получали того, о чем просили. Они увещевали друг друга пробудиться и подвязаться в молитве за пробуждение, утверждая, что если бы как следует выполняли свой долг, молились об излиянии Святого Духа, были усердны, тогда Дух Божий сошел бы, и началось бы пробуждение. И тогда не раскаявшиеся обратились бы к Богу. Но на своих конференциях и молитвенных собраниях они постоянно признавались, что не прилагают существенных усилий для того, чтобы это совершилось. Такое несоответствие, тот факт, что они молились и не имели ответа, был огромным камнем преткновения для меня. Я не знал, что с этим делать, и задавался вопросом, считать ли этих людей неистинными христианами, теми, кто не может умолить Бога.

Или я недопонял обетование и учение Библии по этому вопросу. Или мне следует прийти к выводу, что Библия не является истиной. Подобные размышления едва не довели меня до скептицизма. И я думал, что учение Библии не согласуется с фактами, которые были перед моими глазами. Однажды на одном из молитвенных собраний меня спросили, хочу ли я, чтобы за меня помолились. И я ответил «нет», потому что не видел ответа на их молитвы. И я сказал, «Я полагаю, что за меня нужно молиться, так как осознаю себя грешником, но не вижу, чтобы у вас из этого что-то вышло, потому что вы постоянно просите, но не получаете. Вы молились о пробуждении все время с тех пор, как я в Адамсе, а пробуждения все нет. Вы молитесь, чтобы Святой Дух сошел на вас, но все время жалуетесь на свою немощь. Вы достаточно молились все время, пока я посещаю ваши молитвенные собрания, чтобы изгнать дьявола из Адамса. Но есть ли от ваших молитв какая-то польза? Вы молитесь и по-прежнему продолжаете жаловаться». Я говорил это вполне серьезно и без всякого раздражения. Но в дальнейшем, читая Библию, я понял, что причина неотвеченных молитв — их несоответствие тем условиям, при которых Бог обещал дать свой ответ. В этих людях не было веры. Они не верили, что Бог ответит на их молитвы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

ты говоришь. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг?»

Когда с небом дрогнула связь, мы медленно глохнем и слепнем. Как в проблеске света последним стоим, шелохнуться боясь, когда с небом дрогнула связь. Когда с небом рушится связь, мы словно звереем от боли. Скитаясь, в заброшенном поле находим лишь терны и грязь, когда с небом рушится связь. Когда с небом порвана связь, мы в поисках лучшего Бога влачим наши годы у Бога, к холодной земле наклонясь. Когда с небом порвана связь, немые рабы суеты, мы нищи и в царских дворцах. Нам не избежать пустоты без милости.

Говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь народу своему. Я вас предузнал.

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Притчи 15:18. Если между людьми возникла ссора, вражда, это значит, там не нашлось терпеливого человека. Если там, где вы есть, не прекращается распря, то откройте свои глаза. Там, где есть терпеливый, там, как правило, мир и радость. Терпеливый сделает то, чего не сделает умный, сильный и богатый. Терпеливый меняет обстановку во взаимоотношениях между людьми. Утешать – значит успокаивать, разряжать ситуацию, приносить мир. У терпеливого человека есть правильные слова, призывающие к миру. Правильное отношение к людям. От них исходит добро, а также верные действия, направленные на примирение. Результатом всего этого будет успокоение и мир. Терпеливый – значит выносливый, стойкий, спокойный, невспыльчивый. Такой человек терпит насмешки, глупости, неверное отношение к себе. Он переносит издевательства, унижения. Он в самоконтроле. Он спокойно и мягко, но настойчиво продолжает призывать к миру. Быть терпеливым и иметь терпение – не одно и то же. Можно терпеть, но при этом не быть терпеливым. Если ты терпишь, но при этом внутри тебя все кипит, значит, по твоему внутреннему состоянию ты нетерпелив. Внешнее видимое спокойствие не гармонирует с твоим внутренним состоянием. Та душа, сердце которой наполнено терпением, будет умиротворяюще воздействовать на окружающих. То есть тот, кто внутри таков, тот утешает расприю. Терпение есть результат нашего общения с нашим Небесным Отцом в наших жизненных обстоятельствах. Мы приобретаем терпение, когда проходим скорби. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы приобретаем терпение, когда мы находимся во Христе, когда Дух Святой в нас. Ибо и любовь Христова, и плод Духа, все они имеют в себе терпение. Мы – дети Отца Небесного, который есть Бог терпения и утешения. Римлянам 15:5. Так давайте же будем подражать нашему Небесному Отцу. Хорошо, когда в вашем обществе есть терпеливый человек, но еще лучше, когда таким являетесь вы. От этого хорошо всем, кто вас окружает, вашей семье, близким, соседям, тем, кто с вами работает, членам вашей общины. Да благословит вас Господь быть по-настоящему терпеливыми.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Приветствую вас сердечно. Я недавно увидел фотографию одного испанского кладбища, и меня заинтересовала могила на этом кладбище. Там на одной могиле было написано такие слова: «Хороший муж, хороший отец, плохой домашний электрик». И я иногда рассматриваю разные надписи на кладбище. И вот я подумал, а какую надпись напишут на моем памятнике, когда я отойду в вечность. И я хотел бы сегодня начать проповедовать на стих, который сопровождал меня мою жизнь и который, я надеюсь, будет увековечен вот на памятнике, когда я умру. Я родился в неверующей семье. Мои папа с мамой, люди были не церковные, они потом уверовали уже позже меня чуть-чуть. Мама почти сразу после меня, отец значительно позже. И я не был знаком с Библией, не был знаком с церковью, не был крещен ни в православной церкви, ни в какой другой. И однажды моя мама пришла с работы, и она вызвала меня с отцом и говорит: «Денис, мы решили, что ты должен изучать английский язык, и поэтому мы нашли клуб английского языка, в котором мы тебя записали. И ты будешь туда ходить». В то время не было модно спрашивать у детей их мнение, как это модно сейчас. Меня просто поставили в известность, и я пошел туда. И так получилось, что учительница, которая преподавала у нас, она была христианкой, она была верующей христианкой, и она почти все занятия, вместо того, чтобы учить нас английскому языку, она рассказывала нам о Боге, о Библии, о христианстве и тратила на это подавляющее время. Это было очень интересно, она захватывающе рассказывала, но это не прибавляло нам знания английского языка. Наверное, с тех пор я его плохо знаю. И мы как-то спросили: «Лидия Анатольевна, скажите, пожалуйста, это очень все интересно, очень хорошо, но как же английский?» И она тогда сказала тот стих, который я имею в виду, это Матфея 6:33. Она сказала: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Этот стих действительно стал стихом, который сопровождал мою жизнь. Я первый раз услышал его на уроке английского языка, или на уроке, точнее, Библии, который был вместо урока английского языка. Это, наверное, единственное благовестие, за которое мы еще и платили. Мы же за этот урок платили, но вместо английского мы получали евангелизацию. Прошло время, и я стал ходить на собрания в нашем городе, в городе Тольятти. Стал ходить моя мама, она покаялась, мы покаялись с ней. И какое-то время я ходил на собрание и очень долго думал, стоит ли мне продолжать двигаться в этом направлении или все-таки остановиться, и достаточно. Мне много что в церкви не нравилось, было много странного, но много что и нравилось, много что притягивало. И однажды наш пресвитер Яков Исакович Гармс, он подошел ко мне и говорит: «Денис, тебе не кажется, что тебе пора уже сделать более решительный шаг и принять крещение?» Это для меня было какой-то вехой, и я понял, что действительно пора, этот разговор как-то откликнулся в моем сердце. И я решил принять крещение, заявил на крещение, и почти сразу после вот этого заявления ко мне подошел один человек, который был раньше в церкви. Но в церкви он не остался, и он завел со мной такой разговор. Он говорит: «Денис, ты знаешь, ты делаешь очень серьезный шаг. Посмотри на этих верующих. Это люди, которые, ну, довольно серую жизнь проживают. Это люди не очень далекие, собираются в подвале». Тогда не было дома молитв в Тольятти, был подвал. «Посмотри, на что ты себя обрекаешь». И он расписал в очень таких ярких, или точнее в темных красках, мою будущую жизнь в христианстве. И я скажу, что он меня очень сильно смутил. И мое желание принять крещение, оно потухло, или точнее убавилось очень сильно. Я думал, стоит ли мне действительно идти в эту секту, или мне, может быть, подумать. Потому что его слова, ну, вызвали во мне определенное такое внутреннее переживание. Но я пришел домой, я к тому времени уже читал Библию, и, читая Библию, вдруг я натыкаюсь на этот текст: «Ищите же прежде Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам». Этот текст второй раз меня ободрил, и я понял, что мне надо все-таки идти в церковь, и я принял крещение. Прошло несколько лет, и у нас в городе, я учился в институте, у нас в городе была одна фирма, которая в городе среди нашей специальности, я был программистом, учился на программиста, она была очень сильно популярна, и все хотели туда устроиться, потому что там предлагали хорошую зарплату. Это была современная фирма с хорошим офисом, недавно образованная, и она пользовалась хорошим авторитетом в нашем городе, и многие студенты мечтали туда устроиться хотя бы на полставки, чтобы потом устроиться на работу. Я тоже подал туда заявление. Я прошел конкурс, со мной была беседа, тестовые задания,
И меня приняли. Это было удивительно, потому что был большой очень конкурс, и я не был очень хорошим специалистом, я только учился, но, видимо, что-то понравилось моим работодателям будущим, и они меня приняли в эту работу. И более того, в институте пошли навстречу и сказали, что если кто устраивается в эту фирму, то тот может практические занятия пропускать, потому что практика будет у вас проходить на фирме. Это было вообще очень здорово, и я устроился с огромным удовольствием. Точнее, стал устраиваться, и было собеседование с директором, и мы с ним беседуем, уже последнее собеседование, и вдруг я говорю ему, это был февраль месяц, и я ему говорю, я очень рад, что вы меня приняли, я доволен, слава богу, я вообще счастлив, но у меня есть условия. Вы знаете, я увидел в его глазах большое удивление, потому что еще никто ему не ставил условий, когда устраивался на работу. Он говорит, что за условия? Я говорю, в июле месяце у нас будет христианский лагерь в нашем месте. Я говорю, хожу в церковь, и я каждый год езжу в христианский лагерь на 2 недели. С такого-то по такое-то число будет христианский лагерь. Мне это очень важно. Я должен туда поехать. Я не могу туда не поехать. Поэтому у меня условия, пожалуйста, когда вы мне приняли работу, вот в этот момент времени я хотел бы, чтобы вы меня отпустили. Он говорит, да, без проблем. Меня приняли на работу, я работаю полгода, подходит время лагеря, и вдруг по фирме сообщение такое, что у нас очень важная работа, и, значит, меня увольняют, ну, в смысле, мне отпуск не дают. Я иду к директору, я говорю, вот такая ситуация. Он говорит, да, я понимаю, я помню разговор наш, но дело в том, что мы не можем тебе дать отпуск, потому что у нас важная работа, ты нам нужен, поэтому в следующий раз поедешь в лагерь. Я говорю, мы же договаривались с вами. Ну, у кого сила, да, тот имеет власть. Он говорит, все, разберемся. Я пришел домой, очень сильно переживал, потому что для меня служение в лагере было очень важным. И я молился, Господи, что поступить, читаю Библию и опять читаю этот текст. Ищите прежде Царствие Божие и правду Его. Все остальное вам приложится. Я пришел на работу и написал заявление об увольнении. И принес это заявление на стол Константину Евгеньевичу, нашему директору. Он очень удивился, вызвал меня, говорит, Денис, неужели для тебя это так сильно важно, что ты готов уволиться? Я говорю, Константин Евгеньевич, для меня это принципиально важно. Я ни на что не променяю это служение. И он говорит, ты знаешь, тогда езжай. Он меня отпустил, дал отпуск. А когда я вернулся, он меня вызвал в свой кабинет, мы с ним хорошо поговорили. Он говорит, что же это такое, что для тебя так важно, что ты даже готов уволиться? Ну, мы с ним поговорили об этом, и после этого мы с ним даже подружились, чуть-чуть. Потом он повысил меня, поставил начальником отдела, и потом мы подружились с ним еще сильнее. Да, поэтому этот стих «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Ну, там иногда заменяют не это все, а все остальное, потому что выше Господь наш перечисляет, что же нам приложится. Этот стих действительно, я могу сказать, что в моей жизни стал определяющим. Он очень важный для меня. Я не скажу, что я каждый раз так поступаю, но я хочу так поступать. Это мое стремление, это моя цель. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его». И я хотел бы сегодня поговорить об этом стихе, несколько аспектов этого стиха изучить, посмотреть на него с разных сторон. Но первое, что меня в этом стихе привлекло, и тогда, когда я только услышал этот стих, и второй раз, когда речь шла о крещении, и третий раз, когда речь шла о работе, я еще не рассказал четвертый случай, но он очень похож на третий, поэтому я не буду его рассказывать, чтобы не за время не занимать. В этом стихе есть одно слово «приложиться». Это форма глагола или форма такой части речи, когда как будто бы автоматически приложится. Но если смотреть греческий текст, то там будет такая мысль, что Бог вам приложит. И я вот хорошо помню, когда я заявил на крещение, тот человек меня смутил очень сильно. Я читал этот текст, и вот что меня осенило, что меня вдохновило, почему этот текст меня так впечатлил? Потому что я подумал, что впереди у меня большая жизнь, ну не знаю, большая или маленькая, но жизнь какая-то. И в этой жизни мне хотелось бы, чтобы что-то в моей жизни прилагалось, чтобы она была больше, чем есть сейчас. И вопрос... Если я сам буду прилагать к этой жизни что-то, у меня очень ограниченные возможности. Я не сильно могу много приложить, потому что не сильно много имею. Но если Бог будет прилагать к моей жизни, то у Него огромные возможности прилагать. У Него и фантазии, прошу прощения за это слово, больше. То есть Он даже и в принципе может придумать больше того, чем я могу даже вообразить. Наш Бог, Бог, делающий больше того, что мы просим, и даже помышляем. И... возможности у него больше приложить. Поэтому этот стих меня впечатлил тем, что Бог обещает приложить в нашу жизнь такое,
что сделает нашу жизнь полноценной, что сделает нашу жизнь большой, интересной, насыщенной. Я сегодня утром проповедовал о том, что Бог учит Авраама, что не он должен быть всемогущим, Авраам, а что Бог всемогущий. И вот это всемогущество, оно способно наполнить нашу жизнь тем, о чем мы даже и не представляем. С тех пор прошло уже почти 30 лет, наверное, да, около 30 лет. И я скажу, что действительно Бог прилагал в жизни очень многое, и неожиданное, и яркое, и интересное, и то, о чем я даже и подумать не мог. И я скажу, что, конечно же, я никогда не пожалел о том, что согласился на жизнь, в которой Бог прилагает по своему усмотрению то, что считает нужным. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые стоят на определенном таком раздумье, на определенном пути, пути идти с Богом дальше или пути нет. Причем это касается не только людей неверующих или не церковных. Это может касаться и верующих людей, уже членов церкви, потому что на каком-то этапе мы останавливаемся вот в этом доверии Богу, и мы говорим: «Господи, вот то, что ты нам дал, нам уже достаточно, и нам, наверное, хватит, и нам трудно, и нам как бы опасно для нас, мы не хотим рисковать, доверяться дальше, что там дальше, мы не знаем». Но Господь говорит: вы ищите прежде Царство Божие. Он обращается не только к людям совершенно недалеким от Царства Божия, он обращается к ученикам. И этот девиз всю жизнь их сопровождал, потому что вот этот выбор всегда стоит каждый день, что мы ищем: Бога, Его Царство, Его правды или что-то свое. Мы сами прилагаем к своей жизни или доверяем Богу прилагать к своей жизни что-то. Поэтому, друзья, заканчиваю такое введение, это было введение, которое вот объясняет, почему я этот стих выбрал и почему он моим девизом является. Я хотел бы обратиться ко всем, что Господь обращается к нам сегодня. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Давайте посмотрим на еще одно слово из этого текста. Это слово «ищите». Ищите. Я в своем конспекте написал так: включите режим поиска. Вот в нашей жизни бывает, ну не то, что бывает, а постоянно нас сопровождают разные ситуации, которые вызывают у нас разные режимы. Например, такой режим – это режим переживаний. Когда мы о чем-то переживаем. Когда вот есть какая-то информация, она поступила в нашу жизнь, и эта информация вызвала у нас переживания, мы об этом думаем, мы об этом размышляем, мы об этом делимся со своими друзьями, мы об этом говорим постоянно, мы об этом переживаем. Второй режим – это режим такого просто тупика, когда… Ну, когда мы ничего не делаем, просто зависли тогда вот в этой ситуации и просто ждем, как она решится, вот что произойдет в этой ситуации. И здесь Господь нам предлагает включить такой другой режим, режим поиска, режим, когда мы начинаем что-то искать, ну не что-то искать, а конкретно Царство Божие, но там позже, а сам факт, что искать. И вот этот режим поиска – это режим надежды, потому что когда мы ищем, мы находим. Бог так вот отвечает: кто ищет, тот найдет. И если мы ищем направление, как чего-то, то мы обязательно это найдем. Найдем выход из положения, найдем ответ на вопрос, найдем утешение, найдем результат, который мы ищем. В книге Второзакония, 2 глава, 3 стих, есть очень удивительное место. Я когда только начинал проповедовать, я помню, одна из моих первых проповедей, это была проповедь вот на этот текст, Второзаконие 2.3. Ну, наверное, в десятку первых проповедей моих входило. Это о чем идет речь? То есть там народ Божий, народ израильский вышел из Египта и идет по пустыне. Они идут по пустыне 40 лет. Друзья, пустыня совсем маленькая, по ней 40 лет идти, ну, трудно довольно, потому что ее можно пройти вдоль и поперек за месяц, можно туда-сюда пройти эту пустыню. Она маленькая. И поэтому они ходили вокруг горы, вот так они ходили вокруг одной горы 40 лет. И вот представляете, вот они идут вокруг горы. Ну, гора-то большая, и, в принципе, если быть не очень внимательным, то можно думать, что ты идешь долго. Но потом ты замечаешь, что вот этот камень ты уже видел, эту расщелину ты тоже уже видел, в общем-то, это тоже уже встречалось. И вот так они 40 лет ходят вокруг горы. И в Второзаконии 2.3 написано: полным вам ходить вокруг горы. Обратитесь к северу. То есть, как бы, идите туда. И вот они пошли в нужном направлении, и в ближайшее время пришли в землю обетованную. То есть момент такой, что мы можем тоже очень долго ходить вокруг одной и той же горы, вокруг одного и того же какой-то проблемы, вокруг одного и того же несчастья или вокруг одного и того же какого-то переживания. И вот этот режим хождения вокруг горы, он ни к чему нас не приводит, потому что он не является режимом поиска выхода из положения. И вот Господь нам говорит: ищите, да, вот ищите, то есть стремитесь,
Мы потом будем говорить о том, к чему стремиться и как стремиться, но здесь сам факт, что вы должны поставить перед собой задачу найти то, что поможет нам выйти из этой ситуации, что поможет нам оказаться не там, где мы находимся сейчас, а оказаться там, где Господь хочет нас видеть. Ищите, найдите выход из положения, найдите. Знаете, одна из самых серьезных ошибок, которые делает человек в этой жизни, ее как-то сформулировал Альберт Эйнштейн. Он сказал такую фразу, что самая большая глупость в человеческой жизни – это каждый раз делать одни и те же действия и все время ожидать разный результат. То есть, если я делаю одно и то же действие, то результат будет одинаковый. Но человек так устроен, что он хочет сделать. Вот я недавно прочитал об одном эксперименте, интересный эксперимент. Значит, кабинет какого-то начальника или врача, не важно что. Важно, что в этом в приемной к этому кабинету ожидают люди. И они ожидают по одному. Вот, то есть сидит столик стоит такой, значит, кресло, сидит человек и ждет, пока его пригласят. А на столе стоит прибор необычной формы. Люди, которые сидят на этом кресле, они не знают, что это за прибор. И, конечно, хочется потрогать, да? Все, что необычно, хочется потрогать. Это у нас с детства, видимо, идет. И вот человек, и вот видеокамера снимает вот то, что происходит. И человек трогает этот прибор, а он бьется током. Ну, не очень сильно, но бьется чувствительно. Друзья, в чем суть эксперимента? Суть эксперимента в том, что будет делать человек потом, как его ударил ток. Друзья, 90% людей, 95%, делают это повторно. То есть вот они дотронулись током, хоп, ударил током. Посмотрел, еще раз. Опять только ударился. Друзья, 80%, по-моему, там 80 с чем-то, делают это третий раз. Но вот вы улыбаетесь, потому что вам смешно над ними, или потому что вам смешно, что вы тоже так же? Вот я тоже такой, я бы точно несколько раз, да? Друзья, почти, ну точно больше 60% делали это много раз. Им очень интересно, а что изменилось? А ничего не менялось. Ток как бился, так и бился. Друзья, вот человек так устроен, ему интересно, а сколько раз он будет биться током этот прибор? И вот я иногда сталкиваюсь с ситуацией в своей жизни, в жизни других людей. Вот прихожу в одну семью, и в этой семье плохие отношения между мужем и женой. И муж, ну немножко, как бы сказать, дает повод к нему относиться плохо, хотя не настолько сильно, как это делает жена. И когда мы с ним общались, я познакомился с этой семьей, они рассказали свою историю, и вот супруга мне потом говорит, мы с ней один-один общаемся, она говорит, вы знаете, брат Денис, я по-другому не могу, он вот так себя ведет, что я вот так реагирую на его поведение. Я говорю, сколько лет вы в браке прожили? Он говорит, 30 лет. Я говорю, ваше поведение дало положительные плоды? Вот то, что вы делаете, привело к изменению ситуации. Вам стало легче, лучше. Он изменился. Нет ничего делать. Зачем вы продолжаете делать то же самое? Зачем делать то же самое, если 30 лет это не работало? Она говорит, а что делать? Я говорю, ищите Царство Божие. То есть ищите Божьих принципов. Ищите тот выход, который предлагает Бог. Ищите то, что Господь хочет в этой ситуации. Мы чуть позже будем еще об этом говорить. Друзья, и это не единичный случай, это постоянно.

Его же не сбросили с парашюта. Он же туда как-то пришел. И теперь, если его оттуда вытащить и поставить на обратное место, он же через какое-то время там опять окажется. Проводили таких экспериментов очень много. Это не только духовный закон, это закон нашей жизни. Проводили эксперименты, реальные эксперименты, когда людям, которые находятся в нищете, давали большие суммы денег. Давали по миллиону долларов, по сотни тысяч долларов. Это в Америке проводили, можете почитать в интернете эти эксперименты. Друзья, что происходило с этими людьми через год? Они оказывались в точно такой ситуации. Потому что человек оказался в нищете не просто так. Он туда каким-то образом пришел. Друзья, если в семье проблемы, если у меня в духовной жизни проблемы, если у меня проблемы в отношениях с церковью, если у меня проблемы в отношениях с Богом, у меня проблемы с моими грехами, с моим характером, друзья, мы должны понять, что мы в этой точке оказались благодаря определенному пути. И когда мы молимся: «Господи, Господи, помоги нам с этого пути, как бы с этой точки выйти», еще раз скажу, повторяясь, что этого недостаточно, нужно помолиться: «Господи, помоги нам понять, как я здесь оказался, в какой момент времени я свернул не туда и почему, в принципе, я пошел по этому пути». Вот рассказывают такой эксперимент, проводили несколько раз. Вообще, ну, есть пустыни, разные пустыни, в которых гибнут люди от обезвоживания. Причем эти пустыни, они не очень большие. Если бы человек шел прямо, то он бы эту пустыню пересек за какое-то небольшое время, точно бы не умер от обезвоживания в этой пустыне. Но когда с какой-то большой высоты, например, с вертолета, потом искали этих людей, видели, что они ходят кругами, кругами по... этому пустыне, наматывая огромные километры, и умирают от обезвоживания. И оказывается, друзья, мы все такие люди, когда мы... Есть даже такая детская игра, здесь можно в лагере, кстати, провести такую игру, взять какой-то длинный, какой-то, ну, там, не знаю, 50 метров путь, поставить, например, там, какой-то приз, типа Кока-Колу там или еще что-нибудь, завязать ребенку глаза и сказать: дойди прямо до него, и он не дойдет, он обязательно будет идти, ну, в сторону, потому что у нас одна нога сильнее другой хотя бы чуть-чуть, и если мы не ориентируемся на что-то, мы всегда ходим по кругу, это наше так, ну, как бы мы устроены. То есть круг будет либо большой, либо маленький, в зависимости от того, насколько разница между правой и левой ногой, но тем не менее он все равно будет кругом, и, конечно, на расстоянии 50 метров мы круг не заметим, но, тем не менее, все равно прямо почти никто никогда не доходит, ну, кроме тех хитрецов, которые немножко подсматривают. Друзья, и вот наша духовная жизнь то же самое. И мы можем бесконечно находиться в одном положении, года и десятилетия тратя на это силы, и не искать тот выход, который Бог предлагает, не искать, ну, Бога, не искать направление туда, куда, где Он. Ищите прежде Царство, включите режим поиска. Это очень важно. Но здесь не просто режим поиска, а режим Божьего Царства. Написано: ищите Царство Божие. И вот этот вопрос: что такое Царство Божие? Что искать? У меня будет еще две части моей проповеди. Это что искать и как искать. Вот что конкретно искать? Ищите прежде Царство Божие. Друзья, вот слово «Царство Божие», ну, в нашем народе оно ассоциируется с вечностью, да? Попробуйте пожелать какой-нибудь бабушке «Царство Божие», и потом надо убежать, да, от этой бабушки, потому что она посчитает это оскорблением. «Царство Божие вам». Она подумает, что вы ее хороните. У нас был такой случай в нашем городе, в Ейске. У нас есть прекраснейший брат, брат Алексей Некрасов, который очень хороший благовестник, много трудится и много рассказывает о Боге людям. Однажды он ехал домой, он живет в поселочке рядом с Ейском, и на машине подвез нескольких молодых людей. Там девушки и парни были, которых подвез до своего поселочка. И вот когда он ехал, он свидетельствовал о Боге и по дороге высаживал их. Одного человека, второго, третьего высаживал. И в конце концов остался с одной девушкой, и ей нужно было именно в тот поселок, где он живет, поэтому их путь продолжился какое-то время. И вот она говорит ему: вы знаете, вот то, что вы рассказывали, меня очень коснулось, мое сердце, потому что у меня в жизни столько сложностей, столько проблем. Вот поделился своими переживаниями, и это Алексей говорит: я вас очень хорошо понимаю, вам надо к Богу. И она говорит: я уже думала повеситься. Вот. И он в ужас пришел. Ну, потому что вам надо к Богу. Ну, как вот она могла это представить, да? Как она могла представить? И он: нет, я имею в виду, что вам надо познакомиться с Богом. Вот это Царство Божие. Вот в нашем сознании понятие Царства Божие – это понятие вот вечности. Но согласитесь, что этот текст нельзя так понимать. Потому что если нам говорится: ищите прежде Царство Божие, а как я буду искать? Вот сейчас, вот сегодня или завтра утром, как я буду искать Царство Божие, если речь идет о вечности? Как я буду его искать? Я же не могу его искать. Я когда-нибудь туда приду,
Если исполнится желание брата Андрея, который нам сейчас исполнял на инструменте музыкальном, то это будет при жизни нашей, когда Господь придет. Да, вот брат Андрей высказал такое желание, чтобы это было при нашей жизни, когда Господь придет, и мы изменимся. Возможно, это будет при нашей смерти, но в любом случае мы увидим.

видим там Царство Божие. А как его искать здесь? Этот стих говорит не о вечности, этот стих говорит о нашем времени, то есть о том, то есть искать Царство Божие, это значит искать или сделать так, чтобы Господь реально правил в моей жизни. Или находиться в той области, где Господь царствует. Или находиться в том сфере, юрисдикции Божьей. Находиться в сфере юрисдикции Божьей. Находиться под влиянием Его законов. Находиться там, где действительно Он царь. И вот у нас с вами есть выбор каждую секунду, каждый момент времени. У нас есть выбор, в каком царстве находиться. Находиться вот в рамках Божьего царства, действия Его законов, действия Его монаршей воли, преследовать Его интересы, как нашего сюзерена. То есть быть в рамках Его царства или быть где-то в другом месте, находясь здесь же, но быть принадлежником другого царства, другого государства, другого царя, других законов и так далее. И вот Господь наш Иисус Христос, Он говорит, что ежедневной потребностью и ежедневной задачей человека должно быть понимание, а вот на данный момент времени, вот данную секунду, где находится Господь, где Он царствует, что Он хочет, где Его воля, какая Его воля. Здесь немножко нужно включить воображение, потому что мы привыкли с вами понимать государство в рамках границ, вот географических. Я когда там из России вылетал, да, прилетел в Ереван. Это Армения, граница Армении. Из Еревана прилетел в Молдову. Это граница Молдовы. Здесь царствуют молдавские законы. Но вот когда мы говорим о царстве духовном, там не географические границы, а там границы нашей воли, нашей веры, нашей принадлежности. Я вот нахожусь здесь за кафедрой, вот в данный момент времени, я могу быть принадлежником Царства Божьего, могу быть принадлежником этого мира, в зависимости от того, кому я внутри отдаю свое предпочтение, чьим законом я... Ну, допустим, я проповедую здесь, и я хочу, чтобы... Ну, как бы так хорошо проповедь сказать, что потом меня хвалили там, чтобы меня там прославляли и так далее, и потом буду как-то использовать в своих интересах, то в данный момент времени я не являюсь частью Царства Божия. Если я действительно переживаю о том, чтобы через мою проповедь Божья воля распространялась, Божье имя прославлялось, то есть я здесь нахожусь, потому что мой Господин использует меня для прославления своего имени, то я принадлежу Царству Божьему. И вот каждый момент времени мы можем выбирать, где мы находимся, и поэтому Господь говорит, ищите Царствие Божие. То есть Царствие Божие – это не вечность, хотя и вечность тоже, но для нас с вами это принадлежность, это вопрошание. Что мне сделать, как мне жить, чтобы Господь реально был царем моей жизни, чтобы это действительно было так. И этот вопрос, он очень отрезвляющий. Когда-то мы с молодежью, ну, лет, наверное, 10 назад в нашей ЕСКе, мы хотели провести такой эксперимент. Мы его провели, но плохо получилось. Технически у нас не сработало, но вообще идея была такая, что мы создали такую программу на телефоне, которая вот в рандомный, ну, это случайный момент времени, она высвечивала на экране несколько вопросов. Эти вопросы были, тоже менялись. Например, вопрос такой, о чем ты сейчас думаешь? Этот человек достал телефон, хоп, ему сообщение, о чем ты сейчас думаешь? Или вопрос, допустим, такой, к чему ты сейчас стремишься? Или вопрос, то дело, которое ты делаешь сейчас, оно прославляет Бога или хулит его? Вот такой вопрос был. Это была очень интересная идея, потому что человек живет своей жизнью, идет в институт, там, например, или в колледж, или работает на работе, и вдруг ему смс-ка по телефону, он достает, написано, то дело, которое ты прямо сейчас делаешь, оно прославляет Бога или нет? И вот один из вопросов был такой, в данный момент времени, чьей воле ты подчиняешься? В данный момент времени. То есть идея была такая, я от этой идеи до сих пор не отказался, но не доходит руки сделать такое предложение, которое действительно задает тебе вопрос, ты в чьем и в чьей юрисдикции ты сейчас находишься? В данный момент времени. Вообще, друзья, мы с вами вот такие люди-исключения. Вы согласитесь, да, что каждый человек, он ощущает себя исключением. Но в чем эта суть? Например, вот я беседую с одной девушкой, которая познакомилась с неверующим парнем, который, значит, ей понравился, она христианка, член церкви, и мы с ней разговариваем, я ей говорю, понимаете как, вот то, что вы познакомились с этим человеком, это не по воле Божией, не будет у вас радости в жизни и так далее, объясняю. И она мне говорит, вы знаете, брат Денис, вот все, что вы говорите, я с этим согласна 100%. Так и есть. Это так истинно. Аминь. Но в моем случае будет не так. Потому что он такой хороший, он обязательно покается.
Друзья, она согласна с правилом, она ни в коем случае это правило не игнорирует, ну, в смысле, не умаляет, она говорит, что это правильное правило, но для других, не для меня. Для меня сейчас это исключение, я исключение. Я очень хорошо помню момент в моей жизни, когда мои дети меня очень сильно разозлили. Это не так часто бывает, ну, больше потому, что они хорошие, а не потому, что я такой. Но бывает иногда все равно меня, вот один раз, помню, сильно меня разозлили, я стоял на лестнице на второй этаж, на втором этаже мой кабинет, здесь дверь на выход и вот лестница вниз, и что-то произошло, я не помню что, и я очень сильно разозлился. И я начинаю на них, вот знаете, шуметь. Вот это слово «шуметь» у нас в Краснодарском крае очень часто используется как замена слову «кричать», потому что Ксения кричать не может, но шуметь может. Вот. И у нас тоже, у нас в семье же нет ссор, у нас есть недопонимание. Ну, бывают такие недопонимания, что соседи слышат и переживают, но все равно это недопонимание, да, мы пытаемся так немножко смягчить ситуацию. Так вот, я на них шумел изо всех сил, причем я был в гневе, в страшном, вот, и я, ну, ругался. И вдруг в этот момент времени мне приходит мысль, гнев человека не творит правды Божией. И я просил, и потом приходит вторая мысль. Ну да, это хорошее правило, и я запомню для проповеди, вот, наставлю других. Но в данный момент времени, все-таки без моего гнева тут не обойтись. Вот мой гнев конкретно творит правду Божию. И я продолжаю на них шуметь, и у меня приходит вторая мысль в голову, что всякий крик и гнев, и злоречие, да будут удалены от вас и так далее. Я говорю, дети, стоп, все, пауза. Я пошел наверх, встал на колени, помолился, Господи, прости меня. Друзья, потому что мы люди исключения. Я помню, когда нам в церковь приехала одна семья, одна молодежь, они были из какого-то крупного города, не помню, с какого, на хорошей машине, и они узнали, что мне нужно ехать в Курганец на молодежную. Говорят, братец, давайте мы вас довезем. Я говорю, слушай, отлично, довезите, потому что мне уже устало на машине ездить, нам до Курганец почти 5 часов ехать. И вот мы рано выезжаем утром, едем, и они впереди, два брата сидят, а я сзади еду, и они всю дорогу размышляют о том, как плохо, когда в стране нет порядка. Как плохо, когда решают вопрос взятки, когда человек, когда вот поставленный человек не выполняет своих функций, а хочет. И вот он, это, ну, молодые люди по 22 года, и вот они едут и о судьбах, значит, русской политики рассуждают. Вот какие проблемы? И тут мы подъезжаем, и там такая дорога, и она, значит, реверсивный светофор, красный горит, и большая очередь скопилась из машин. Но они, вообще не переживая об этом поводу, они по встречке и прямо обогнав огромную эту очередь, обогнали и встают вот там прямо около этого светофора. Я говорю, ребята, вас ничего не смущает? Как бы? Нет? Никакого внутри диссонанса не происходит? Логических нет? А что? А что такое? Я говорю, ну вот о чем вы сейчас рассуждали? О том, что как плохо, когда люди не слушаются законов, когда действуют как хотят. Ну да, да, это плохо, Денис, это ужасная ситуация такая. Я говорю, ну а что вы сейчас сделали? А что мы сделали? Так вы же нарушили все правила и встали. А, ну так мы-то спешим. Не, ну понятно, все остальные-то просто так ездят, да? Вот как бы, все, мы-то по делам, они куда едут, да? То есть, вот, друзья, так устроен человек. Ему всегда кажется, что он человек исключение. Да, Божьи правила неправильные, Божьи заповеди, но не в моем времени, не в моей конкретной ситуации. И вот это одна из опасностей вот Царства Божьего, потому что Бог сюзерен, он как, знаете... Вот вообще, я немножко отвлекусь, скажу, что мне кажется, что мы, братья, вот, ну, я лично, ну, другие братья, мы кое-что подпортили в молодежи. Что именно? Вот идет молодежное общение. Выходит брат и призывает к покаянию, и говорит, у кого есть желание покаяться, выходите вперед. У нас как-то приехал Андрей Зинченко, это благовестник с Ростова, и вот он благовествовал и призывал к покаянию, и человек не вышел покаяться, а он его знал, он к нему подходит после собрания, при мне разговор был, и говорит, а почему ты не вышел покаяться, почему ты не покаялся? Он говорит, мое сердце меня не позвало. И Андрей говорит, твое сердце в очередной раз тебя обмануло. Ну, потому что оно же греховное, крайне испорченное, чего оно тебя будет звать-то вдруг неожиданно? К покаянию причем, да? Оно тебя зовет к оправданию, не к покаянию. И вот тогда этот момент очень сильно запомнил. Вот мы говорим, у кого есть желание покаяться, выходите. Друзья, что про покаяние пишет Господь в Библии? Бог повелевает покаяться. Там никакой речи нет, он же хочешь ты, там не хочешь ты. У тебя есть расположение сердца, у тебя нет расположения сердца. Бог тебе повелевает покаяться. Вот представьте, ну, какой-нибудь командир выходит перед ротой солдат. Там, товарищи солдаты. Нам предстоит бой, да, там, или что-то. У кого есть желание, да? У кого сердце располагает, там, 30 километров марш-бросок сделать? Ну, если нет, то можете и дома это сделать, да, там, как бы, вот. Или в личной беседе со мной потом. Друзья, то есть, написано в Библии,
Бог повелевает. Мы вот его повеление, мы как бы сужаем до уровня наших желаний, до уровня нашего вот этого отклика сердечного. И вот это исключение, мы как люди исключения, оно все время нам мешает нам быть действительно в рамках Божьего Царства. И поэтому вот это для меня важная мысль, что Божье Царство – это не Царство Вечности. Ну, это и Царство Вечности, конечно, тоже. Но это то положение наше пред Богом, где мы к Его воле относимся как к тому, что непререкаемо к исполнению. И это то место, где мы переживаем, чтобы нам находиться в рамках Его Царства, Его целей, Его законов и так далее, и так далее, и так далее. Ищите этого. Друзья, оно само не приходит. Оно автоматически не получается. Это нужно искать, к этому нужно стремиться, это нужно находиться в состоянии постоянного поиска, в состоянии постоянного напряжения. И, друзья, поэтому христианство – это не вера достаточно простая, это вера определенного напряжения, когда ежедневно мы проверяем нашу геопозицию, где мы находимся сейчас. Я нахожусь в рамках Царства Божия или я уже увлекся, отвлекся и куда-то ушел. И последняя моя часть моей проповеди, она будет тоже из нескольких частей составлять, это как искать Царство Божие. Ну, что-то я уже сказал, да, какие-то намеки, но хочу больше обратить внимание на несколько моментов. И, наверное, таким ключевым текстом для того, чтобы ответить на вопрос, как искать, будет послание к римлянам. Я его буду периодически зачитывать, это 12 глава, первые 3 стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим», ну, вы помните, «представьте тела ваши» и так далее. Но вот начать я хочу с чего? Вот как искать Царствие Божие? И первое, я уже об этом чуть сказал, что Царствие Божие для нас неестественно. Вот рассказывают, что Петр I, первый император Российской империи, он, по-моему, первый, да, если не ошибаюсь, он однажды пошел на войну, по-моему, на Швецию, если не ошибаюсь. Друзья, исторически точно не ручаюсь, можете проверить в интернете, но сам факт. И он там увидел девушку, которая пряталась под обозом, которая была крестьянка, если не ошибаюсь, и она была довольно такой, ну, испуганной, она ему понравилась, он на ней женился и сделал ее Екатериной I. Это была его жена, царица, да, или императрица Екатерина I. Ну, да, она выросла не в царском доме, она выросла где-то в какой-то простой местности, и она с детства не восприняла вот те самые законы царского этикета, которые были, ну, воспитаны с детства у людей, которые родились в этом. И вот, знаете, мы с вами недооцениваем то, насколько детство на нас влияет. Вот есть вещи, которые мы автоматически делаем, и которые человек со стороны, ему трудно научиться этому. Если человек попадает в общество, ну, например, даже в наше общество, где дети с детства знают, как на собрании себя вести, какие слова говорить, у них это автоматически происходит, то чужак, он сразу виден, потому что он вместо какого-то слова скажет другое слово. Я однажды приехал в одну церковь, и захожу в собрание и говорю: «Здравствуйте, здравствуйте», и прихожу в собрание. Буквально через несколько минут ко мне подошел человек и предложил мне Евангелие. Говорит: «Вы хотели бы знать Евангелие?» Я говорю: «А почему вы поняли, что я неверующий?» Он говорит: «Потому что вы поздоровались». Я говорю: «Что?» Я его спрашиваю: «А что, верующие не здороваются?» Он говорит: «Верующие говорят приветствую». То есть, ну, это слово маркер, оно стало для нас таким маркером, показателем. «Приветствую» значит верующий, «здравствуйте» значит какой-то чужак, да ведь? Но это не говорит о том, что это хорошо или плохо, сам факт. И вот то же самое и наши какие-то другие части нашего культуры, они вот с детства воспринимаются. И вот то же самое вот в этикете. Там огромное количество разных условностей в этикете царском. И она, конечно, этого ничего не знает. Она сидит за столом, она даже не знает, как вилку взять правильно. Она вилку взять берет правильно, как ее научили, но не как принято в царском. Ей постоянно приходится вот все время думать, а как правильно. Так вот, мы с вами для Царства Божия чужаки. Кто бы, вот мы все, даже если вы родились в христианской семье, даже если вы с детства знаете Священное Писание, все равно наше невозрожденное естество, которое сопровождало нас до момента покаяния, оно все равно оставило неизгладимый след в нашей жизни. И вот внутри Царства Божьего мы все равно неестественно себя чувствуем. Поэтому есть сильное искушение привносить в Царство Божие наши прежние какие-то моменты. Вот я один раз случай был такой, я попал на членское собрание, ну, не очень большая церковь, но и не маленькая, так, ну, несколько десятков человек. И меня попросили провести членское собрание. Церковь проблемная, и я вышел за кафедру, и вот вдруг началось какое-то, знаете, гудение, там один человек начал что-то говорить, там что-то второй, третий, пятый, все спорят между собой. Что-то какая-то, я пытался остановить, вообще ничего не получается. Они прям чуть ли там не подрались, ну не то, что подрались, спорят все между собой.
Но я вышел с кафедры, сел на лавочку, сижу. Они успокоились. Ну, видит человек, приезжий пресвитер, вдруг сидит на лавочке. Я выхожу, братья и сестры, я прошу прощения, я пресвитер церкви, я не смотрящий над городом, я не могу разводить какие-то... Я просто не умею делать так. Я не учился, меня никто не... Я не полицейский, я не надзиратель. Я умею проводить членские собрания церкви. А разборки я не умею проводить. Поэтому, если вы хотите строить разборки, вы пригласите смотрящего над городом, он вас разрулит. Но я тут ни при чем, я не умею этого просто делать. Вы определитесь, кто вы церковь или вы просто какая-то банда, да? И вы тогда уже зовите человека, который вам поможет. Я не умею, я опять сел. Друзья, вот когда мы что-то делаем, очень часто мы делаем по нашим старым принципам. Мы привыкли так думать. Вот помните, когда ученики говорят Христу: «Господи», вот тоже интересный момент, мне всегда он нравился. Ученики говорят: «Господи, а кто больше в Царстве Небесном? Кто больше, да?» И Христос говорит, берет ребенка и говорит: «Вот если вы не умолитесь, не будете как этот ребенок, вы не войдете в Царство Небесное». То есть эти люди, они уже распределяют себе места в Царстве Небесном, а у них еще вопрос стоит вообще входа туда. То есть они даже еще туда не вошли, потому что они еще не умолились, у них еще Царство Небесное даже как бы впереди не маячит, а они уже считают, что они там, и они уже себе места распределяют. И Христос потом говорит такие слова: вот вы хотите быть первыми, но вот первенство вот здесь, на этой земле, оно понимается вот так, а в Царстве Небесном оно понимается совершенно по-другому. Поэтому, если вы хотите быть в Царстве Небесном, вы должны понимать его законы, а они противоположны земным законам. Поэтому, друзья, вот я первая мысль, которую хочу сказать, что Царство Божие, оно для нас неестественно. Оно для нас не является вот тем, что мы восприняли вот, как бы с культурой. Мы культурно восприняли иное. И поэтому апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Абсолютно каждую секунду мы должны спрашивать: «Господи, вот если меня сейчас... мое как бы естество побуждает к чему-то, а вообще правильно это или нет?» Вообще наше с вами тело, наша с вами вот плоть, вот, ну, в смысле вот плоть, она очень ну, такая очень быстрая на предложение. Ну, например, вот меня обидели, да? И у меня моментально, ну, прям моментально плоть моя предлагает, ну, способ решения этой проблемы. Это ответ, это колкость, это может быть обида, это может быть еще что-то. Хотя моя плоть, она совершенно не думает о том, чтобы предложить мне какие варианты. Она, у ней десятилетиями, столетиями, тысячелетиями отработанные варианты. И она говорит: «Денис, вот тебе целый арсенал инструментов решения этой проблемы». Но это то, что принадлежит этому миру. Ищите Царство Божьего. Ищите то, что принадлежит Царство Божьего. Я говорю: стоп. А что... Какие инструменты Царства Божия в данный момент я могу использовать? И это не просто. Вот говорить мы ищите. Вот слово ищите, да? Это же не просто взял, достал из кармана. Это надо поискать, это надо приложить усилия. Потому что, друзья, инструменты Царства Божьего, они для нас труднодоступны. Нам нужно действительно их отыскивать. Произошла ссора между мужем и женой. Для того, чтобы отыскать инструменты Царства Божия, нужно их поискать. Нужно время на это, нужно молиться, нужно подумать, а что мне сделать, чтобы я применил сейчас инструмент? Идет решение членских вопросов, идет моя жизнь, я решаю вопрос, куда мне поехать, что мне сделать. Друзья, вот то, что предлагает нам наша сущность, далеко не всегда это то, что должно быть. Ищите Царство Божие, ищите инструменты Божии, ищите законы Божии, ищите принципы Божии, разберитесь в данной ситуации. Поэтому первое, как искать Царство Божие, как, это понимать, что то, что я инстинктивно считаю, не всегда далеко правильно. И нам нужно обновление нашего ума. Нам нужно постоянное вот это внутреннее обновление нашего вот размышления, нашего внутреннего понимания для того, чтобы понимать в данный момент времени, что Богу угодно, а что Богу не угодно. Второе, у меня два момента осталось, я уложу 10 минут, это представьте тела ваши. Представьте тела ваши. Вообще, в послании к римлянам, в 14 главе, есть такой текст. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе».
То есть это наше внутреннее состояние, когда, я не буду сейчас об этом стихе проповедовать, он очень большой, очень сложный, но сам факт, что Царствие Божие – это наше внутреннее отношение, наше внутреннее состояние. А вопрос, это сложный вопрос, я хотел бы его, чтобы вы о нем задумались хорошо. А вот что первично? Наше духовное состояние или наши физические действия? Вот мы привыкли думать, что мы внутри побеждаем что-либо, и потом вот эта победа выражается во внешнем действии. Например, меня обидел человек какой-то, я на него сильно обиделся, и потом я этого человека попросил прощения, я помолился Богу, и внутри меня настал мир. У меня настал мир внутри, я к этому человеку подхожу и говорю: брат, я тебя простил. То есть мое физическое действие, рукопожатие, я обнял этого брата, оно следует за тем, что я внутри него простил. Более того, я слышал такие мысли, что когда я делаю наоборот, когда я сначала подхожу и говорю: брат, я тебя прощаю и пожимаю тебе руку, то в этот момент времени, но на самом деле у меня нет прощения внутри, то есть это лицемерие. Я вот с этим категорически не согласен. Друзья, мы люди цельные, дух, душа и тело настолько переплетены в нашем естестве, что очень трудно отделить одно от другого, практически невозможно вообще в принципе. И мы вот эти части тела очень сильно влияют друг на друга, и поэтому не так важно, с какой стороны нашего естества начинается победа. И вот здесь апостол Павел пишет: представьте ваши тела. Тела. То есть когда я могу, может быть, я не могу победить внутри обиду, но я помогу ей победить внешне. Когда я подхожу к человеку и говорю: друг, я хочу тебя простить, я прощаю тебя, пусть эта победа начинается со внешнего, но она придет и внутри. Я проводил в своей жизни над собой лично несколько экспериментов. Я сегодня братьям из слабослышащих рассказал этот момент. Вот когда я еду на машине, я это прям конкретно проводил эксперимент. Ну, я же программист, я вот все люблю записывать, все люблю анализировать, графики строить. И вот я еду на машине, и вдруг меня подрезает машина, подрезает. Неприятная ситуация. И я много раз замечал, если в этот момент времени я посигналю: куда ты едешь, и не видишь, что ли, там, да, посигналил, то я потом еще довольно долго бурчу. У меня внутри еще кипит. Вот помните, написано, что она как водосточная труба, помните, да? Вот уже и вода закончилась, уже все выключено, она все еще буль-буль-буль-буль-буль. Уже час прошел, а все неожиданно буль-буль-буль-буль. Вот как водосточная труба. Вот так и в нашей жизни, когда мы, например, вот я еду за рулем, все, я там посигналил, там покричал на него, там повозмущался, и потом все, у меня возмущение такое, долго не могу успокоиться, потом приезжаю домой еще с жене, говорю: ты представляешь, меня тут что-то поставили. Если я, вот меня посигналили, я просто промолчу, вот просто сделаю с собой усилие и просто ничего не скажу, вот просто я через минуту забываю про эту ситуацию. Мы так устроены, что когда мы внешне что-то делаем, внешне, это внешне влияет на внутреннее. Когда мы представляем наши тела, а это иногда единственное, что мы можем представить, потому что у нас с вами нет выключателя эмоций. Мы не можем, например, если мы что-то не хотим, мы не можем включить себе это. Например, друзья, у вас бывает, когда вы не хотите читать Библию, бывает или нет? Ну не стесняйтесь, говорите правду. Да, конечно, бывает. Что в этом случае надо делать? Читать Библию. Молиться потом. Читать Библию. Так вот именно, друзья, что, знаете, как вот сестра говорит молиться, это прекрасный способ, но не всегда работает. Вот мне кажется, Господь от нас ждет, чтобы мы просто сказали: не хочешь, но я все равно буду. Я не хочу идти на собрание, но я пойду. Я представляю свое тело. Я не хочу мириться с этим человеком, но я пойду и буду с ним мириться. Это не лицемерие. Лицемерие, я коротко скажу, это когда мы это делаем ради корысти. Вот тогда это лицемерие. Если без корысти, это победа. Друзья, наша жизнь, она изменится, когда мы скажем: Господи, мы вот не в нашей власти наши эмоции, не в нашей власти наши желания. Я не хочу иногда, я ничего с этим делать не могу. Но в моей власти мое тело. И я свое тело тебе предоставляю. Друзья, и Бог начинает работать с нашей внутренностью. Он нас меняет, он нас меняет. Поэтому второй совет, как искать Царствие Божие. Ищите его своим телом. Своим телом. Написано, от греха что нужно делать? Убегать. Почему убегать? А вот как убегать? Я помню, до сих пор был, я еще молодой христианин был, я помню проповедь Николая Степановича. Его спрашивают: а как убегать от греха? Помните, как он ответил? Вот так вот. Ну, то есть убежать. То есть просто телом конкретно, просто уйти с этого места. Да, можно, вот, например, у меня пришло искушение, да, допустим, какое-то искушение. Я сижу и думаю про себя. Вот надо это искушение победить, надо его подавить в себе, надо свое сердце освободить. Нет, надо что сделать?
Надо встать и уйти от этого искушения. Просто ногами уйти, физически уйти. И тогда искушение уйдет в твое сердце. И наоборот, если я не хочу что-то доброго делать, что нужно делать? Надо встать и пойти, просто прийти туда и делать это дело. Я не хочу жертвовать деньги на дом, ну, на дело Божие. Что нужно делать? Надо просто пожертвовать. Хочешь, не хочешь. Представьте тела ваши в жертву. Вот тело, вот физическую сущность. Друзья, и тогда наша внутренность будет меняться. То есть для того, чтобы Царство Божие найти, нам нужно просто делать это телом нашим. Ну и последнее, очень коротко я скажу. Здесь он пишет, не думайте о себе много. Так, по данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. И вот третий момент – это оценка самого себя. Вот это то, что очень сильно помогает нам в жизни. Вообще оценка – это хорошая вещь. Когда мы можем объективно оценить свой уровень чего-либо. Мы же можем себя самообманывать. Например, я могу быть уверен, что у меня прекрасный английский, но при этом меня никто не понимает. Конечно, я могу думать, что все плохие, да? Но на самом деле я могу оценить свой уровень и увидеть, что он там А1 всего лишь. Да? Я просто на самом деле очень плохо говорю. И оценка – это правильно, здорово. И очень важно, чтобы была правильная система оценки. Как вот рассказывают, что... Ну, может быть, кто-то читал с вами, у вас книгу «Денискины рассказы» вот, Виктора Драгунского. И помните, как вот этот мальчик рассказывает своему папе, что он участвовал в заплыве и занял 3-е место. И папа восхищался, что он 3-е место занял, а потом оказалось, что 3-е место заняли все. То есть было 1-е, 2-е и все остальные 3-е. Ну, то есть там 100 человек. То есть как оценивать? Как оценивать? С какой стороны оценивать себя? И вот Библия предлагает некоторую систему оценки. Вот, например, Иаков предлагает такую систему оценки. Он говорит, вот ты думаешь, что ты благочестив? Вот ты думаешь, ну да, я думаю, да, Иаков, я думаю, что я благочестив. Ну хорошо, давай проверим. Что у тебя с языком? Ну, с языком, конечно, проблем у меня, да, не сдержанный язык. Как у тебя границы с миром выстроены? Хранишь ли ты не осенний скверным от мира? Не, ну я стараюсь, не все получается. Как у тебя забота о сиротах и вдовах? Не, ну о сиротах и вдовах пусть государство заботится, да? У них свои родители. Друзья, то есть, а Яков говорит, если ты считаешь, что ты благочестивый,

язык, мы говорим злое, худое про людей, клевету, ложь или просто скверную информацию, если мы не знаем, что такое граница с миром, и если у нас нет добродетельности в поддержании сирот и вдов, то 100% у нас пустое благочестие. Друзья, мы можем себя обманывать, но Иаков четко границу ставит, вот четко. И это очень опасно, потому что мы можем свои собственные какие-то метрики, ну, как сказать, придумать, но эти метрики, они наши, они Божьи. И когда мы в Царствие Божие придем, Господь скажет, да мы тебя вообще не знаем. Ну как не знаешь, Господи? Ты же на улицах наших учил нас. Вот обратите внимание, смотрите, они говорят, ты на улицах наших учил нас, да? Почему я это говорю, друзья? Потому что мы можем себя оценивать. Ну вот потому, почему нас Бог вообще не оценивает. То есть вот какая-то вот смешная ситуация, то, что совершенно нас, ну, мы сами себе придумали вот эту метрику, она нереальная. Так вот здесь, в послании римлянам, которое мы сегодня читаем, апостол Павел предлагает такую оценку. Оценивайте себя по мере вашей веры. Не по мере вашего музыкального таланта, не по мере вашей способности говорить, не по мере вашего способности зарабатывать деньги, не по мере того, какие у вас организаторские способности. Оценивайте себя по мере веры. Друзья, вот если мы себя будем оценивать по мере веры, как наша оценка будет? Очень высокой. И он говорит, думайте о себе скромно. Да, потому что именно вера соединяет нас с этим царем. И вот насколько, насколько у нас вера сильна, настолько мы и в Царстве Небесном, или в Царстве Божьем. Но, друзья, человек веры, он всегда человек скромный, потому что он место дает царю, а не себе. Мы же очень часто начинаем думать себя другими мерками, другими мерилами какими-то. И в этом случае, ну, мы сами становимся царями, мы сами становимся в чем-то. Итак, для того, чтобы закончить мою проповедь, я хотел очень коротко повторить. Есть такой текст Библии, который действительно может стать девизом нашей жизни, не просто вот как бы отдельных эпизодов нашей жизни, но ежедневно нашей жизни. Ищите Царствие Божие. Потому что, друзья, когда мы ищем Царствие Божие, то за нашу жизнь отвечает Бог, и Он прилагает все, что необходимо к этой жизни. Когда мы ищем Царствие Божие, когда мы в режиме поиска Царствия Божие, друзья, мы не идем по одному и тому же пути, не совершаем одни и те же ошибки, потому что мы все время переживаем, чтобы у нас было актуальное понимание Бога каждый момент времени, мы хотим все время обновлять эту информацию. И Царствие Божие – это не просто какое-то место в вечности, а Царствие Божие – это реальное Царство Бога в нашей жизни. Это то, когда Бог действительно является владыкой в нашей жизни в каждую секунду времени. И как искать Царство Божие? Мы должны понимать, что мы не можем полагаться на свою естественную реакцию. Это должен быть именно поиск, именно размышление, именно чтение Писания, именно советы с другими людьми. Мы должны все время переживать о том, что то, что мы сейчас хотим сделать, это действительно угодно Богу. Второе, друзья, это то, что мы должны делать это телесно, просто нашим телом. Не ждать, пока это произойдет внутри, а представить Богу свое тело и сказать, Господи, я другого не могу пока, но хотя бы тело можешь взять. И третье, это то, что мы должны правильно оценивать самого себя, чтобы мы не заблудились, полагаясь на неверные оценки, которые предлагает нам общество, но чтобы мы действительно понимали, вот как Бог оценивает нас, и смотрели, и сравнивались с этим. Я думаю, что если в нашей жизни действительно будет поиск Божьего Царства ежедневно, то наша жизнь очень сильно изменится. Те отношения, которые зашли в тупик, быстро выйдут из тупика. Те внутренние какие-то переживания, которые годами нас мучают, рассеются. Те, может быть, вопросы, на которые мы не имеем ответов. Может быть, даже у кого-то смысл жизни пропал. Он найдется. Друзья, потому что в рамках Царства Божия Господь делает нас людьми счастливыми. На этом все, друзья. Давайте мы помолимся. Уже поздно. Я одной молитвой помолюсь. И мы закончим наше собрание. Давайте встанем.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

о Библии. Дорогой друг, знаешь ли ты, что за книга Библия? Библия – это Слово Божие. Она раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия. Библия – это собрание священных писаний, в составлении которых за 1500-летний период принимали участие около 4 десятков авторов, вдохновляемых Святым Духом. Библия делится на две части – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет писался до Рождества Христова, а Новый Завет – в течение первого столетия после Рождества Христова. Наше летоисчисление ведется с года рождения Иисуса Христа. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, а Новый Завет – на древнегреческом, то есть на языках культур тех времен. В Ветхом Завете рассказывается о том, как Бог сотворил Вселенную, о грехопадении человека, об истории Божьего избранного народа Израиля, о пророках и пророчествах. Туда входят псалмы, древние песнопения и молитвы к Богу, книга Екклесиаста, книга Иова и другие. В Новом Завете говорится о рождении и жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, о Его учении, о Его смерти во имя спасения грешного человечества, о Его воскресении, о жизни первых христиан. Новый Завет содержит также послания апостолов, то есть Слово Божье, обращенное к первым христианам и вообще ко всем людям на земле. И, наконец, Откровение, то есть описание того, что случится, когда наступит конец мира. Учение Иисуса Христа называется Евангелием. Слово «Евангелие» в переводе с греческого означает «благая весть». О чем эта весть? О том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В Библии рассказывается не только о том, как произошло грехопадение человека, его отлучение от Бога и осуждение на вечную погибель, но также и о Божьем замысле спасения человечества. О том, как Бог послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он принес искупительную жертву, приняв смерть за грехи людей, указав им истинный путь жизни. Центральная тема Библии – это личность Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя и Владыки мира. Библия – первая в мире печатная книга. Вследствие повышения всеобщей грамотности и повсеместного распространения христианства Библия читается все большим и большим числом людей. Библия становится настольной книгой как в семьях простых людей, так и среди интеллигенции. Распространение Библии особенно возросло в наш век. Библия по переводам на другие языки занимает первое место в мире. Более 500 лет назад, к моменту изобретения книгопечатания, Библия или отдельные ее книги были переведены лишь на 33 языка. К 1804 году, начало зарождения библейских обществ, перевод Библии имелся уже на 67 языках. Но на протяжении XIX века книги Библии уже выходили свыше, чем на 400 языках, а в течение 20-го столетия Библия или же отдельные ее книги были переведены еще на 1400 языков. Таким образом, к концу 1989 года число языков, на которые переведена Библия, достигло 1928. Из них полная Библия переведена на 314 языков, Новый Завет на 715 языков,
И лишь одна из книг или несколько книг Библии на 899 языков. Сегодня всего лишь около 2% населения земного шара не располагает ни одной книгой Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится также более чем на 1000 языков малых народов. Из них большая часть – это языки, на которых говорят всего лишь несколько тысяч, сотен, а то и несколько десятков человек. Следует добавить, что части Библии, записанные на пластинки и кассеты, служат пособием для неграмотных и слепых. В такой форме Библия стала доступна людям, говорящим еще на 4000 языках и диалектах. Кроме того, Библия издается для слепых шрифтом Брайля на 84 языках. Библия и по тиражу занимает первое место в мире. Для сравнения, в 1900 году было издано Библии 5 миллионов и Новых Заветов 7 миллионов, а в 1980 году Библии около 36 миллионов, Новых Заветов 57 миллионов, да еще несколько сот миллионов отдельных книг Библии. Библия, таким образом, наиболее читаемая в мире книга.

Предисловие. Эта запись сделана по книге «Детская Библия», выпущенной Институтом перевода Библии в Стокгольме. Текст был незначительно изменен в тех местах, где в оригинале описываются картинки. Подготовлена она для молодых слушателей. Длинные рассказы сокращены и упрощены. Так как не только дети, но и многие взрослые слушают эту запись, то мы включили также некоторые тексты, предназначенные скорее для взрослого слушателя. Наша детская Библия не без недостатков. Опущено много мудрых поучений и удивительных событий, а многое из того, что включено в детскую Библию в виде пересказа, могло бы быть изложено гораздо ярче. Библия – это Слово Божие, и все попытки пересказать ее – пусть даже самыми лучшими толкователями и мастерами слова, дают лишь бледное отражение этой книги книг. Слушайте эту запись с любовью, вспоминайте описанные в ней события, храните евангельское учение в сердцах ваших. Господь хочет, чтобы и вы могли сказать: «Слово Божие – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105.

сотворение мира. Вы знаете, как все погружается во мрак в ночное время, когда выключены все лампы. В такой темноте был когда-то весь мир. Тогда не было ни травы и деревьев, ни прекрасных цветов, ни птиц, ни даже неба и земли, но вся вселенная была тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось так, и Он сотворил этот чудесный мир. Мы знаем, что само собой ничего не создается. Окружающий нас мир, наполненный гармонией и красотой, свидетельствует о Его великом и мудром Творце. В священной книге Библии описано сотворение мира по слову Бога. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных и пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Вся земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Но это не было еще концом творения. Бог решил создать людей, чтобы они жили в этом прекрасном мире, наслаждались им и имели общение со своим Творцом, прославляя Его.

Молитесь о ближних, молитесь о дальних, молитесь о радостных и о печальных, молитесь о сестрах, молитесь о братьях, пусть крепнут любовью молитвы объятия.

0: Она стояла перед маленьким старомодным туалетным столиком с изогнутыми ножками. Накладывая последние штрихи на свои волосы, девочка смотрела в странное маленькое старомодное зеркало, которое было в семье с тех пор, как она себя помнила. Все в их семье было с давних пор, особенно ее одежда. Так иногда думала Мария. «Такие юбки больше не носят», — сказала она матери, когда та делала петлю.
1: «Сейчас вообще не носят верхних юбок», — сказала младшая сестра Ренни, оторвавшись от книги.
0: Ренни всегда знала, что сейчас носят.
2: «Я знаю это», — ответила Мария, с лица которой уже исчезло легкое облачко.
1: «Мы носим, потому что юбка скрывает

0: порванную часть нашего платья и выцветшую часть, и множество других изъянов. Почему не принимать того, что мы носим, а постоянно цитировать то, что модно?» Мать чуть слышно рассмеялась. Причудливые яркие речи Марии всегда успокаивали ее. Нельзя было отрицать тот факт, что одежда милой девушки была старомодной и сильно поношенной, и возможности купить и позволить себе новую не было. Вы бы не назвали ее хорошенькой, если бы увидели. Она стояла перед этим маленьким старомодным зеркалом, втыкая старомодный гребень в узел своих волос. Девушка старалась, чтобы он удерживал волосы так, как держат их современные заколки нового стиля, которые носили девушки. Но вам, я думаю, понравилось бы ее лицо. Оно почти всем нравилось. Оно имело тихий и спокойный вид. Мария очень мало времени уделяла прическе, так как у нее никогда не хватало времени. По утрам было так много дел, что она всегда спешила. В магазин она никогда не опаздывала, а всегда оказывалась на своем месте до того, как переставал звонить большой колокол. Для этого, конечно, требовалось много суеты и беготни. Ей было всего 13. Большинство девочек из ее класса в воскресной школе были ученицами старших классов. Мария уже больше года работала, помогая семье. Она работала в отделе ниток в одном из больших магазинов. Девочка радовалась тому, что была продавщицей, а не кассиром. Она, конечно, начинала с кассы. Но в один счастливый день у прилавка с нитками неожиданно оказалась вакансия. Мария так старательно работала, что осталась там, хотя и была моложе большинства других продавщиц. В это утро ее лицо было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что утро было дождливое, и она была вынуждена надеть это довольно старое платье. В последнее время, в погожие дни, она стала приходить в магазин в более свежей одежде. Мария обнаружила, что ей нужна особая благодать, чтобы пережить дождливые дни и старомодное платье. В такие дни покупателей было не так уж много. У Марии же была своя доля работы. Те, кто приходили, нуждались в таких обычных мелочах, как катушка ниток, лента или иголки. Она внимательно склонилась над ящиком, полным разноцветных ниток, держа в руке крошечный коричневый лоскуток, пытаясь подобрать оттенок. «Нет», — сказала она, качая головой, — «это не совсем подходящий цвет, но, боюсь, это лучшее, что я могу найти». «Будь я на вашем месте, я бы предпочла оттенок темнее, чем светлее. Моя мама всегда так делает». Женщина средних лет, одетая в простую накидку, покрывавшую ее с головы до ног, взглянула на участливое молодое лицо и улыбнулась. «Правда?» – спросила она. «Мне нравится слышать, как молодая девушка прислушивается к мнению своей матери. Я заметила, что это всегда мудрое суждение, как и в данном случае». «Покажите мне более темные оттенки, пожалуйста». Девушка принесла еще один ящик, затем другой. Молодая голова склонилась вместе со старшей и пробовала снова и снова. Наконец был найден подходящий оттенок, и товар был продан. На нитке стоимостью в 5 центов было потрачено 15 минут.
1: «Чего ради ты столько возилась с этой старой клячей и ее тряпкой?» «Я бы сказала, что у меня нет такого оттенка, и отправила бы ее еще 15 минут назад».
0: Этот совет дала девушка, стоявшая рядом с Марией. В это время старая кляча, о которой шла речь, стояла всего в нескольких шагах от них и рассматривала булавочки с шариками. Мария бросила на нее предостерегающий взгляд и, понизив голос, ответила.
1: «Потому что я не могла найти подходящий цвет раньше. Мы перерыли все ящики с нитками с той стороны и, наконец-то, нашли точный цвет».
2: «Какая разница? Это всего-навсего коричневые нитки. Лоскут тоже был из хлопка».
1: «Так я и думала. Только подумать, поднимать шум из-за оттенка на какой-то дешевый товар. Я бы не стала заниматься такими клиентами, уверяю тебя. На 5 центов товара ушло 15 минут хлопот.
0: Ты не могла бы сделать для нее большее, будь она твоей сестрой».
2: Мария задумчиво посмотрела вслед женщине, потом перевела взгляд на крошечную булавку, которую носила.
0: «Я не уверена. Может быть, она и сестра. Во всяком случае, я должна была постараться угодить ей. Я же христианка, ты знаешь».
2: Говоря это, она многозначительно коснулась булавки. Булавка была очень маленькой, даже слишком маленькой, чтобы привлечь внимание. Но буквы «ХМ» – «Христианская молодежь» – были совершенно отчетливыми.
0: «Подумаешь!» – презрительно фыркнула соседка. «Я тоже христианка, но, по крайней мере, ношу булавку. А ношу я ее, потому что она красивая. У меня так мало украшений, что я должна пользоваться тем, что есть». Но чтобы снисходить до катушек с нитками и лент, я не утруждаюсь. Это совершенно разные вещи.
2: «Но они являются частью нашего служения», — серьезно возразила Мария.
0: «Если мы с тобой не применим наше обещание к катушкам ниток и ленточкам, то какая от них польза? Ведь основная часть нашего времени проходит именно в работе с ними».
2: «Знаю», — недовольно зевнула она. «Но мне это надоело. Это рабская жизнь. Я бы выбралась из нее, если бы могла. Если бы был хоть какой-то шанс получить повышение, все было бы немного по-другому».
0: Беллу перевели в кружевной отдел. Она получает большее жалование и встречается с другими людьми. Ей просто повезло, потому что работает она в этом магазине не так долго, как я. Ее поставили за прилавок, где у нее был шанс угодить людям. А мы здесь должны возиться с катушками, лентами, булавками и всякой ерундой. Я думаю, это несправедливо».
1: «Что вам надо?»
2: Последняя фраза была адресована клиентке, которая стояла уже несколько секунд.
1: «Зеленая косичка? Нет, у нас нет подобного цвета».
2: «А вы уверены?» – с тревогой спросила девушка. «Может быть, есть немножко потемнее? Она тоже подойдет».
1: «Нет, нету!»
2: – резко и с раздражением ответила продавщица.
3: «Наглая девчонка!» – добавила она, когда девушка отвернулась. «Я сказала ей, что нету! Неужели непонятно?»
0: «О, Нелли, я не думаю, что такого цвета нет! Только вчера я видела кое-что в твоем верхнем ряду ящиков, что подошло бы для образца».
1: «Вздор! Как будто ты можешь сказать, не глядя! Я знаю, что нет! Я вчера все перевернула из-за дотошной женщины и помню в нем каждый оттенок. Во всяком случае, 7-центовая коса не имеет большого значения».
0: «О, Джейн, послушай, дай мне посмотреть твои фотографии. Они хорошо получились?»
2: И Нелли бросилась к другому прилавку. Мария постояла в нерешительности, потом подошла к девушке.
0: «Позвольте мне посмотреть ваш образец, пожалуйста. Я думаю, что смогу подобрать то, что вам нужно».
2: Женщина, которой она продала катушку ниток, обернулась на звук ее голоса и улыбнулась.
0: «Дай ей, Джейн, она подберет, она знает как», — сказала она.
2: Мария ответила на улыбку. Сердце ее затрепетало от простых слов одобрения. Она поискала в верхнем ряду ящиков тот цвет, который видела вчера, и нашла его. Девушка заплатила 7 центов и ушла довольная, как раз когда Нелли вернулась от фотографий.
0: «Какой ужасный день!» – зевнула она к концу рабочего дня. «Ни один нормальный человек не подходил к нашему прилавку. Сегодня я продала товаров примерно на доллар».
2: «Насколько ты продала?»
0: «Думаю, что меньше», – улыбнулась Мария. «Покупали только катушки ниток и штопальные иглы. Сегодня весь день шел дождь, поэтому...»
2: На следующее утро ярко светило солнце. С самого утра большой магазин был переполнен покупателями. Мария и Нелли были заняты, причем последняя была немного приятнее, чем накануне. Работа казалась ей мелочной и нудной.
0: «Вы уверены, что не ошиблись в имени?» – недоуменно спросил заведующий отделом у дамы, стоявшей недалеко от прилавка Марии.
1: «У нас есть только одна продавщица с таким именем, и она самая молодая в магазине».
3: «Она совсем молоденькая и продает катушечные нитки», — сказала дама, поймав взгляд Марии и улыбнувшись ей. Женщина была без накидки, одежда ее была очень красивая. Мне понравилось, как она меня обслуживала.
0: «Мария», — сказал заведующий, поворачиваясь к ней, — «эта дама хочет взглянуть на шелк для подшивки. Ты разбираешься в нем?»
3: «Да, сэр», — с готовностью ответила Мария. «Я знаю цвета и цены».
0: «Я так и думала», — сказала леди,
3: и Мария двинулась по проходу рядом с ней.
0: «Мне кажется, ты умеешь подбирать шелка», — сказала леди. «По крайней мере, я думаю, что ты будешь терпеливой и постараешься».
3: На девушку, которая в дождливый день может подобрать катушку ниток, можно положиться и быть уверенной за шелк. Из отдела шелка они направились к отделу перчаток, а оттуда к шляпам и шапкам. В каждом из отделов юная девушка с широко раскрытыми глазами, ловкими пальцами и тщательным вкусом старалась угодить покупательнице.
0: «Ты должна быть в этом отделе», — улыбаясь, сказала главная модистка, когда увидела, что она выбрала правильный оттенок бархата. «Где ты работаешь?»
3: Она засмеялась, когда узнала, и сказала, что катушечному отделу повезло.
0: «Мария Вилкс?» — спросил хозяин магазина заведующего отделом.
3: «Что вы хотите сказать?»
0: Заведующий отделом вкратце рассказал все, что знал о ней.
3: «Повысьте ее!» — коротко сказал шеф. «Следите за ней. Если она преуспеет и в других отделах, продолжайте повышать ее. На этой неделе она принесла нам несколько сотен долларов. Мисс Лэмос сказала мне, что собиралась купить наряд для племянницы у Брека, но ее привлекла маленькая девочка, которая продала ей катушку ниток в дождливый день. Дженни Паккарт привела сюда свою мать за зимней одеждой для их семьи, потому что эта девушка подобрала ей к платью косичку. Я слышал о ней уже с полдюжины подобных историй. Она очень ценный работник, и мы не должны держать ее в катушечном отделе».
0: Это произошло 4 года назад. В прошлую субботу, стоя у прилавка с нитками в модном магазине, я услышала голос, спрашивающий: «А что стало с Марией Вилкс? Она ведь была здесь, рядом с тобой, Нелли».
3: «Ну да, она была продавщицей катушечных ниток, но здесь она пробыла недолго. Каким-то образом она стала любимицей хозяев. Я так и не поняла этого. Она была хитрая маленькая штучка. Ее все время повышали. Вы никогда не видели ничего подобного. Сейчас она получает самую большую зарплату, чем любая продавщица в магазине. На прошлой неделе я слышала, что ее собираются поставить во главе художественного отдела. Так бывает с некоторыми людьми. Им всегда везет. Вот уже много лет я торчу у этого прилавка с лентой и тесьмой и рассчитываю торчать там до тех пор, пока мои глаза не станут слишком тусклыми, чтобы различать эту ерунду.
0: Я тебе уже сказала, что у меня нет ленты такой ширины. Зачем опять спрашивать?»
3: Эта последняя фраза была адресована маленькой девочке, которая ждала, когда ее обслужат. «Господин его», — сказал ему, — «хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21.

поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. 1 Фессалоникийцам 2:12. Моя жизнь – пример для других. Люди должны знать, что Бог может сделать для них. Они будут знать об этом, видя, что Бог сделал для меня. Бог сделал меня счастливым. Я имею победу над дьяволом. Я чувствую себя нужным и любимым. Все мои нужды удовлетворяются. Благодаря Иисусу, я живу такой жизнью, которая приводит других в Царство Божие.

0: О нет, это не сельскохозяйственная передача. Но сегодня разговор будет идти об овцах. В Библии мы очень часто встречаемся с овцой и думаем, что к концу нашей передачи ты поймешь почему.
1: Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные – овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая. Вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или от других хищников защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам.
0: Однажды Иисуса окружали множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла, греха и погибели. Он жалился над ними. Но чего это Иисусу стоило? Читаем в Евангелии от Иоанна слова Его.
2: «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Чтобы дать людям покой и радость, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он своей смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверяется, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. Иисус сказал:
2: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут со мною».
0: Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Или ты как та заблудшая овечка из притчи? Вот послушай ее.
3: У одного пастуха было большое стадо в 100 овец. Каждое утро он выводил овец на пастбище. Пастух хорошо знал, где растет зеленая, сочная трава и где протекает чистый ручей. Он всегда заботился, чтобы овцы были сыты и напоены. Он следил за ними, потому что в горах много разных опасностей. Это и густой колючий кустарник, и глубокая пропасть, и страшные дикие звери. Овечки хорошо знали голос своего пастуха и послушно шли за ним. Они всегда держались вместе и не разбегались в разные стороны. Но была одна непослушная овечка. Упрямо опустив голову, она не хотела идти на зов пастуха и постоянно норовила куда-нибудь убежать. Однажды ей удалось перейти на другую поляну, а оттуда еще дальше. Ей казалось, что там трава вкуснее и вода в ручье чище. А дорогу домой она и сама найдет. Так незаметно для себя она далеко ушла от своего стада. Целый день овечка беззаботно бегала по зеленым полянам. А когда солнце спряталось за соседней горой, стало темно и страшно. Вокруг возвышались высокие темные горы. Они теперь были не такие привлекательные, как днем. Несчастная овечка начала громко и жалобно кричать и звать на помощь. Она металась из одной стороны в другую, пока не упала в глубокую яму, заросшую кустарником. Овечка попыталась выбраться, но еще более запуталась в колючках. Откуда-то издали донесся протяжный вой голодных волков. Бедная овечка дрожала от страха и холода, жалобно кричала, но пастух был далеко и, конечно, не слышал ничего. Вечером пастух привел свое стадо домой и, как всегда, принялся считать овец.
4: 2, 3, 4, 5. Угу. 98, 99. Что такое? Ошибся, что ли?
3: Он пересчитал снова.
4: Точно, одной нет. Какой?
3: Он внимательно оглядел стадо.
4: Ага, понял. Нет той упрямой самовольной овечки, которую несколько раз и сегодня возвращал в стадо. Все-таки убежала. Надо пойти поискать ее. Может, найду?
3: Не теряя времени, пастух взял палку и фонарь и поспешно отправился в горы. На темном небе мерцали яркие звезды. Из-за высоких гор медленно поднималась большая желтая луна, освещая тропинку. Пастух долго бродил по горам, пока, наконец, отыскал свою овечку. Усталый и измученный, он взял ее на руки и понес домой. Как он радовался, что овечка была жива и

0: Точно так же радуется и наш небесный пастырь, когда люди, заблудившиеся в этом мире, возвращаются к нему. Он ищет каждого, он и тебя зовет. Он знает, что ты делаешь, о чем думаешь, твои чувства, переживания, проблемы. И хочет, как ту овечку, взять под свою защиту и заботиться о тебе. Если ты тоже этого хочешь, тогда попроси прощения у Иисуса за все плохое, что ты сделал. И ангелы будут на небе радоваться о тебе. А сейчас помолимся.
1: Господи, помоги мне быть послушной овечкой Твоей. Аминь.
2: Теперь пришло время выучить золотой стих. Он записан в Евангелии от Иоанна в 10 главе 11 стихом. Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «День саранчи». В 8 главе Откровения мы читаем о 7 ангелах, трубящих в трубы. Эти мощные трубные звуки предупреждают все человечество об ужасных бедствиях, грядущих на землю. Первые 4 трубных звука предупреждают о невероятном загрязнении, которое поражает деревья, траву, реки и моря, а также атмосферу. Воды становятся горькими, а небеса темными над третью частью земли. Затем в главе 9 происходит 5 предупреждение. Оно описывает, как всемирное нашествие саранчи. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Кто же стоит за этими устрашающими массами саранчи? Это никто иной, как сам сатана. Как написано, 5 ангел вострубил и увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Падшая с неба звезда – это сатана, и ему позволено отворить адские врата и выпустить полчище демонической саранчи. Как только дьявол открыл дверь адской бездны, оттуда повалили громадные клубы дыма. Дым был столь густой и настолько распространился, что закрыл собой солнце, помрачая небо. Конечно же, эта саранча не является настоящими насекомыми. Это одержимые бесами, контролируемые сатаной люди. Как написано, лица же ее, как лица человеческие. Здесь также говорится, что у них длинные волосы, и волосы у ней, как волосы у женщин. И они носят головные уборы или тюрбаны, и на головах у нее как бы венцы. Эта демоническая саранча поражает неожиданно, как жалит скорпион, и причиняет ужасные мучения своим жертвам. Мучения от нее подобны мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Греческое слово, переведенное здесь как «скорпион», означает «отравитель», «тот, кто отравляет». Саранча также описывается как люди, готовые к войне. На ней были брони, как брони железные, и шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Перед нами предстает образ армии демонических мучителей, горцующих подобно коням, стремящимся к сражению. Их крылья подразумевают, что они могут жалить на лету, и в жалах их заключена смертоносная сила. Как написано, и у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах у нее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Короче, каждый из этих одержимых бесами людей обладает способностью жалить или отравлять как на земле, так и с воздуха. Это не какая-то мистическая аллегория, это реальная человеческая армия. В эти последние дни земля подвергнется нашествию, увенчанной челмами сатанинской армии мучителей, и эти движимые бесами фанатики будут сеять разрушение и страх среди всего человечества. Богословы, начиная с 17-го столетия, в том числе и многие пуритане, верили, что эта армия саранчи – армия магометяне. Они рассматривали нашествие саранчи как всемирный исламский джихад или священную войну. Много лет назад один известный писатель по имени доктор Вордсворт описал подобный сценарий в книге, которую он написал об исламе и его последователе Мухаммеде. Клубящийся дым 9 главы Откровения он рассматривал как символическое изображение доктрины ислама. Подобно густому облаку, ислам ослеплял глаза людей, закрывая для них истину и помрачая их умы. Он обладал даже такой силой, что ослеплял целые народы. Вордсворт учил, что из этого доктринального дыма выйдет саранчеподобная армия. Как и многие другие его современники, он верил, что это будет мусульманская армия. Она будет состоять из жестких, длинноволосых солдат в тюрбанах, и они будут терзать один за другим целые народы, силою насаждая исламскую религию. Это и произошло в действительности при зарождении ислама.
Мухаммед появился в VI столетии, заложив основы исламской религии. Во главе великой армии конницы он вихрем промчался по многим странам, в которых сегодня господствует ислам. Эти магометяне вели войны с римокатоликами, греко-католиками и иудеями. Они овладели всей Азией, начиная от реки Евфрат на Ближнем Востоке до Константинополя, на месте сегодняшнего Стамбула в Турции. Они захватили Святую Землю, всю Малую Азию, включая территорию семи церквей в Асии, Грецию, все острова Восточного Средиземноморья, Северную Африку. Затем они перешли Гибралтарский пролив и вторглись в Испанию, где основали мусульманское королевство. В конце концов, они вошли во Францию, но потерпели сокрушительное поражение в сражении при Туре, где этот мощный поток, нахлынувший на Европу, был остановлен. Сегодня политические лидеры и дипломаты заявляют, ислам – это религия мира. Но вся история ислама опровергает это. Большинство войн, имеющих место в настоящее время, ведутся между мусульманами и какими-то другими группами людей или стран. Истина состоит в том, что ислам родился в насилии и всегда был религией меча. Муллы и атоллы насаждали исламские законы силой, подвергая людей телесным наказаниям, отрубая им пальцы, конечности или головы. Такая зверская практика имела широкое распространение во многих мусульманских странах, включая Афганистан. Более того, по существу в сердце каждого мусульманина горит врожденная ненависть к евреям. Почти невозможно найти приверженца ислама, который считал бы, что Израиль имеет право на существование. Мусульмане могут осуждать террористические акты против Америки, но в то же самое время они кричат «уничтожить Израиль». Они расценивают терроризм против Израиля как праведный джихад, священную войну, одобряемую их верой. Вот почему миллионы мусульман во всем мире открыто приветствуют Осама бен Ладена как героя. Нам говорят также, что только немногие из мусульман являются террористами. Но разве не является террористом тот, кто считает, что другие люди не имеют права на существование? Если такой человек убежден, что можно терроризировать других людей, он является террористом в своем сердце, хотя бы он даже не пошевелил пальцем, чтобы причинить кому-то зло. Ему не нужно врезаться на самолете в здание какого-то официального учреждения. Он является террористом уже потому, что радуется, когда нападают на евреев или убивают их. Вот какой религией мира является ислам. Нет, я не проповедую расизм. Бог любит каждого мусульманина так же, как каждого еврея или язычника. Но Господь серьезно озабочен учением ислама и призывает нас молиться за мусульман. Мы должны просить Бога о спасении многих исламских лидеров, подобно тому, как Он спас Савла из Тарса и сделал его миссионером для этого мира. Мусульмане слепы в отношении истины, ибо на глазах у них лежит сатанинское покрывало. Но Бог силен снять это покрывало и открыть им глаза к Евангелию любви, то есть ко Христу. Этим людям в саранче дано ограниченное время для совершения своей работы истязания. Как написано, «И дано ей было не убивать их, а только мучить 5 месяцев». Эта саранча не может уничтожить народы или страны, она может только терроризировать их. А упомянутые выше 5 месяцев означают ограниченный отрезок времени, в течение которого они могут исполнять свою демоническую работу. Я верю, что это предупреждение говорит нам о 2 вещах. Первое. Террористы не будут в силах уничтожить Америку. И второе. Мы должны быть готовы к продолжающимся бедствиям. Америка уже оказалась ужаленной хвостом скорпиона в результате трагедии, произошедших со Всемирным торговым центром и Пентагоном. Говоря просто, сатанинская саранча собирается вместе, и опасность, угрожающая нам, весьма реальна. Но мы должны помнить, эти руководимые дьяволом люди могут нанести только ограниченный ущерб, насколько им позволит Бог. Они не могут уничтожить Америку или какую-либо другую страну.
Но вы можете недоумевать. Зачем же Богу позволять этой саранче сеять повсюду ужасы, даже в продолжение ограниченного времени? Иисус отвечает на этот вопрос. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годин искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Что означает этот час испытания для неверующих? Это время, когда Бог будет спрашивать каждого человека, когда собирается роем эта саранча, которая терроризирует твою страну, признаешь ли ты меня? Обращаешься ли ты ко мне за избавлением? Правительственные лидеры, признаете ли вы, что вы нуждаетесь в моей помощи? Доверитесь ли вы мне, чтобы я защищал и охранял вас? Или в своей гордыне вы прибегнете к своей собственной силе, надеясь на свое оружие и вооружение? Примете ли вы во внимание когда-нибудь ту мысль, что без меня вы не можете преуспевать в войне ли или же в мирное время? Конечно же, я считаю, что мы должны усердно молиться за свою страну. Однако, к прискорбию, я не вижу никакого признака того, что Америка внутренне обращается к Богу. За немногим исключением наши лидеры служат Господу просто на словах, полагаясь вместо этого больше на своих генералов.

на великом суде. Церковь Иисуса Христа – это место подлинного испытания. Никто другой не будет испытан так строго, как Божьи святые. Итак, какова будет наша проверка? Какой экзамен предстоит церкви? Наше испытание будет заключаться в доверии Богу и Его Слову. Это будет проверка того, изберем ли мы ходить перед Ним в вере. Весьма скоро мы увидим сатанинскую саранчу, терроризирующую всех вокруг нас. Страх будет со всех сторон, экономика будет шататься, а положение нашей страны будет ухудшаться. Закроются многие рабочие места и кончатся средства к существованию, многие потерпят крах в своей карьере. Бедственные сообщения о том, что происходит в Америке, устрашат весь остальной мир. Когда наступит это время, перед церковью Иисуса Христа предстанет единственный вопрос: будет ли народ Господень оставаться в покое? Будем ли мы уповать на Его обетование хранить и поддерживать нас? Будем ли мы доверяться Ему, зная, что находимся в Его объятиях? Будем ли мы безбоязненны, какими бы мрачными ни выглядели обстоятельства? Иисус задает именно этот вопрос. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? К прискорбию, многие христиане доверяют Богу только до определенного момента, и когда трудности и тьма доходят до этого пункта, их вера внезапно начинает убывать. Я спрашиваю вас, когда кажется, что все рушится, и все окружающие находятся в страхе, сможете ли вы петь «С моей душой все в порядке»? В центре Божьего внимания в эти тяжкие времена находится не терроризм или исламский мир. Он смеется над угрозами радикальных исламистов. Они не могут помешать его работе. Ничто не может воспрепятствовать его цели достигнуть этот мир своим Евангелием. Единственная Божья забота в настоящее время в отношении ислама – это использовать его в качестве жезла суда для отступивших от него народов в эту годину испытания. Нет, в центре Божьего внимания в настоящее время находится его собственный народ. Бог озабочен находящейся здесь на земле своей церковью, и вопрос, который больше всего занимает его, следующий: становится ли его народ более умиротворенным и спокойным, даже когда свирепствует саранча? И когда придет конец, найдет ли он возрастающими в вере или же колеблющимися? Мы знаем, что саранча ограничена в своей возможности истреблять народы. Ограничено и время, отпущено ей для того, чтобы устрашать этот мир. Однако Бог наложил на эту демоническую армию также еще одно ограничение. И сказано было ей, чтобы не делала вреда никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Готовя эту проповедь, я искал у Господа хоть какое-то слово надежды. Я хотел, чтобы Его святые знали, что Он заботится о нас в то время, как весь мир трясется. Я хотел укрепить в людях веру в Божье обетование хранить и поддерживать нас в тяжкие времена. Затем я осознал, что уже много написал на эту тему. Фактически, я насчитал 11 подобных проповедей, каждая из которых вошла в опубликованную недавно мою книгу «Божий план защиты своего народа в грядущей депрессии». Наконец, мое внимание было обращено на Откровение 9 главу, где говорится о саранче. Когда я читал 4 стих о Божьем повелении саранче не губить никакой зелени, меня осенила одна мысль. Я понял, что здесь был ключ к тому, как оставаться в безопасности в любые времена ужасов. Оставайся зеленым. Давид писал: «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков». Слово «зеленеющий», которое употребил здесь Давид, символизирует духовное здоровье. Это означает пышно расти, преуспевать, быть плодоносным. Давид говорит нам: «Мое здоровье приходит от доверия Богу. Я преуспеваю, потому

обращаюсь к Нему. Мое упование на Него производит во мне духовную жизнь. Здесь заключена главная истина о силе оставаться зеленеющим. Как написано в Иеремии, так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой». Господь предостерегает: «Не надейтесь на человека. Если вы больше полагаетесь на человеческую силу, чем на Меня, вы будете прокляты». Это является истиной для всякого народа или человека. 11 сентября 2001 года, когда исламисты вонзили свои ядовитые жало в башни Всемирного торгового центра, для нашей страны это был призыв пробудиться. У Америки была возможность смириться и воззвать к Господу. Это был шанс признать нашу нужду в Боге, и что без Него мы не можем ни выиграть какую-либо войну, ни добиться какого-нибудь прогресса. Мы уже выразили эту главную нужду в наших денежных банкнотах. Мы уповаем на Бога. Но в глубине сердца мы не желаем признавать свою нужду в Господе. И после 11 сентября Америка так и не обратилась к Богу. Вместо этого взяла верх гордыня. Мы скоро возложили свое упование на передовую технологию, военную мощь, разведку и отряды спецназа. Я верю, что мы наблюдаем печальное повторение того, что произошло с войной в Персидском заливе. Ту ночь, в которую американские войска вторглись в Ирак, президент Буш-старший провел на коленях. Бог благословил Америку, даровав ей победу в этом конфликте. После этого состоялся торжественный парад победителей в честь и во славу наших военных вождей. Но о Господе не было упомянуто ни слова. Помоги нам, Господи, теперь, если мы возложим свою надежду на бомбы с лазерным наведением и на передовые вооружения. Его слово предупреждает нас: проклят, надеющийся на человека. Что представляет собой это проклятие? Иеремия говорит, что мы будем низведены до положения вереска в пустыне. Другими словами, мы не будем высоким зеленеющим деревом, подобно другим деревьям в лесу, а вместо этого уподобимся одинокому, чахлому растению в пустыне, низкорослому и поблекшему, которому нечем хвалиться. Добрые времена для Америки, времена процветания и благополучия уйдут в прошлое. Вся эта сила и мощь, на которую мы до этого надеялись, сойдет на нет. Мы будем оставлены другими народами и предоставлены самим себе. В меньшем масштабе мы видим действие этого проклятия в жизни отдельных христиан. Когда-то давно они полагали свою надежду на финансовую безопасность, материальное приобретение, мирские удовольствия. Теперь их дух совершенно засох. Они стали одинокими, оставленными, потерянными в пустыне страха и смятения. Однако, когда мы полагаем свою надежду на Господа, наша вера будет производить следующее: благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плоды. Благословен всякий служитель, церковь и народ, который полагает свою надежду на живого Бога, и блажен тот, кто не позволяет никакой худой молве сдвинуть его со своего места, где он покоится в Господе. Когда мы полностью доверяемся Отцу, мы пускаем корни в Его реку здоровья, и Его божественная сила, приятное, зеленеющее, духовное здоровье течет в нас и через нас.
В то время, как все вокруг нас увядает, мы будем пышно цвести, как зеленеющие деревья, здоровые и сильные, и когда придет час испытания, мы не будем увядать или падать духом. Вместо этого наша вера будет только возрастать». Мы наблюдаем подобную картину в 14 главе книги пророка Осии. Ефрем, то есть Израиль, покаялся в своем отпадении, отказался от своего идолопоклонства и обратился к Господу с обновленной надеждой. В свою очередь Бог сказал: «Я услышу его, и я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Неожиданно Ефрем вновь расцвел. Их вера, проявившаяся в их покаянии, произвела духовное здоровье. Вскоре они приносили плоды, потому что в них струился живительный поток Божьей жизни. Почему зеленость так важна для нашей веры? Помните, саранче было сказано не трогать никакой зелени. Проще говоря, она не могла причинить вред никому, кто ходит в вере. Итак, даже при самых сильных атаках, те, кто полагает свою надежду на Бога, будут стоять прямо, подобно здоровым зеленеющим деревьям. Им не повредит никакая саранча, включая террористов. Лучшая защита против всякого рода адских атак, всякого жала, подобного жалу скорпиона, это духовное здоровье. И такого рода здоровье приходит только, когда мы обращаемся к Господу и доверяемся Его обетованиям. Позвольте мне спросить вас, доверяете ли вы вполне Божьему прощению? Полагаетесь ли вы на Его кровь, чтобы очистить вас от всякого беззакония, или вы все еще откапываете старые, давно уже прощенные грехи? Если вы чувствуете осуждение и постоянно силитесь угодить Богу, то вы не являетесь зеленеющим или здоровым. Бог прежде всего желает, чтобы вы приняли Его дар прощения и покоились в этом. После событий 11 сентября жизнь радикально изменилась. До этого средний христианин был занят прежде всего тем, чтобы получать удовольствие от работы, находить хороших консультантов и иметь друзей, которые бы понимали его. Теперь же все обстоит совершенно иначе. От нас требуется другой путь, чтобы выжить. И чтобы выжить, мы должны будем всецело полагаться на Божьи обетования завета. Мы должны быть убеждены: я покаялся и исповедовал мои грехи, и теперь нахожусь под защитой Христовой крови. Итак, я знаю, что я прощен. Дьявол может творить в обществе что угодно, но он не может коснуться моей души. Я не хочу давать место каким-либо мыслям вины или страха. Я буду доверяться только одному лишь Божьему Слову, и оно говорит, что я чист и драгоценен в Его очах. Те, кто сейчас ожесточаются по отношению к Богу, будут ошеломлены грядущими ужасными бедствиями, если народ или страна, подвергающаяся суду, не раскается в результате неоднократных призывов пробудиться. Они уже никогда не раскаются, они просто ожесточат свои выи. Но те, кто уповают на Бога, будут радоваться. Действительно, на самом пике опустошения эти Божьи рабы будут восклицать от радости, как написано: «И возрадуются все уповавшие на Тебя, вечно будут ликовать». Почему же они будут восклицать от радости? Потому что, как написано, Ты покровительствуешь им, благоволением, как щитом, окружаешь его. Вот Божье обетование ко всем, кто полагает свою надежду на Него. Да услышит тебя Господь в день печали и защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебя помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя». Ныне познал я, что Господь спасет помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
Кто-то полагает свою надежду на американскую военную мощь, но все, кто уповают на Господа, найдут истинный покой. Нам не нужны бомбоубежища, противогазы или укрытия. У нас есть Бог, который есть наш мир, и Он услышит нас, когда мы воззовем к Нему. Аллилуйя!

Он не в себе? А не сошел ли он с ума? К чему? Зачем тревожит душа? Смотри-ка, целая толпа. Опять пришла его послушать. Он не в себе. Что он несет? Словами будоражит сердце. Пусть он уйдет. Вон, мать зовет. Куда ей от такого деться? Наверное, стыдно всей семье. Угомоните это чудо. Взрывает мысли в голове. Где он слова берет? Откуда? Не обошлось тут без греха. Нечистый сам его попутал. Не местный он? Издалека? Пусть и идет себе отсюда. Какой-то плотник. Вот дает. Из Назарета? Рассмешили. Он не в себе. Вон мать зовет. Весь двор за домом всполошили. Его речей нам не вместить. Безумцам мы уже привычны. Таких камнями надо бить, чтоб не болтал пустые притчи. Чем он влечет народ к себе? Их что, магнитом к нему тянет? Взрывает мысли в голове. Все учит, учит, обличает. Они привыкли без него искать его, ему молиться. А слушать правду нелегко, и спящим трудно пробудиться. Да, он не шел на компромисс и резал словом по-живому. Взирая в небо, падал ниц в объятия к Отцу Святому. Не от себя он говорил, и потому ломал устои, срывая маски, ноги мыл, меняя ценности и роли. Он совершил переворот, и, проникая прямо в мысли, он нарушал событий ход и весь уклад привычной жизни. Он вызывал восторг и гнев, а я слова его вмещаю. Он кроткий агнец, сильный лев, он не в себе, как я считаю. Смогла бы я тогда понять, и в притче плотника вникая, его кем стало почитать, в толпе смущенной пребывая. Молюсь, Господь, молюсь сильней. Твои слова, они как пламя, пекут и жгут сердца людей, их расплавляя и меняя. Ведь по сей день звучит вопрос, когда по сердцу правда рубит. Он не в себе? Это всерьез? Так он прощает или судит? Но знаю, что, познав Христа, с Иисусом в личном диалоге нам станет ясно, что всегда он не в себе был, он был в Боге.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Пойдешь ли ты? Пойдешь ли ты туда, где плачут? Пойдешь ли ты сказать слова, где выхода из тьмы не видно? Пойдешь ли ты спасать душа? Слышишь ли плач детей так громко, вопль матерей, стоны отцов? Кто-то проходит в доме ломки, к душе и к телу вход для духов. Кто-то закрылся на замки все, взгляд затуманен, устремлен на дозу последнюю героина, и мир вокруг стал замедлен. Остановилось время жизни, не слышен стук, что за дверьми, и мамин голос беспокойный: «Сын дорогой, дверь отвори! Ты нужен там, в этом доме, в слове твоем нуждается мать, что есть надежда в этом проломе, во имя Иисуса всем вместе стать. Скажи им, что я люблю их сильно, скажи тем душам, что есть победа, я благословлю их всех обильно, в голодной стране дам им хлеба». Вопрос стоит: пойдешь ли ты, друг, куда мой голос поведет, станешь моими ли ногами, когда мой дух вдруг позовет? Смотри, вот мальчик у дороги плачет, стоя средь темноты, его рыдание небо слышит. Слышишь ли ты крики души? Я хочу тебя послать на помощь, я буду твоим проводником, направлю я тебя на слезы, венец получишь ты потом. Вот душа стоит на обрыве, вся ее жизнь была нелегка, детский дом, а потом интернаты, плачет и стонет ее душа. Выхода нет, твердит про себя, только один лист для меня, веревка, петля, всему конец. Она ведь не знает, что есть отец, что есть на небе ее дом, и я ее жду после жизни потом. Только нужно спешить, скорей беги, беги, спаси тех людей. Ты лишь открой уста, я скажу, я для тебя их сам найду, мне нужна воля твоя, я пойду. Не отвернись, ведь я их люблю. Мост высоко над рекою стоит, а на мосте кто-то громко кричит: «Бог, если ты есть, помоги, и мою душу ты сам спаси». Тишина, ночь, река манит к себе, прыгни, конец придет в воде. Боли забудешь, придет покой, идет война над этой душой, эта душа ждет руки от тебя, слово услышит: Иисус любит тебя. Не стой, не жди, время летит, демон убийства, он нет, не спит, надо спешить, бежать, спасать, не оттолкнет этот глаз, ты поспеши, спеши на помощь, ведь этот голос звучит для нас. Да, я пойду, я протяну им руку, да, я скажу: Иисус любит тебя. Нет, ты не слушай другой голос, это обман, это гибель душа. Я пойду в дома, где горе и слезы, мать проливает ночью и днем. Да, мой Господь, я пойду, будь со мною, что в небесах всех встретить потом. Ты сам управь моими мыслями, ты говори своими словами, я твой слуга, ты мой Господин. Я всегда буду с тобою, ты не один. Где ныне беда, где слезы и стоны, где души живут во зле и грехе, о Иисус, пойдем в дома те, ты их спаси и возьми к себе. Ты ведь желаешь помочь угнетенным, я весь в руках твоих, веди, я верю, мы вместе поможем тем душам в небо к Отцу их привести. Твое желание мое пусть будет, мое пусть сердце, нет, не забудет, что ты Господь, есть сила неба, голодным ты даешь всем хлеба. Ты впереди, я за тобою, моим всем сердцем и душою хочу отдаться и бежать, овец заблудших всех спасать. Дай силу духа на победу, как динамит, чтобы разнести все силы тьмы, что нападают, душу во тьму, чтобы унести. И веру твердую гранит, что горе двигает, летит над суетою и над тьмою, мощными крыльями парит. И я пойду и скажу: вот я, отец, ты звал, и я пришел. Я твой навеки и отныне, душе покой своей нашел. Аминь.

Момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты – не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

После сражения, продолжавшегося почти всю ночь, одному из офицеров было поручено доставить важное донесение в отдаленный пункт. Палящее солнце и раскаленный воздух довели всадника почти до изнеможения. И как обрадовался бы он сейчас хотя бы глотку воды, но взять ее было негде. Было уже около полудня, когда он доехал до одного места, где у родника разместилось несколько солдат. Он остановил своего строптивого коня и хотел уж было спуститься на землю. Но именно в этот момент животное опять начало буйствовать. Солдаты разразились громким хохотом, насмехаясь над ним. Тогда офицер протянул свою флягу одному из солдат, попросив наполнить ее водой. Солдат же, злобно выругавшись, выкрикнул: «Наполняй свою флягу сам!» Страшная ярость охватила офицера. Он пришпорил коня и галопом умчался прочь, не слыша оклика солдата, предлагавшего ему вернуться. Совсем изнеможденный, он встретил наконец молодого человека, который охотно дал ему попить и напоил коня. Вскоре после этого он достиг места назначения и передал донесение. Каждый раз, когда он вспоминал о той жгучей жажде, буйствующем коне и смеющихся солдатах, им овладевало страшное чувство мести к тому бессердечному человеку, с руганью, отказавшему ему в глотке воды. На протяжении 2 лет он усердно искал этого молодого парня, но безрезультатно. Спустя некоторое время офицер получил в одном из боев довольно-таки тяжелое ранение. Он попал в лазарет и на несколько недель оказался прикованным к постели. И когда после неподвижного лежания ему снова разрешили встать и ходить, для него было большой радостью поближе познакомиться с ранеными и оказывать им поддержку. Порой приходилось стоять и у смертного одра, и он мог, наблюдая за ранеными, делать определенные заключения. Он видел мужчин, которые стойко, как сталь, держались на поле боя, но перед лицом смерти почему-то трепетали, как осиновые листочки. Он видел, что некоторые уходили в иной мир без всякой надежды. Но случалось и видеть, как солдаты-христиане тихо и мирно предавали свои души в Господни руки. Горе и боль раненых, смерть некоторых друзей заглушили в нем на некоторое время мысли о смерти. В это время лишь одно желание занимало его сердце — однажды умереть так же блаженно, как умирают эти верующие солдаты. Офицер был уже почти здоров, когда произошло еще одно кровавое сражение. В лазарет опять последовал нескончаемый поток раненых. Это было душераздирающее зрелище. Стояла невыносимая жара. Испарения в палатах превращали нахождение в них в муку. Лишь одно слышалось из всех уст — «Воды! Воды!». Офицер был неутомим в раздаче драгоценного питья. Проходя со своим кувшином между ранеными, он услышал с одной из последних в ряду коек слабый голос: «Воды! Ради Бога, дайте воды!». Он тут же поспешил к этой кровати. Однако жаждущий тотчас же опустился назад на подушку и отвернулся лицом к стене. В сердце офицера раздался голос: «Это твой враг. Вот и настал твой час расплаты. Ты это можешь. Не давай злодею ни капли». Но послышался и другой голос, говоривший: «Как было бы хорошо воздать добром за зло! Как приятно и в то же время больно будет ему, если ты дашь ему немного воды! Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Притчи 25:21-22. «Не позволяй злу одолевать тебя, но побеждай зло добром. Поступи как христианин. Это самая лучшая месть».
Долго не раздумывая, он приподнял беднягу и дал ему вдоволь напиться. Как благодарен был раненый, и какая радость наполнила сердце офицера! Врач объяснил, что больному придется ампутировать ногу, и что он едва ли выживет. Офицер попросил разрешения ухаживать за этим больным особо, что ему охотно и позволили. Он был неутомим в ухаживании и помогал даже при операции. «Узнает ли меня солдат?» — думал он. Спросить же его об этом ему мешала гордость. Но однажды больной приподнялся и сам спросил своего попечителя, узнает ли он его. На что офицер ответил: «Да». Тогда больной сказал: «Да, это я. Я отказал вам однажды в кружке холодной воды. Я сразу же узнал вас. Мне было очень больно, что я тогда так резко обошелся с вами. Тут же осознав, что поступил несправедливо, я стал звать вас обратно, но вы не вернулись. Видите ли, тогда один офицер сильно отругал меня ни за что. Все пошло из рук вон плохо, и я был огорчен и озлоблен. Сам не знаю, как я мог тогда поступить так бесчеловечно. Как я сожалел об этом. 2 года я искал вас, чтобы попросить прощения. Вы так любезны ко мне. Я очень вас прошу, простите меня. Не правда ли, вы сделаете это?» Офицер был просто ошеломлен услышанным. 2 года мы искали друг друга. Он меня для раскаяния, я же его для мести. Он лучше меня. «Друг!» — воскликнул офицер, тронутый его словами. «Не упоминай больше об этом. Я рад, что могу ухаживать за тобой. И можешь быть уверен, что прежний твой поступок забыт». «Да, я вижу это. Пусть Господь вознаградит вас за это». Состояние больного ухудшалось с каждым днем, и его близкий конец становился все очевиднее. Он слабел с каждым часом. К сожалению, он слишком долго упускал самое важное занятие в своей жизни — молитву. И теперь, готовясь к смертному часу, молился как мог. Офицер не отходил от его кровати. Он выслушал и последнее пожелание умирающего родственникам. Закончив, умирающий сказал: «Теперь мне кажется, будто я опять ребенок, и рядом моя мать, которая когда-то учила меня молиться. И сейчас я хочу помолиться той молитвой, которую выучил, сидя у нее на коленях». Едва слышно, он произнес свою детскую молитву и завершающим аминь, его душа навечно покинула этот мир.

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Колоссянам 3:16. Мой дядя женился на сестре моей матери, будучи уже вдовцом. И хотя есть такая тенденция находить в человеке, который собирается жениться, что-нибудь плохое, а об умершем говорить только хорошее, то о нем, как в первом, так и во втором случае, я слышала только хорошее. Во время войны он, как и тысячи других молодых немцев, был вырван из привычного течения сельской жизни и мобилизован в трудовую армию. Большинство из них не выезжало никуда дальше своего районного центра. Они не знали русского языка, не умели общаться с деньгами, не видел их ранее. Они не могли распределить свою скудную зарплату на весь месяц. Считая себя богатыми, в первые после получения денег дни они очень скоро вынуждены были занимать на сухой хлеб. Научить более молодых правильно распределить деньги, защитить их от дурных связей, уберечь от недоброго, старался мой дядя с заботой отца, хотя своих детей у них с женой тогда еще не было. Многие из этих юношей очень ценили его и видели в нем пример настоящего христианина. И когда спустя годы он с тетей приезжал к нам в гости, то среди тех, кто приходил повидаться с ними, почти всегда был кто-нибудь из этого потока. Господь тоже не забыл его жену.

читать текст. С большим трудом по складам начал он читать предложенный отрывок. Обороты речи, употребляемые в политических сводках, были для него непривычны. Тогда сын заметил: «Газеты читать он не будет. Не найдется ли в кабинете Библия?» Здесь нашелся Новый Завет с псалтырем, которым она, открыв наугад, заменила газету. Разобрав начальные слоги псалма, дядя продолжал цитировать знакомый текст по памяти. И тогда, когда врач передвинула его на экране и еще не успела навести резкость. И тогда она, первоначально думая, что аппарат этот нужен ему для чтения газет, чтобы следить за событиями в мире, сделала заключение: «Для Библии вам этот аппарат не нужен. Ее вы знаете наизусть». И хотя дядя не получил желаемого, Слово Божие оставалось перед его духовным взором до конца его дней.

приятней намного для церкви трудиться, Спасителя Бога любить и молиться, приятней для Бога стихи создавать, стихами дорогу Христу устилать. Не пальмовой ветвью, как раньше когда-то, я путь устилаю лишь тем, чем богато. Богатство мое — это строки и проза. Пусть будут греху мои строки заноза, пусть в горле греха станут твердою костью. Стихом я воюю без страха, со злостью. Стихи — это меч против яростной смерти. О, люди, в Иисуса живого поверьте! Стихи мне диктует Господь, как диктант. Его лишь заслуга, его лишь талант. А я лишь писака и жалкий посредник, и Божьего царства на небе наследник.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5 глава, 1 и 2 стих. Добровольное жертвоприношение. Все, что делал Господь Иисус, было сделано совершенно и добровольно. Его пути на земле, Его дело креста — все это благоухание Его посвящения. Творить волю Отца было для Него пищей, никто не отнял у Него жизнь, Он Сам отдал ее из любви. Давайте задумаемся над тем, как сейчас в славе Он служит Своим и как вознаградит их в будущем. Все это вытекает из Его готовности вечно служить Богу ради них. Неужели мы не зададимся тогда вопросом, желает ли Бог видеть в своих детях что-то от прекрасных качеств своего возлюбленного Сына? Даже во времена Ветхого Завета, когда народ был призван жить по заповеди «Люби Господа Бога твоего», Бог дал много возможностей активно являть такую любовь. Когда кто из вас хочет принести жертву, так в книге Левит звучит приглашение принести добровольное жертвоприношение, что свидетельствует о благоухании и преданности Господа Иисуса своему Отцу и Его делу. Добровольный аспект дара был отражен не только в самой жертве, это был мотив в сердце жертвователя, чего желал Бог. Насколько же больше мы, Его дети, должны поступать подобным образом?

момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты – не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

0: Бытие, глава 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог, «Вот знамение завета, который я ставлю между мною и между вами, и между всякою живою душою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною, между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, вышедши, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
1: Бытие, глава 10. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета — Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера — Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыны Иавана — Елиса, Фарсис, Киттим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама — Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша — Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы — Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится «сильный зверолов, как Немрод перед Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховох, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима — Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, сыны Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацар-Мавефа, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовама. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыны Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. Бытие, глава 11.
0: На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сыновей и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фарры. Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой — Сара. Имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дошедши до Харанна, они остановились там. И было дней жизни Фарры 205 лет, и умер Фарра в Харране. Бытие, глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле той до места,

Бог и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это жена его», и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму было хорошо ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

Едва мы хотим узнать полноту благословения, заключающееся в молитвенной жизни, нам необходимо не только молиться надлежащим образом, но и в надлежащее время. Пример самого Христа полон назидания относительно того, когда именно следует молиться. В первой главе Евангелия от Марка в 35 стихе мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Иисус Христос избрал для молитвы ранний утренний час. Многие из сильных мужей Божьих следовали в этом отношении примеру Господа. В утренние часы мозг наш свеж и способен на лучшую работу. То безусловное сосредоточение мыслей на Боге, которое необходимо для наиболее успешной молитвы, всего легче достижимо в ранние утренние часы. Кроме того, когда ранние часы, проведенные в молитве, весь день освящен и приобретена сила на то, чтобы преодолеть искушения и исполнить предстоящие обязанности. В первые часы дня мы можем приобрести более, чем в какое-либо другое время. Всякое дитя Божие, желающее использовать свою жизнь для Христа наилучшим образом, должно отвести раннюю часть для общения с Богом в чтении Его Слова и молитве. Первое, что мы должны делать каждый день, это уединиться с Богом и стать лицом к лицу к обязанностям и искушениям, получив для всего этого силу от Бога. Мы должны обеспечить себе победу, прежде чем наступит час испытания, искушения или служения. Место уединенной молитвы есть то именно место, где мы должны нести наши битвы и одерживать наши победы. В Евангелии мы видим Иисуса Христа, молящегося ночью и проводящего всю ночь в молитве. Разумеется, мы не имеем причины предполагать, что Господь постоянно так поступал. Мы не знаем даже, как часто Он это делал. Но, конечно, бывали времена, когда вся ночь посвящалась молитве. Есть, без сомнения, способ уделять целые ночи молитве таким образом, что от этого не будет никакой пользы, а именно, когда это делается в духе закона. Не следует говорить: «Я собираюсь провести целую ночь в молитве», и при этом думать, что это составляет заслугу, которой можно приобрести благоволение у Бога. Это не что иное, как подзаконность. Часто полезно сказать: «Я хочу посвятить эту ночь общению с Богом, чтобы испросить Его благословения и сил. А если это окажется нужным, и Он меня так направит, я всю ночь проведу в молитве». Случается, что прежде чем пройдет ночь, мы уже вымолили то, о чем молились, и можем идти на отдых, и при этом найдем более освежающий и ободряющий сон, чем если бы мы не проводили этого времени в молитве. За ночами, проведенными в молитве к Богу, следуют дни силы в общении с людьми. В ночные часы спящий мир затихает. Мы можем уединиться с Богом и иметь ничем не нарушимое общение. Если мы посвятили молитве целую ночь, то не станем торопиться. У нас будет достаточно времени Духу Святому охватить весь наш ум, чтобы руководить им, и, наконец, у нас хватит времени вымолить до конца то, о чем мы молились. Молитвенная ночь должна быть совершенно отдана в распоряжение Бога. Мы не должны заранее определять, сколько времени будем молиться или о чем будем молиться, но должны провести у ног Божиих долгое или короткое время, сколько Он укажет, и сосредотачивать мысли на том или другом предмете, смотря по тому, как Он их направляет. Иисус Христос молился перед всеми чрезвычайными событиями своей жизни. Он молился пред избранием 12 учеников, перед Нагорной проповедью, перед тем, чтобы отправиться в путь для благовествования, перед началом своего служения, перед объявлением 12, о приближении своей кончины и перед великим завершением Его жизни на кресте. Он готовился ко всякому важному, чрезвычайному событию продолжительной молитвою. Так и мы должны делать.
Когда мы видим приближение какого-нибудь особого события, мы должны приготовиться к нему определенной молитвою. Мы не должны скупиться временем на молитву. Христос молился не только перед великими событиями и победами своей жизни, но также после великих подвигов и чрезвычайных событий. Когда Он накормил 5000 душ 5 хлебами и 2 рыбками, и народ хотел взять Его и сделать царем, Он отослал народ, а Сам взошел на гору помолиться наедине и целые часы провел там в молитве к Богу. Таким образом, Он шел от одной победы к другой. Для большинства из нас более обычно молиться перед великими событиями жизни, чем молиться после них. Но последнее так же важно, как и первое. Многие в ответ на молитвы были облекаемы силою и совершали великое во имя Господне. А когда это великое исполнялось, вместо того, чтобы смириться перед Ним, воздав Ему славу за то, что было достигнуто, они поздравляли себя с совершенным подвигом, впадали в надменье, и Бог должен был отложить их в сторону. То, что было сделано, не сопровождалось смирением своего «я» и молитвою к Богу, и таким образом проникла в сердце гордость, и могучий человек лишался своей силы. Иисус Христос посвящал особое время молитве, когда жизнь Его была чрезвычайно занята. В такое время Он удалялся от толпившегося вокруг Него народа, уходил в пустынные места и там молился. Но тем более распространилась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему, слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Луки 5 глава. Иные люди так заняты, что не находят время для молитвы. По-видимому, чем Христос более занят, тем более Он молился. Многие могучие мужи Божии переняли эту тайну у Христа. И когда более обыкновенного накапливались дела, они более обыкновенного уделяли время для молитвы. Другие же утратили свою силу, потому что не научились этой тайне и допустили возраставшей работе вытеснить молитву. Много лет назад пишущий эти строки имел случай вместе с другими студентами расспрашивать одного из самых выдающихся христианских деятелей того времени и, между прочим, задать ему следующий вопрос. «Не расскажете ли вы нам что-нибудь о вашей молитвенной жизни?» Деятель помолчал минуту и затем, устремив на меня серьезный взгляд, ответил. «Ну, в этом отношении я должен сознаться, что был так доволен делами последнее время, что не мог уделять на молитву столько времени, сколько следовало бы. Если чему удивляться, что человек этот потерял силу и что великое дело, которое он делал, очень заметно от этого пострадало. Будем всегда помнить, что чем больше дел, тем больше времени мы должны посвящать молитве». Иисус Христос молился перед великими искушениями. Когда Он все ближе подходил к кресту, и Ему все яснее становилось, что на нем должно совершиться окончательное испытание Его жизни, Иисус удалялся в сад для молитвы. Он пришел на место, называемое Гефсимания, и говорил ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Великое спокойствие, с которым он встретил ужасный натиск судилища Пилата, был последствием борьбы, страданий и победы Гефсиманского сада. Пока Иисус молился, ученики спали, и вследствие этого он устоял, между тем, как они пали постыдным образом. Многие искушения приходят к нам неожиданно, без всяких предостережений, и все, что мы можем сделать в такую минуту, это поднять к Богу вопль о немедленной помощи. Но приближение многих искушений мы можем предвидеть заранее. И в таких случаях победа должна быть выиграна прежде, нежели искушение нас постигнет. В послании к Фессалоникийцам мы читаем: «Непрестанно молитесь», а Ефесянам написано: «Молитесь во всякое время». Вся наша жизнь должна быть жизнью молитвы в постоянном общении с Богом.
Наш внутренний взор должен быть всегда устремлен вверх к Богу. Хождение в Его присутствии должно быть для нас настолько привычно, что даже когда мы проснемся среди ночи, самым естественным пробуждением для нас должна быть беседа с Богом в благодарении или прошении. Я снова пред Тобою на коленях. Ты знаешь все — ошибки, боль, позор. Ты зришь с небес на наши преступления. Не смеем мы вступать с Тобою в спор. О Иисус, Ты знаешь мое сердце, Ты слышишь крик и стон моей души. Ей снова хочется в любви согреться, покой найти лишь в Твоей груди. Прости меня за то, что я не жажду, прости меня за то, что не ищу. Твое присутствие меняю на неправду. За холод Ты прости и теплоту. Прости, что разум занят не Тобою. Прости, что мысли не ведут к добру, что заполняют сердце пустотою. Прости, что в суете я вновь живу. Прости, что голос Твой уже не слышу, своей молитвы ввысь не возношу. Прости, что ближнего в нужде не вижу, мое беспечие простить Тебя прошу. Прошу прощения у того, кто любит. Бог знает, оправдания не ищу. Прими, Господь, сердечную молитву. Ты видишь, Боже, искренность мою. Мне хочется расправить крылья веры, поверить, что Тобой я прощена, поверить в благодать Твою без меры. Твоя, Господь, мне милость так нужна. Моя душа вновь рвется к Иисусу, и сердце очень трепетно стучит. Я верю, что воды живой напьюсь я. Я верю, Ты — источник моих сил. Теперь объята я Твоей любовью, и не страшна мне больше темнота. Я верю, что омыта Твоей кровью. Тебе, Иисус, я до конца буду верна.

Сегодня, даже если бы Господь пришел, тихонько сел к нам на собрание, то многие из нас, на жаль его, скажу так честно, просто б не узнали. Вокруг нас сотни, тысячи людей, нуждающиеся в спасении Божьем, а мы закрыли на замочек дверь и не хотим, чтобы кто-то нас тревожил. Нам хорошо, уютно, и зачем переживать? Сегодня нет причины, никто не гонит нас, не тот уж век. Живи и наслаждайся жизнью, милой. А если нужно, Бог сам приведет, спасет, омоет, ведь Он царь, владыка, кого Он хочет. Ну а мы чего? Прошло уже то время жатв великих. Жестокосердие у нас, у христиан, а самоправедность глаза нам ослепляет, и, успокоившись, попавший в Ханаан, беспечье в сон глубокий погружает. Уснула церковь. Спит уже давно, смирившись с теплым, жалким состоянием, ест мед и хлеб, а к хлебу молоко, и беззаботно, мирно отдыхает. Воскресным утром дом молитвы полн, а вечером всего лишь единицы, и средь недели на собрании в нем увидишь те же жаждущие лица. А где же остальные? А они всегда найдут причину к оправданию: семья, мол, дом, работа. Но, увы, они мертвы, им нужно покаяние. «Взыщу я кровь с вас, — говорит Господь, — за то, что соблазном вы стали в этом мире. Вы имя мое носите, но все ж далекими вы стали мне, чужими. Вы лучше жить хотите на земле, и зависть вам, друзья, оковы строит. А многих укусил успеха змей, и совесть вас давно уж не тревожит. Что Бог, мой друг, тебе, скажи, не дал, чтоб жизнь благочестивую прожил ты? А тебе мало тех житейских благ, ты хочешь больше, ты стал ненасытным. Да, строишь замок, брат ты, на песке, величественный он хоть, но фундамент одной волной размоет, и тебе не хватит сил уже его поправить. Кому ты раб, тот господин тебе, а двум служить не сможешь, друг мой, честно. Пока не поздно, возвратись скорей на путь тернистый, там тебе лишь место. Проснись, стань спящий и скорей спеши, тебя Господь сегодня призывает, и весть благую ближним донеси, друзьям, соседям, тем, кто погибает.

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Псалом 33,

Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, приветствуем вас. И мы с вами сегодня в прямом эфире, слава Богу, за эту возможность, которую Господь нам посылает и дает. И я надеюсь, что сегодня мы вместе будем искать лица Господнего, чтобы Господь своей любви и милости для нас проявлял. И Он уже проявляет, друзья, свою заботу, но мы, как часто говорим, напоминаем, чтобы мы могли настроить свои сердца к Богу, настроить нашу, может быть так, молитвенную состояние пред лицем Господним, чтобы Господь своей рукою нас направлял и вел. Хотел бы, друзья, напомнить, что это молитвенный час для каждого из нас, чтобы мы могли принимать участие в молитве, богоискании, чтобы Слово Божие, оно жило внутри нас. И я верю, что если мы, как народ Божий, будем прилагать старания богоискания, то Господь будет благословлять, будет давать силу и давать нам надежду. Так что хотел бы объявить координаты, друзья, куда вы могли звонить на телефон номер. Это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Звоните на этот номер, это где вы можете оставлять свои нужды и переживания. И хотел бы вам, друзья, сообщить, что вы можете на этот же номер звонить смс, писать смс, и писать WhatsApp на этот же номер. Телефон номер, я повторю, 425-296-78-29. На этот номер писать можно и звонить. И так само, друзья, если вы имеете Telegram-приложение, вы можете подписаться на наш Telegram-канал, который вы можете получать сообщения, когда у нас начинается молитва, или различные миссионерские деятельности, которые происходят, или объявления от Радио МВ. Вы можете вживую следить за нами. Это зайдите на Telegram и напишите «Радио МВ». Вы увидите наш логотип и можете подписаться на канал. Да благословит, друзья, вас Господь, что у вас есть такая возможность присоединяться с нами вместе в молитве. Это очень необходимо и важно. Да даст Господь нам, друзья, эту милость и любовь. Есть псалмопевец Псалома 29:13. «Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». Знаете, псалмопевец часто, знаете, в своих, может быть, так сказать, в псалмах, выражал, что «да будет славить тебя душа моя, и да не умолкает». Вообще, если рассуждать о жизни Давида, да, у него столько было различных, скажем, трудностей, испытаний, разных таких, ну, скажем, передраг в жизни, разных таких сложностей. И меня удивляет всегда вот его мысль, которую он всегда подводит, или часто можно проследить в его посланиях, в песнопениях, да, в выражении вот этой славы Божией. И я так помышлял, думал, почему так Давид, он смело мог заявлять. Ну, конечно же, смотря на жизнь, уже у нас есть посмотреть его начало и конец, посмотреть, как он вообще проживал свою жизнь, есть написано, да, и мы можем что-то почерпнуть, то мы видим, что вот эти все испытания, которые сталкивался он с ними, когда Бог выходил навстречу, они укрепляли его веру и делали возможным быть тем человеком, который он стал, человеком, который хвалил Бога, который прославлял его. Почему? Потому что он знал, кто его Господь. Друзья, это так важно. Знаете, когда ты знаешь, кто твой Господь, тогда у тебя нету даже сомнения прославить его имя. Да, у тебя нету сомнения возвеличить его. Сомнения, может быть, выразить вот это благословение и благодарность Богу, нежели быть скованным или, скажем так, в таком положении неблагодарственного человека, то здесь мне нравится, как псалмопевец, он очень ясно это выражает. Но для нашего начала, может быть, молитвенной передачи, я бы хотел, чтобы мы вместе, друзья,
помолились, благословили имя Господне, чтобы в начале вот эта передача, которую Господь нам дает, каждый вторник, каждую пятницу делать прямой эфир, где наши братья и сестры по всему лицу земли присылают свои нужды, благодарственности, свои свидетельства. Мы зачитываем и молимся, как народ Божий. И я верю, что не только я сижу здесь у микрофона, молюсь с вами, но многие из вас, друзья, вы поддерживаете и молитесь за эти нужды, которые вы слышите, за свидетельство и за благословение, которое Бог посылает, дает нашим братьям и сестрам. Я вижу, друзья, часто вы это делаете, и слава Богу за вас. Давайте мы помолимся для начала этого эфира, чтобы Божья милость была над нами. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час, который Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя за любовь Твою и милость, что Твоя любовь и милость, она есть верная между нами, Господь. Слава Тебе, Господь, что мы можем полагаться на Тебя. Даже когда порой человек нас подводит или ситуация какая-то подводит нас, но мы знаем, что Ты Бог, который видишь и знаешь человека, который Ты понимаешь внутренность человека. Мы благодарим Тебя, что Твоя, Господь, любовь и защита, она всегда над народом Твоим. Слава Тебе, Господь, что Ты печешься о тех, кто ищет Тебя, кто молится, кто, может быть, искренне ходит пред лицем Твоим. И Твоя любовь, она простерта над каждым человеком, который боящийся Тебя. Мы славим Тебя. Благослови этот молитвенный час. Помоги нам, чтобы наше сердце, оно всегда открывалось пред лицем Твоим, было открыто искренне. Мы благодарим за защиту и любовь Твою. Даруй нам милость Твою и защиту Твою. Да будет, Господи, имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Друзья, да благословит всех вас Господь, напоминая, что это молитвенный час, и на телефон номер, куда вы можете писать свои нужды и свои, может быть, прошения или благодарственности, свидетельства. На этот номер я повторю, на него можно писать смс-сообщение и WhatsApp. Если вам легче написать через WhatsApp-приложение, вы это можете сделать. Телефон номер это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, напоминаю, что это молитвенный час, прямой эфир. Так что, если вы только присоединились, помните, что вы имеете возможность принимать участие с нами вместе, молясь и поддерживая друг друга. Молясь и поддерживая друг друга. И хотел бы, друзья, зачитать стих, который мы размышляем. Да? «Да славит Тебя, душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно». Это Псалом, 29 глава, 13 стих. Где псалмопевец, он выражает Богу свою благодарственность, где он славит Его. Друзья, я верю, что он славил Его не только, может быть, славословием, но и жизнью человек пытался отразить, что Господь являлся его быть царем и Богом. И вот насколько важно, друзья, чтобы мы не только говорили устами, но за нами и было, может быть, действия и последствия того, что мы говорим. Поистину, чтобы Слово Божие, оно было в нас, чтобы оно было обильно вселяло словом, обильно вселяло в сердца наши, друзья, как по Слову Божьему написано. Да благословит всех Господь. И хотел бы, друзья, поделиться мыслью. Знаете, я размышлял над местописанием, где Иисус Христос в 22 главе Матфея, когда фарисеи и законники пытались уловить Христа. Это буквально несколько, недалеко от Его было уже распятие. Они пытались уловить Иисуса Христа в своем разговоре, с Ним разговоре. И один из адвокатов, знающий закон, спрашивает Иисуса Христа, какая самая большая заповедь. И интересно, Иисус Христос начинает цитировать эту заповедь, это заповедь, которая была записана второзаконием, это в их в книге Торы, и он начинает цитировать эту заповедь, написанную в 6, по-моему, главе, 5 стихе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
да, всей разумением твоим, всей крепости твоей, да. А, и он начинает цитировать это место Писания для них, а потом говорит, вторая, самая большая, подобная ей после этого, вторая, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И, друзья, здесь что интересно, и он говорит, на этих двух строятся пророки, законы пророки. Знаете, я размышляя на это место Писания, перечитывая, мне мысли такие ложатся, как важно, чтобы мы любили Господа всем сердцем своим, да, и он потом показывает, что это значит сердцем, и потом он, друзья, подводит, чтобы мы любили и своих ближних, друзья, как самого себя. Вот эта любовь, я не знаю, как вы, но, может быть, если поговорить о любви, мы видим те люди, которые любят друг друга, да, они в них отражаются. Это люди, может быть, которые есть такие. У меня один был друг, проживал в другом штате, он был очень такой заярый, ну, такой, скажем так, любитель-рыбак, что он в любое свободное время он находил на рыбалку. И куда бы он бы ни поехал, всегда он что-то где-то поймает. И рыбу. И, знаете, он так сильно любил рыбалить, даже он рано утром вставал, поднимался, бывал в 3 часа, в 4 утра, чтобы поехать сделать этот, ну, рыбалку, сделать тот улов, который он так хотел и ожидал. Для меня такая картина нарисовалась. Человек, который любит, он находит время, способности, скажем, возможности, чтобы сделать то, что ему нравится. И вот здесь Иисус подводит, говорит, чтобы мы возлюбили Бога. Другими словами, всей жизнью своей, да, всем своим сердцем. Это, другими словами, находить возможность в любые обстоятельства, в любые положения, во всем находить это общение с присутствием с Богом. Потом мы уже читаем в Новом Завете, то есть в Откровении написано о первой любви. Помните? Вот тот, чтобы, говорит, чтобы это была первая любовь, и делайте прежние дела. Вот это слово «любовь», друзья, когда есть она в нас, я верю, что даже все наши вот желания внутри, которые будут у нас, они будут только для славы Божией. Те хотения, может быть, которые будут в нас, это будет, чтобы прославить Его, чтобы имя Господне было прославлено, потому что мы любим Его. Вот когда человек что-то любит, как я уже сказал, он найдет время и возможность в любые обстоятельства, чтобы это исполнить. Вот так само, когда есть любовь и гармония между мужем и женой, они будут пытаться поддерживать, искать разные обстоятельства и возможности, чтобы эта любовь или, так сказать, ну, вот этот, ну, атмосфера любви в семье взаимная была между ними, они будут подогревать ее. Вот так само и Господь хочет, чтобы мы возлюбили Господа Бога всем сердцем своим, всей душой и всем разумением, чтобы во всем наших делах, поступках, выборах, наших, может быть, разговорах, Его имя, оно славилось, чтобы поистине люди могли видеть, что мы пропитаны Его любовью. Иисус Христос говорит, как узнаешь, что есть вы мои ученики? Он не сказал, что вы будете знать больше всех богословия или доктрин. Но Он сказал, вы будете иметь, они будут видеть между вами любовь. Друзья, я думаю, здесь вот это качество Христа, христоподобие, оно очень важное. Очень важно. И вот здесь Христос пытается нам донести мысль, что любовь, она все пройдет, но любовь останется. Все дарования пройдут, но любовь останется. Это плод Духа Святого. Любовь — это качество Христоподобия. Кто Дух Христов не имеет, тот не Его. Христоподобие, Дух Его — это Дух любви Божией, который, если будет любовь между вами, то узнает, что вы есть мои ученики. Признак Христоподобия — это любовь в нас, друзья. И человек, который любит, он человек бодрствующий. Человек, который любит, он внимательный. И тогда человек может распознавать времена и сроки, где он находится, и что Господь хочет от него. Это, друзья, очень важно. Хотел бы напомнить, друзья, что это прямой эфир молитва. Сейчас я объявлю координаты, потом мы выслушаем ваши нужды и тоже будем молиться. Телефон номера, куда вы можете писать, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Слушаем ваши нужды и потом будем вместе молиться.

прошу помолиться за племянницу Аню, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от искушений, даровал хорошее христианское окружение и помог твердо следовать за ним. Верю в силу молитвы», — просит брат Олег. «Помолитесь за мое семейство, чтобы пришли к единству, миру, любви, а особенно примирились с Господом. Поддержите нас в молитве за нашего брата Павла, чтобы Бог дал ему покаяние, дал ему желание идти в церковь, освободил от греха, от пустословия, дал ему мудрости, послал в их семью мир и любовь, изменил его жизнь и исполнил его планы, которые от Господа». Дорогие молитвенники, прошу вас, помолитесь, пожалуйста, за меня. Пускай Господь смилуется надо мной. Сердечно благодарю. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Пожалуйста, помолитесь за моих детей, не слушаются, уходят до соседей, чтобы были послушными, а также за меня, чтобы Бог мне открыл, в чем покаяться, чтобы дети меня слушались, чтобы Бог благословил мою семью, чтобы пришло устройство и благополучие. Также прошу за мужа, чтобы он был главой семьи, чтобы враг не имел доступа до него. Нужна помощь, чтобы пришла перемена. Прошу, помолитесь, пожалуйста, за брата Алексея, за его духовное состояние, а также за его здоровье, за внучку, которая родилась и находится в больнице. Да явит Господь свою милость. Прошу за детей, за их духовное состояние, за миссионеров, за церковь, за молодежь. Прошу, помолитесь за сына. У него очень сильные боли в голове, чтобы Бог явил милость свою над ним. У меня большая благодарность Богу и работникам на радио, а также всем молитвенникам за поддержку в молитве. Я просила за лагерь в моем селе. Лагерь прошел очень благословенно. Дети говорили, что это самый лучший лагерь. Обильно посеялось Слово Божье. Много приходило людей. Помолитесь еще за те души, которые слушали Слово Божье, чтобы в свое время пришло покаяние и спаслись души. Благодарю вас всех. Молюсь вместе с вами. Прошу молиться за покаяние сына, братьев и за их семьи. Мир вам, дорогие молитвенники. Благодарю Господа за вас, за вашу молитвенную поддержку. Поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Сашу, чтобы Господь полностью освободил от зависимости, чтобы пришла полная победа, и он служил Господу и имел страх Божий в сердце. Верю в силу молитвы и могущество Господа. Сердечно благодарю, просит сестра Оля. У нас есть благодарность Господу за отвеченную молитву. И еще помолитесь за нас и семьи наших детей, чтобы все служили Господу, ходили в страхе Господнем и исполняли Его волю. Дорогие молитвенники, прошу продолжать молиться за мужа Сережу, чтобы Господь просветил его разум и даровал рождение свыше, и также за племянника Михаила, чтобы Господь даровал ему покаяние, освобождение от алкогольной зависимости и спас эту душу. Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за охрану в пути моих детей. Слава Богу! Также есть нужда о сыне Викторе, чтобы Господь дал ему искреннее покаяние. Сердечно благодарю, просит мама. Мир вам, прошу, помолитесь за меня, за мое духовное состояние, чтобы Господь укрепил и дал силы в следовании за Ним, и за мое здоровье, чтобы Господь дал свою милость. Сердечно благодарю. Мир вам, благодарю Бога за эту возможность молиться за нужды друг друга –

0: Прошу поддержать в молитве за спасение сына, за здоровье мужа и устройство судьбы дочери. Пожалуйста, помолитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Просьба продолжать молиться за сына-подростка. У него нет радости в жизни. Пусть Господь очистит его от неугодных мыслей и хранит его жизнь. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. Приветствую вас. Благодарю за час молитвы. Это огромное благословение для нашего дома. Пожалуйста, помолитесь за наших детей и внуков, чтобы Дух Святой коснулся их сердца и пришло пробуждение. Помолитесь, пожалуйста, за мою нужду. Верю в великую милость моего любящего Отца. Приветствую вас, братья и сестры. Поддержите, пожалуйста, в молитве за нашего сына Мишу, чтобы Господь помиловал его. Он в тяжелом духовном состоянии. Благодарю, да благословит вас Господь. Помолитесь за восстановление дочери после операции и за сына, он в зависимости, чтобы Господь даровал освобождение. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу в дальнейшем молиться за спасение нашего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в колледже, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и в дорогах, а также за здоровье родителей, детей, сестру и за меня. Большое спасибо. Помолитесь за моих внуков Егора, Варю, Тимура, чтобы Господь послал послушание, знание и познание Божьей любви, просит бабушка Оля из Воронежа. Дорогие братья и сестры, просьба продолжать молиться за освобождение Лии. Ждем милости, да ответит Господь на ваши молитвы. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и зятьев, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками и за христианскую судьбу для дочери Ани. Еще у моего мужа есть проблемы, чтобы Господь явил милость, верю в силу молитвы. Мир вам! Прошу помолитесь за дочь Светлану, за покаяние, рождение свыше и за остальных детей и их семьи, чтобы пребывали в страхе Божьем. Поддержите в молитве за Илью, ему нужна помощь от Бога, пусть сам Господь управит и даст ему довериться ему и получить помощь от его руки. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье и за готовность тети к переходу к Господу. Кричащая нужда о погибающем сыне, который отступил от Бога. Пусть любящий отец остановит и освободит его от сетей врага и даст ему покаяние возвратиться к Богу. Поддержите меня в молитве за мое здоровье. Поддержите в молитве за спасение детей. Пусть любящий Отец Небесный примирит и даст взаимопонимание и сострадание родителям и искренне просит Господа о помощи, сострадание ближним своим. Дорогие молитвенники, благодарю Бога и вас за ваше служение, за ответы на молитвы. Прошу еще, пожалуйста, помолитесь за мои нужды, за мое исцеление и исцеление мужа, за работу для мужа и за детей. Благодарю. Прошу молиться за меня, мою жену и ребенка, о Божьей защите от всякого зла и плохого влияния, о духовном обновлении, мудрости, здоровье и Божьем благословении для нашей семьи. Также прошу молиться о духовном пробуждении семей, молодежи и детей в Украине, просит Вова. Продолжаем молиться за Виктора, о покаянии и полном освобождении от зависимости – также поддержим в молитве Дениса, Давида и Сергея, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию. Помолитесь за брата Антона, о его покаянии и спасении. Пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость и совершает свой труд в его сердце. Поддержим в молитве сестру Надю Кревскую о ее здоровье и укреплении. Помолитесь за сестру Свету и за ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к искреннему покаянию и спасению. Поддержите в молитве брата Виктора, он очень слаб здоровьем. Просим Господа явить к нему милость, укрепить его и приготовить его сердце к вечности. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу. Прошу, помолитесь за меня. Завтра у меня важная встреча. Пусть Господь благословит и устроит все наилучшим образом, просит сестра Оля.
1: Друзья, будем молиться за эти все нужды, которые мы сейчас слышали, чтобы Господь благословил и вышел навстречу. Давайте помолимся вместе. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты проявляешь нам, как народу Божьему. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, все эти нужды, которые мы слышали сейчас, были зачитаны. Боже, я прошу Тебя, благослови, Отец, милостью Твоею надели каждого брата и сестру, помилуй, Боже. Ты знаешь эти болезни, которые мы слышали, кто был, Господи, Бог мой, на операциях, да, чтобы они выздоровели. У кого, Господь, сложности со здоровьем, с ногами, Господь, у кого болят суставы, у кого болит спина, у кого болит, мы слышали, головные боли у детей, там есть даже болят, Бог, migraines, во имя Иисуса Христа, Ты знаешь, те, Господь, боли в желудке, у кого болит, Господь, Бог мой, Отец, колени мы слышим, Господи, ноги, благослови, Отец, во имя Иисуса Христа, облегчи, исцели. Мы верим, что Ты, Господь, Бог, исцеляющий, дающий милость и надежду. Я прошу Тебя, дай, Господь, Твою защиту, Господи, народу Твоему. Ты, Господи, Ты слышал всех, которые оставляли, Господь, нужды за своих близких и родных, которые еще не знают Тебя, которые не познали Тебя, как благ Ты. Мы молимся о них, Господь. Благослови. Даруем Твой, Господь, ответ. Даруем Твою милость. Пошли Твою, Господь, защиту и ограду. Господь, да будет Дух Святой Твой над ними. Да будет радость спасения Твоего в ихней жизни. Да вкусят они, Господь, Бог мой, присутствие Твоего, Господь, чтобы они знали, кто Ты, Бог, в ихней, Господь, жизни. Благослови и укрепи, я прошу Тебя. Кому нам идти, Господь, у Тебя глаголы вечной жизни. Ты, Господь, Бог, который, Господь, даешь защиту и ограду. Я прошу Тебя, Отец, благослови милостью Твоею, Бог мой. Даруй, Господь, спасение, Отец, тем нашим родственникам, может, близким, которые, Боже, в наших семьях, а которые еще не знают Тебя, вдалеки. Дай, Господь, открой им глаза. Мы молимся Тебя за молодежь, за подростков, за, Господь, детей, да будет защита Твоя и милость Твоя. Многие уже пошли, Господь, в школу, храни их там, огради их, Господь, глаза, огради их, Господь, уши, огради их уста, Боже, чтобы Дух Святой Твой был над ними, чтобы защита, Господь, над ними была физическая, Господь, духовная над ними, постав свою Твою ограду. Боже, я прошу Тебя, чтобы наши дети, которые идут в школу, чтобы Дух Святой Твой ограждал их не от всяких, Господь, духовных болезней, от всяких, Господь, злых, недобрых людей, от всяких надругателей, чтобы защита Твоя была над семьями народа Твоего. Боже, мы просим Тебя благословить Церковь Твою, Господи, служителей, благослови, Господь, членов Церкви, благослови народ, боящийся, который Тебя. Дай, чтобы Дух Святой Твой Он вел и направлял. Я прошу Тебя, благослови милостью Твоею, покрой нас, Господь Боже. Я прошу Тебя, Отец, благослови, Господь, всех, кто, Отец, имеет нужду о работе, устройстве судьбы. Боже, прошу Тебя, устрой судьбы. Ты знаешь, Господь, сложности бывают, которые с возрастом уже, Господь, Бог мой, люди никак не могут определиться. Ты благослови, Господь, я прошу Тебя, открывай сердца, Господь, я прошу, чтобы милость Твоя была и милость, защита Твоя была. Благослови, Отец, да будет Твоя, Господь, любовь явлена и им Боже, Ты знаешь, кто болеет с различными болезнями, кто, Господи, имеет сложности, Отец, кто, может быть, получил тяжелый диагноз и не имеет, Отец Божий, утешения, Ты дай свое утешение, покрой милостью Твоей, Бог мой. Да будет Твоя, Господь, защита над нами и милость Твоя. Я прошу Тебя, Господь, благослови так само, Отец, всех, кто в дорогах работает, в опасных работах, где передвижают, хранят аварии, несчастные случаи. Мы нуждаемся, Господь, Тебе. Да будет милость Твоя над ними, Отец, благословение Твое, Твое явлено им. Благослови, Господь, так само миссионеров, тружеников, которые несут Слово Твое, Господь. Я прошу Тебя, укрепи их, благослови их физически, благослови их духовно, благослови, Господь, их финансовые нужды, дай мы, как народ Твой, чтобы мы поддерживали их, Господь Божий, которые идут, благовествуют и говорят о Тебе. Благослови сирот, вдов, вдовцов, Господь, благослови, Отец, я прошу Тебя. Ты знаешь, там, Господь, ситуация в Украине, война, Господь Божий, с Россией. Ты знаешь, ситуация, Господь, Бог мой, Израиль, с окружающими странами, там войны, Господь, и в других, Господь, странах, где мы видим бедствия, где мы видали в Непале бедствия. Боже, сколько есть слез и горе, Господь, я прошу Тебя, Ты утешь. Ты огради, Господь, Ты выйди навстречу. Боже, мы полагаемся на Тебя. Благослови народ Твой. И мы молимся, Господь, о гонимой церкви. Есть наши братья и сестры, которые, Господи, в гонениях и преследованиях, где их жизни под угрозой. Мы молимся Тебя, благослови, защити. Мы, Господи, Бог мой, видим и понимаем, что если Ты не выйдешь, не оградишь и не защитишь, то на кого нам полагаться? Ты есть наша надежда и упование. Я прошу Тебя, Господь, благослови, даруй, Господь, Бог мой, милость Твою. Мы просим Тебя, все те, кто писали, заявляли, Господь, за нужды, за всякую, Господь, вида, Боже мой, зависимость, алкоголя, может быть, гэмблинг, Господь, Бог мой, всякие, Господь Божий, тяжелые наркотики, может, Отец, я прошу Тебя, всякие, Господь, Бог мой, связанные, может быть, игры или фильмы, или различные другие зависимости, которые сковали души человеческие, Господь, Бог мой, мы молимся Тебя, дай им силу от Тебя, чтобы порвать эти цепи, чтобы, Господи, пришла свобода и милость в ихнюю жизнь, Господь Божий, я прошу Тебя, благослови, Отец, народ Твой, укрой, Господь, благодатью Твоей, чтобы вот эти всякие, Господь, Бог мой, цепи, которые связывают так часто, чтобы они не имели силы и власти над нашими детьми, над нашими родствами, над нашими близкими родными, над народом Твоим. Мы призываем Твою милость и защиту. Покрой, Господь. И те, кто, Господи, Бог мой, нуждается, Господи, Бог мой, в нуждах личных, которые заявляли у них есть семейные переживания, Ты знаешь их непереживания. Выйди навстречу, помилуй, Господь, я прошу Тебя, благослови всех в преклонных годах. Господи, благослови, кто в одиночестве находится. Дай им, Господь, чтобы они помнили, что Ты помнишь о них и печешься о них. Чтобы у них, Господь, Бог мой, была радость спасения Твоего, что Ты с ними. Благослови, да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, хотел бы напомнить, что это молитвенный час, и да благословит вас Господь, чтобы вы были всегда радостны, что помнили, что Божья любовь над вами, и что защита Божья, она проявляется к народу Божьему. Знаете, Господь вас сказал, что я не оставлю и не покину. Знаете, есть Он говорит, Эммануил, Бог с нами. Это Его имя. И когда Он уходил, уже Он говорит, ждите обещанного, потому что я умолю Отца, чтобы пришло и принес утешителя Духа Святого. Знаете, что интересно? И там так сказана мысль такова, что Он есть Альфа и Омега, начало и конец. И Бог, Он всегда с нами, Он не оставит. Говорит, я буду до скончания века, я не оставлю и не покину вас. Это Иисус Христос говорил, и мы это знаем, друзья. И не унывайте, чтобы Слово Божие, оно наполняло и укрепляло нас. Да благословит, друзья, всех вас Господь, чтобы ваша, может быть, жизнь и ваше состояние, которое, может быть, сейчас вы проходите, нелегкое, может быть, тяжелое, помните, что это пройдет. И Божья любовь, она вновь, она, может быть, воссияет в том, так скажем, в тех ярких цветах, которые вы, может быть, раньше помнили. Знайте, что Слово Божие, оно есть вечное. Оно не проходит напрасно. Оно, знаете, если Христос сказал, Бог сказал, оно придет в исполнение. И если мы смотрим, знаете, вот эти пророческие предсказания, когда Господь говорил, проходили долгие годы, но они приходили в исполнение. Часто, когда мы слышим, мы хотим вот сегодня, что было. Вот сегодня дайте мне этот ответ. А порой Господь дает время свое. Вот даже если мы смотрим в Старом Завете, да, когда был взят в плен израильский народ, когда был в Египте, пошел Иосиф, был взят. Помните, интересно, что было же сказано, там пророчески, что Бог их выведет из Египта. И уже когда умирал Иосиф, они состарились, умирал Иосиф, и говорил, что если я умру, и когда Бог выведет израильский народ с Египта, он говорит, что «возьмите мои кости тоже». Он верил в откровение, то, что Бог говорил. И прошло 200 примерно лет после его смерти, и тогда они берут его кости и выносят. Друзья, если не ошибаюсь, по-моему, 200 лет, мне надо будет пересмотреть, интересно. Но суть какова, что это не случилось в его жизни, но время прошло немало. Вот то, когда Господь говорит, друзья, нам нужно иметь надежду. Если он написал в своем слове, я вас не оставлю и не покину. Я буду с вами до скончания века. Друзья, я пойду и умолю Отца, и пришлю вам Духа Святого, Утешителя. Надежда на Господа, она должна, друзья, быть. Хотел бы напомнить, друзья, что это молитвенный час, и на этом молитвенном часе мы делаем прямой эфир. Если вы проживаете в других странах и хотели бы, чтобы помолились с вами за вас, за вашу нужду, вы можете всегда в комментариях написать у нас здесь в Телеграме или в комментариях в Ютубе. Так само, друзья, если у вас есть WhatsApp, вы можете в WhatsApp написать на этот номер. Я объявлю сейчас, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно написать SMS-сообщение. И на этот же номер можно написать WhatsApp. Так что, если вы проживаете в других странах, помните, что, друзья, это дается возможность для вас принимать участие вместе с нами. И это прямой эфир. Так что да благословит вас Господь. И я немножко, друзья, говорил о мыслях, которые я размышлял, о любви. Как Иисус Христос, когда его пытались уловить фарисеи и те законники, это адвокаты, которые знали закон иврит, хорошо знали, да, еврейские правила знали, постановления все. И Иисус Христос цитирует из ихней книги Второзакония, которую они знали наизусть, место Писания, где говорит «возлюби Господа Бога твоего». И, друзья, и потом подобное же этой заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Вот здесь на этом строятся все пророки и закон, друзья. На этом все стоит, можно так строиться все во всем. Потому что сам Иисус Христос потом уже своим ученикам сказал, как узнают вы, что вы есть христоподобные, что вы есть мои ученики. И он говорит, если между вами будет любовь. Друзья, вот это важно, чтобы между нами была та любовь. Христоподобие, это, друзья, важно отражалось в любви Бога друг к другу. Знаете, порою мы можем любить Бога, но не любить брата. И сами в Писании написано, как ты можешь любить Бога, который не видишь, но брата, который ты видишь, ты можешь не любить. Друзья, здесь конкретно нам говорит Бог, что прежде чем мы можем сказать, Господи, я тебя люблю, но брата ненавижу, Слово Божие идет и осуждает нас. Чтобы мы были христоподобны, мы должны примиряться и простить, чтобы любовь Божия, знаете, то взаимное положение, которое взаимное может быть так, те чувства, которые должны быть взаимные, чувства любви между нами, они были явлены. И да поможет нам Господь, друзья, чтобы мы помнили. Вот как самопевец говорит, я буду славить тебя, потому что он видел и замечал руку Божию в своей жизни. Благодарил Бога за то, что происходило в его жизни. Это очень-очень необходимо, чтобы ты и я, дорогой друг, мог замечать простые вещи, которые Господь выходит навстречу и делает. Если ты хочешь видеть большие чудеса, хочешь видеть большие действия, но если ты не замечаешь маленькие действия на протяжении дня, ты не заметишь и большие. То объявляю номер, куда вы можете писать, и потом будем сейчас слушать опять ваши нужды. Это номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Можете писать на этот телефон, на WhatsApp или SMS-сообщение. А сейчас мы слушаем ваши, друзья, нужды.
0: Приветствую. Благодарю Бога, что сегодня мне легче. Вчера болело сердце, и давление было высокое. Помолитесь, чтобы не было преград для молитвы и поста за мои нужды, семьи и тех, кто просит. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божьего, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья. Помолитесь за Сашу, чтобы Господь укрепил в вере, поставил твердо на Божий путь и помог пройти испытания. Мир вам! Поддержите в молитве за наш дом, за детей и внуков, чтобы Бог даровал сил духовных за личную встречу с Иисусом. У нас есть нужда, чтобы Бог благословил в продаже дома. За сына помолитесь, чтобы Бог даровал ему покаяние. За мужа, чтобы Господь укрепил духовно и телесно, хранил его в дороге и благословил в работе. Благодарю Бога за этот месяц, за Его милость и заботу, за все Его благости, которые Он нам дарует каждый день. Прошу помолиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Прошу ваших молитв о нашей дочери Лилии, о ее покаянии. Благодарю сердечно. Дорогие молитвенники, прошу вас, помолитесь, пожалуйста, за меня. Да помилует меня Господь. Спасибо большое. Прошу, помолитесь за племянницу Миланию, чтобы Господь благословил и устроил от руки жизнь ее. Помолитесь, пожалуйста, за нашу семью, чтобы Бог явил свою милость и дал ответ на наши нужды. Помолитесь за меня и мою нужду. Просим, помолитесь за наших детей, чтобы Бог хранил их в пути и чтобы Божья милость была над ними. Просим молиться за Степана, за духовное прозрение и покаяние. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился и разрушил все планы дьявола. Я верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Также нужда за сына, чтобы Господь укрепил его в вере, послал ему христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтобы Господь благословил духовно, телесно, финансово и даровал деток в эту семью. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него в той ситуации, в которой он находится. Также прошу за духовный рост моей семьи. Помолитесь, пожалуйста, за мое исцеление, за сына и за его семью, чтобы Бог помог и даровал во всем устройство, с работой, с жильем, за сестру и мужа после операции, за их сына, чтобы Бог явил ему милость, за маму, чтобы Господь помог дойти до вечности. Сердечно благодарю Господа за помощь, охрану, поддержку и все благословения. Прошу молиться за мою семью, чтобы все ходили в страхе Господнем и любили друг друга. Благодарю Господа за Его ответы и еще благодарность за охрану дочери и ее семьи в перелетах. Благодарю Господа за все Его милости и вас за ваши добрые сердца и молитвы о спасении душ человеческих. Пусть Господь благословит. Прошу помолиться за сестричку Юлю, она в Харькове. Сейчас очень больна, пусть Господь явит милость и укрепит ее духовно и телесно. прошу поддержать нас в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение и исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил ее от всякого заблуждения и духовного плена. Прошу нас поддержать в молитве за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся его сердца, и он заключил завет с Господом. Прошу помолиться за нас с мужем, наших детей, внуков и наших родных и близких. Пусть Господь пошлет пробуждение и очистит от всех пороков и привычек греховных и приблизит нас к себе. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Спасибо Господу о заботе, которую Он проявляет к нашей семье, за то, что Господь помогает дочери справляться с трудностями. Приветствую вас, сердечно благодарю Бога и вас. Прошу поддержать в молитве за спасение семьи и родных, чтобы все служили Господу. Брат Григорий просит народ Божий продолжать молиться за призывы покаяния его троих сыновей, чтобы сам Господь коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему всем сердцем. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, они в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за свою семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Будем продолжать молиться за сестер Люсю, Лиду и Олю, чтобы Господь укрепил их духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару, чтобы Господь явил милость. Прошу помолитесь за сына Ивана, чтобы Господь освободил от демонического влияния и дал ему покаяние. Также за дочь Веронику, чтобы Отец дал ей судьбу от руки своей. Спасибо Господу и вам. Мир вам, дорогие молитвенники. Пожалуйста, помолитесь за сына Давида, чтобы Господь помиловал его и дал ему покаяние и желание ходить на собрание. Помолитесь, пожалуйста, за сестру Наташу, у нее онкология, чтобы Господь помиловал ее. Прошу об укреплении меня и мужа, за внуков, пошли в школу, и чтобы Божья рука была в помощь и была охраной. Прошу за Владимира, он нуждается в помощи Божьей, в укреплении духовном. У нас большая благодарность Богу за Его великую милость и всем, кто молится за маленького мальчика, у которого была опухоль. Ему делали операцию, и потом он проходил долгий курс химии. А когда сделали МРТ, то показало, что рака больше нет. Слава Богу! Просим еще продолжать молиться за его полное восстановление после длительной болезни и химии. Да благословит обильно вас всех Господь. Прошу молиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, чтобы Бог даровал ему хорошую жену, любящую Господа. Мир вам, прошу помолитесь за родителей, они не разговаривают, за покаяние папы, за здоровье мамы, а также за устройство моей судьбы от Божьей руки. Сердечно благодарю. И последняя нужда, которую мы получили, помолитесь, пожалуйста, за моих двух сыновей. Один в дороге по работе в США, а другой с женой в другой стране. Жена в положении. Пусть Бог хранит во всем.
1: За все эти нужды, чтобы Бог благословил и вышел навстречу. Я верю, что когда народ Божий, друзья, мы приходим и молимся как единая скажем, тело Христово, когда мы болеем и любим друг друга, сострадаем друг другу, друзья, тогда Господь и выходит навстречу. Давайте принесем все эти нужды, которые сейчас мы слышали, чтобы Господь выходил навстречу, давал милость. И на протяжении, друзья, вот этих пару дней до следующей молитвы вспоминайте вот эти нужды, которые, может быть, они вам некоторые запали в сердце. Молитесь за них, молитесь. Это дает Господь вам желание и, может быть, так сказать, напоминание за этих братьев и сестер. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы просим Тебя, благослови, Господь, наших братьев и сестер. Благослови, Господь Божий, Отец, каждую нужду, которая была сказана. Ты слышал все скорби, Ты слышал все переживания, Господь Бог мой. Они, Господь, так часто, Господь, приходят на разум наш, когда мы, может быть, имели подобную боль или скорбь, то мы видим таких братьев и сестер, и мы за них молимся. Я прошу Тебя, Господь, благослови. Отец, мы слышали многодетные семьи. Ты слышишь, Господи, есть и проблемы, трудности среди молодожен, чтобы хранить разводов, чтобы семьи были крепкие, чтобы враг не делил, чтобы сатана, Господь Божий, не заносил в дома народа Твоего никакой нечистоты, чтобы была святость, чтобы было чествование Твое и благодать Твою. Я прошу Тебя, благослови, Господь, укрепи. Даруй, Господь, Твою милость над народом, Господь Божий, благослови над Твоим народом. Отец, Ты знаешь, кто, Господи, ожидает, Господи, роды, кто ожидает, Господь, детишек. Благослови, Бог мой, я прошу Тебя, укрепи, Господь, благодатью Твоей. Дай, Господь, чтобы милость Твоя, Господь, она была явлена тем семьям, которые ищут, Господь, Тебя. Я прошу Тебя, укрепи благодатью Твоею каждого. Я прошу Тебя, Господи, кто, может быть, уже потерял надежду, может быть, кто-то у кого-то опускаются руки, они долго молятся и не видят ответа. Я прошу Тебя, Господь, помилуй милостью Твоей, защити. Дай, Господь, Бог мой, Твой ответ пошли в правильное время, чтобы те, Господь, которые уныние пришли, может быть, разочарование, чтобы они видали, Господь, Твою руку, чтобы видали Твою ясность своей жизни. Я прошу Тебя, дай, Господь, милость явленную, Господь, над ними. Благослови, Отец, я прошу Тебя, кому намети, у Тебя глаголы вечной жизни, да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, да благословит всех вас Господь в ваших всех днях, в ваших всех заботах. Кто-то, может, идет на работу, встает, да, чей-то день начинается, а кого-то день уже в разгаре, а кого-то уже идет и ко сну. То я, друзья, призываю вас, продолжайте молиться, помните наших братьев и сестер, которые имеют переживания, которые имеют скорби. Я верю, что Господь выходит навстречу братьям и сестрам, которые ищут лица Господнего, которые знают, что Слово Божие есть действенное и сильное. И да благословит всех вас Господь, друзья. Мы благодарим Бога за каждого из вас, который продолжает молиться на этом служении непростом, друзья. И я верю, что по молитвам вашим Господь выходит навстречу для многих братьев и сестер, которые пишут, которые мы молимся вместе, поддержим. И я надеюсь, что мы больше будем слышать свидетельств. И так само будем молиться, друзья, за тех, кто перенес сегодня. На этой неделе мы слышали, много трагедий проходило, всяких катаклизм, чтобы Божья милость была явлена и для тех семей, для тех народов, которые ищут лица Господня, и братьев и сестер, которые понесли ущербы, понесли потери, чтобы Господь возместил, утешил и укрыл. Оставайтесь с Господом, если Господь даст силы нам и здоровье, то встретимся с вами уже во вторник. Оставайтесь с Богом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Автобиография Чарльза Финея. Глава первая. Богу было угодно в некоторой мере связать мое имя и труды с широкомасштабным движением Церкви Христа, на которое сейчас многие смотрят как на новую эру в развитии христианства. Это движение в значительной степени включило в себя развитие взглядов христианского учения, которое не было общепринятым и стало причиной изменений в проведении евангелизационного труда. Вполне естественно, что движение пробуждения было воспринято многими превратно. В некоторой степени даже истинные христиане задавались вопросом относительно целесообразности новых методов и здравости этих богословских утверждений, а безбожники злились и какое-то время всеми силами противостояли этому великому движению. Я уже говорила о себе как о человеке, который связан с этими событиями. Но я только один из многих служителей Божьих, кто сыграл заметную роль в распространении учения Иисуса Христа. Осознаю, что какая-то часть церкви посчитала меня новатором, как в отношении учения, так и в отношении используемых мною методов. Многие смотрели на меня как на довольно-таки выдающегося человека, особенно после того, как я раскритиковал некоторые старые формы богословской мысли и ее выражения, а также когда излагал евангельское учение более доступным для верующих языком. В течение ряда лет друзья, с которыми я был тесно связан, настоятельно просили написать историю этих пробуждений, поскольку со временем они стали восприниматься несколько превратно. Историческая правда требует того, чтобы я сам изложил то учение, которое проповедовалось, а также рассказал об использованных мною методах и результатах проповеди того учения. Мой разум интуитивно уклоняется от повествования о себе, но все же придется кое-что рассказать, если я хочу честно говорить об этих пробуждениях и своем отношении к ним. Поэтому до сего момента я уклонялся от того, чтобы выполнить эту работу. Позже попечители колледжа Аберлин настояли на важности этого дела и побудили взяться за него. Вместе с многочисленными друзьями из Америки и Англии они убедили меня в том, что это послужит для славы Христа и будет способствовать распространению правильного понимания того, что такое пробуждение. Должен сказать, что я подхожу к этой теме с неохотой по многим причинам. Я не вел дневника и, следовательно, сейчас должен полагаться на свою память. Благо, она у меня от природы хорошая. И события, свидетелем которых я стал во время пробуждений, произвели на меня глубокое впечатление. Я помню намного больше того, что время позволяет мне рассказать. Каждый, кто стал свидетелем мощных пробуждений, знает, что память о многочисленных случаях покаяния и внутреннего преображения, происходивших каждый день, очень дорога тем людям, которые были свидетелями или участниками тех событий. Если подробно описывать все события, случившиеся во время пробуждения хотя бы в одном каком-то населенном пункте, то это составило бы огромный том воспоминаний. Я не буду этого делать, а всего лишь набросаю контуры, которые в целом дадут довольно ясную картину этих пробуждений. Затем коснусь только нескольких конкретных случаев покаяния, которые произошли в разных местах. Я постараюсь рассказать о том учении, которое тогда распространялось, об используемых служителями методах, и упомяну некоторые факты, которые дадут возможность Церкви в будущем, по крайней мере частично, оценить силу и чистоту тех великих Божьих дел. Если так случится, что я неверно приведу какой-либо факт, или мои воспоминания будут в чем-то отличаться от воспоминаний других людей, то
то прошу Церковь поверить тому, что это связано с несовершенством моей памяти. Мне сейчас, во время, когда я пишу, 75 лет. Чтобы отчетливо увидеть ту роль, которую я был призван сыграть в происходящем, необходимо коротко представить историю моего образа жизни и мышления. Я расскажу о том, как пришел к принятию тех доктринальных взглядов, которых так долго придерживаюсь, проповедую и которые многие люди считают спорными. Начну с короткого рассказа о моем рождении, об обстоятельствах моей ранней жизни, моем образовании, об обращении ко Христу, об изучении богословия и начале служения. Я собираюсь писать не детальную автобиографию, а лишь то, что необходимо, чтобы дать ясное понятие о той духовной среде, в которой я воспитывался, сравнивая ее с тем состоянием, в котором находилась Церковь в период пробуждения. Я родился в штате Коннектикут 29 августа 1792 года. Когда мне было 2 года, мой отец переехал в штат Нью-Йорк. Это место тогда в значительной степени было дикой местностью. В то время было очень мало книг на религиозную тематику. Поселенцы, в основном выходцы из Новой Англии, почти сразу учредили начальные школы. Но проповедь Евангелия в них была, если можно так выразиться, невразумительной. Я наслаждался привилегией учиться в начальной школе летом и зимой, пока мне не исполнилось, полагаю, 15 или 16 лет. Я продвинулся в учебе настолько далеко, что стал способен сам преподавать в подобной школе. У моих родителей не было богословского образования, и среди наших соседей, думаю, было немного верующих. Я редко слышал проповедь, и то говорил ее либо случайно заехавший к нам один из путешествующих служителей, либо убогий невежественный проповедник, который время от времени мог говорить с серьезным видом всякие нелепости. Я очень хорошо помню, сколь велико было невежество проповедников. Люди возвращались из собраний и долго неудержимо смеялись над странными ошибками и нелепостями, которые звучали во время проповеди. Рядом с нашим имением мы построили небольшую церквушку, и только начали проводить служение, как моего отца убедили переехать в другое место, на южном берегу озера Онтарио. Там я прожил несколько лет, столкнувшись с тем, что религиозное состояние общины было не лучше, чем в округе Онейда. Где-то в возрасте 20 лет я уехал в Коннектикут, а потом в Нью-Джерси. Около года — Нью-Йорк, где стал заниматься преподаванием. Я учил и сам обучался, изо всех сил. Дважды возвращался в Новую Англию и на протяжении некоторого времени посещал школу. Во время учебы я подумывал о том, чтобы поступить в Йельский колледж. Мой наставник был выпускником этого колледжа, но не советовал мне туда идти. Он сказал, что это будет пустая трата времени, поскольку я смогу усвоить объем получаемых там знаний за 2 года, в то время как программа рассчитана на 4. Он смог убедить меня в этом, и в результате я в это время не продвинулся дальше своего школьного образования. Однако позже я смог приобрести некоторые знания в области иврита, латинского и греческого языков. Но я никогда не был дипломированным филологом и не обладал такими большими знаниями древних языков, чтобы считать себя способным самостоятельно критиковать наш английский перевод Библии. Учитель, на которого я уже ссылался, предложил мне присоединиться к нему в управлении академией в одном из южных штатов. Я был склонен согласиться с тем, чтобы продолжить и потом завершить учебу под его руководством. Но когда я сообщил своим родителям, которых не видел 4 года, о своем предполагаемом переезде на юг, они сразу же приехали за мной.
и уговорили меня вернуться с ними в Джефферсон-каунти, штат Нью-Йорк. Посетив офис местного адвоката У в Адамсе, того же округа, я принял решение стать студентом в их юридической конторе. Это был 1818 год. До этого времени я никогда не наслаждался тем, что можно было бы назвать духовным окружением. Никогда не жил среди молящегося общества, кроме того времени, когда учился в школе в Новой Англии. Христианство в той местности было настолько номинальным, что не затрагивало моей души. Проповедь совершалась пожилым священником, который был отличным человеком, горячо любимым и почитаемым людьми. Но он так читал свои проповеди, что они не производили на меня никакого впечатления. Он произносил скучным монотонным голосом то, что, вероятно, написал много-много лет назад. Чтобы дать некоторое представление об убогости его проповедей, хочу сказать, что его конспекты были настолько невелики, что помещались в маленькой Библии. Я сидел на балконе и наблюдал, как он клал свои записи в середину Библии и держал пальцы между теми страницами, где были отрывки Писания, которые он собирался цитировать во время чтения проповеди. Поэтому Библию приходилось держать обеими руками, что исключало любую жестикуляцию. По ходу чтения отрывков Писания, отмеченных его пальцами, он освобождал их один за другим, пока не прочитывал все места. Когда последний палец освобождался, он уже почти заканчивал свою проповедь. Его чтение было совершенно бесчувственным и монотонным. И хотя люди относились к нему внимательно и с почтением, должен признаться, что я не мог назвать это проповедью. Когда мы возвращались после собраний, я часто слышал, как хорошо люди отзывались о его проповедях. Иногда они даже задавались вопросом, есть ли какая-то связь между его проповедью и тем, что происходило с ними. Казалось, всем было любопытно знать, что он имел в виду, особенно если в его проповеди было что-то большее, чем сухое обсуждение учения. И все же это были лучшие проповеди, которые я на тот момент когда-либо слышал. Но сам я не мог понять, на что они рассчитаны, на то, чтобы наставить или просто заинтересовать молодого человека, который ничего не знал о христианстве. Когда я преподавал в Нью-Джерси, проповедь в том регионе в основном была на немецком языке. Не думаю, что за мое трехлетнее пребывание там прозвучало хотя бы полдюжины проповедей на английском. Таким образом, собираясь изучать право, я был таким же невежественным в вопросах христианства, как и язычник. И я уже сказал, что вырос в дикой лесной местности. Я не придавал особого значения воскресению и не имел никаких определенных знаний библейских истин. В Адамсе я впервые какое-то время постоянно посещал собрания и слушал проповеди образованного служителя. Преподобный Джордж Кейл из Престона, Нью-Джерси, вскоре после того, как я приехал туда, стал там пастырем пресвитерианской церкви. Его проповеди были старого направления, то есть абсолютно кальвинистскими. И всякий раз, касаясь доктринальных вопросов, что он делал редко, он излагал то, что можно назвать гиперкальвинизмом. Он был, конечно, в высшей степени ортодоксален, но я немногое мог почерпнуть из его проповедей. Иногда я обращал его внимание на то, что он, как мне казалось, начинал с середины своей речи и позволял себе делать много выводов, которые, по моему мнению, еще нужно было доказать. Он, должно быть, принимал своих слушателей за богословов, поэтому высказывал предположения по поводу фундаментальных доктрин Евангелия. Но я должен признаться, что скорее недоумевал, чем был наставлен его проповедями. До этого времени я никогда не посещал молитвенные собрания.
Однако, поскольку в Адамсе молитвы проводились в церкви около нашего офиса, по мере возможности начал приходить и слушать, как молятся другие. Изучая основы права, я находил, что в трудах прошлых поколений авторы часто цитируют Писание и особенно часто ссылаются на Моисеевы законы, как неоспоримый авторитет, поскольку там имеются многие великие принципы общего права. Это вызывало у меня такое любопытство, что я, не откладывая, купил Священное Писание. Так у меня впервые появилась своя личная Библия. Всякий раз, когда я видел ссылку автора работы в области права на Библию, я находил этот отрывок и убеждался в том, что он напрямую связан с прочитанным. Это способствовало росту моего интереса к Библии. Я читал и размышлял над ней намного больше, чем делал это раньше. Однако многого все же не понимал. Мистер Гейл часто наведывался в наш офис, и, казалось, ему очень хотелось знать, какое впечатление производили его проповеди на меня. Мы беседовали с ним в непринужденной обстановке, и сейчас я думаю, что слишком немилосердно критиковал его проповеди. Я возражал против его взглядов по мере того, как он навязывал мне свое мнение. Беседуя с ним и задавая вопросы, я видел, что он был озадачен и не мог сам точно определить, что имел в виду, используя многие из тех сложных терминов. Что он подразумевал под покаянием? Было ли это всего лишь чувство сожаления о совершенном грехе? Было ли это пассивное состояние?

вопросы. Он, вероятно, сам не знал, в каком смысле использовал эти и подобные термины. У нас было много интересных бесед, но они скорее побуждали меня к исследованию, чем удовлетворяли жажду познания истины. В то время, когда я читал Библию, посещал молитвенные собрания и слушал, как проповедует мистер Гейл, периодически беседовал с ним, со старейшинами церкви и с другими людьми, мне становилось очень тревожно. Размышления убедили меня, что я нахожусь отнюдь не в том состоянии, чтобы попасть в рай, если умру. Вскоре пришел к выводу, что если душа бессмертна, то мое внутреннее состояние нуждается в огромном изменении, чтобы приготовиться к блаженству на небесах. И все же я еще не был готов к тому, чтобы принять решение, является Евангелие истиной или нет. Хотя вопрос был слишком важен, чтобы оставаться в состоянии неуверенности относительно этого. Я был особенно удивлен тем, что на молитвы, которые слышал на протяжении многих недель, не было ответа. Я понимал, что просьбы молящихся не были услышаны. Но ведь в Библии написано, что Христос сказал о молитве: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Я также читал, как Христос утверждал, что Бог желает дать Духа Святого просящим у Него более, нежели земные родители хотят дать доброе даяние своим детям. Я слышал, как люди непрерывно молились об излиянии Святого Духа на них, но не получали того, о чем просили. Они увещевали друг друга пробудиться и подвязаться в молитве за пробуждение, утверждая, что если бы как следует выполняли свой долг, молились об излиянии Святого Духа, были усердны, тогда Дух Божий сошел бы, и началось бы пробуждение. И тогда не раскаявшиеся обратились бы к Богу. Но на своих конференциях и молитвенных собраниях они постоянно признавались, что не прилагают существенных усилий для того, чтобы это совершилось. Такое несоответствие, тот факт, что они молились и не имели ответа, был огромным камнем преткновения для меня. Я не знал, что с этим делать, и задавался вопросом, считать ли этих людей неистинными христианами, теми, кто не может умолить Бога. Или я недопонял обетование и учение Библии по этому вопросу. Или мне следует прийти к выводу, что Библия не является истиной. Подобные размышления едва не довели меня до скептицизма. Я думал, что учение Библии не согласуется с фактами, которые были перед моими глазами. Однажды на одном из молитвенных собраний меня спросили, хочу ли я, чтобы за меня помолились. Я ответил «нет», потому что не видел ответа на их молитвы. И я сказал, «Я полагаю, что за меня нужно молиться, так как осознаю себя грешником, но не вижу, чтобы у вас из этого что-то вышло, потому что вы постоянно просите, но не получаете. Вы молились о пробуждении все время с тех пор, как я в Адамсе, а пробуждения все нет. Вы молитесь, чтобы Святой Дух сошел на вас, но все время жалуетесь на свою немощь. Вы достаточно молились все время, пока я посещаю ваше молитвенное собрание, чтобы изгнать дьявола из Адамса. Но есть ли от ваших молитв какая-то польза? Вы молитесь и по-прежнему продолжаете жаловаться». Я говорил это вполне серьезно и без всякого раздражения. Но в дальнейшем, читая Библию, я понял, что причина неотвеченных молитв — их несоответствие тем условиям, при которых Бог обещал дать свой ответ. В этих людях не было веры,

верили, что Бог ответит на их молитвы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

«Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Луки 9:61. Допустим, что Бог повелевает тебе делать что-то такое, что противоречит твоему здравому рассудку и житейской мудрости. Как ты поступишь? Отшатнешься? Когда ты привыкаешь делать что-то в повседневной жизни, и твоя привычка укореняется, ты не можешь избавиться от нее без решительного намерения ее оставить. То же самое происходит и в духовной сфере. Ты снова и снова начинаешь делать то, что угодно Иисусу, но каждый раз, дойдя до определенной точки, ты поворачиваешь назад, пока не решаешься окончательно и полностью положиться на Него. Мы говорим, предположим, что я послушаю Бога в том или ином деле, но как же будет с тем или этим? Или «Да, я послушаюсь Бога, если Он позволит мне пользоваться здравым рассудком, только не требуйте от меня ни одного шага в неизвестность». Иисус Христос требует от тех, кто следует за Ним, того же дерзновенного духа, какой мы видим у спортсменов в физической сфере жизни. Когда человек берется за какое-нибудь стоящее дело, ему иногда приходится рисковать всем, что у него есть. В духовной сфере Иисус ожидает от нас, чтобы мы отважно рискнули всем тем, что диктует нам наш здравый смысл, и отважились на то, что предлагает Он. Как только мы так сделаем, то увидим, что предлагаемое им согласуется так же точно, как и предлагаемое здравым смыслом. Перед судом здравого смысла слова Христа могут на первый взгляд показаться безумием, но представь их суду веры, и ты увидишь с благоговейным трепетом, что это слова самого Бога, и когда дело дойдет до действия, не отказывайся от него. Мы ведем себя подобно язычникам во время критических ситуаций, и лишь только один из многих оказывается достаточно отважным, чтобы верою положиться на верность Божию.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Расскажите людям об Иисусе. Расскажите просто и доступно. Пусть любовь Его среди греховной стужи их согреет на дороге трудной. Не спешите говорить угрозы, адом наполнять их ум и сердце. Расскажите о саронской розе, о нарциссе, трепетно весеннем. Потрясать дубинкой из закона честь невелика для нас искусных. Расскажите лучше то, что помним, то, что лично знаем об Иисусе. Расскажите, как Он прост и светел, как легко с Ним говорить о трудном, как тянулись руки Его к детям, как тянулось сердце Его к людям. Расскажите, как слипались губы, пить просил колодцу сев устало. Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к Нему пристала. Не стесняйтесь простоты и правды, не стыдитесь ног Иисуса пыльных, с плотником босым постойте рядом, в лаковых, начищенных ботинках. Он пришел, не выбирая время, не благоухали ему розы. Он в хлеву родился, в Вифлееме, в запахе соломы и навоза. Расскажите, как он с ними спорил, как бессильно правда билась в душах, как был взят предательски и скорбно самый светлый, праведный и лучший. Он вздыхал, непониманием ранен, он скорбел о людях всех погибших. Он был нежен, но казался странным, так любил, так говорил и мыслил. А потом, всего через 3 года, связанный, оплеванный толпою, шел на казнь, чужое взявши горе, шел на смерть, голгофскую стезею. Расскажите, как наотмашь били, как висел он, истекая кровью. Расскажите, как его любили жалкою своей полулюбовью. Расскажите, как отца просил он не вменять греха своим убийцам, как висел истерзанный Мессия, не ища сочувствия на лицах. Расскажите, пусть они узнают, пусть они лицом его запомнят, пусть они губами тронут знамя то, что называется любовью. Не пугайте их, они и так устали, жизнь у них как беспощадный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите людям об Иисусе.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Один верующий жил за городом. Однажды, собираясь на собрание в город, он так сильно задержался по независимым от него обстоятельствам, что не смог добраться туда вовремя. Однако он отправился в путь, но с чувством досады из-за того, что должен был опоздать. Идя по дороге, он вдруг услышал, что его догоняет коляска. Она остановилась, и, подумав, что его хотят подвезти, верующий поблагодарил незнакомца за любезность. «Нечего благодарить, я не для вас остановился. Но так уж и быть, садитесь. Подвезу», — угрюмо сказал сидящий в коляске. Верующий сел, и они поехали. После продолжительного разговора, со слезами на глазах, незнакомец признался верующему, что очень озабочен состоянием своей души. С радостью верующий указал ему на Иисуса Христа и на то, что он умер за грешников. И там же, в коляске, его собеседник принял дар спасения. «А теперь я понимаю, почему моя лошадь остановилась», — сказал он, — «чтобы я нашел истинный свет». Случайная встреча? Как будто. Но мы знаем, что по провидению Божию верующий опоздал, и лошадь остановилась, чтобы состоялась эта встреча, и впоследствии была спасена бессмертная душа. Как часто бывает в жизни, такие как бы незначительные происшествия, непредвиденные встречи, которые ведут к великим и важным событиям. И вот о такой встрече мы читаем в 8 главе книги «Деяния». Вы помните, как Филиппу, проповедующему в Самарии, ангел Господень вдруг велел идти на пустынную дорогу между Иерусалимом и Газой. Там он встретился с неким евнухом, эфиопьянином, и начал с ним беседу о Христе. В результате этой встречи эфиопский вельможа обратился к Господу и продолжал путь свой, радуясь о найденном спасении. Мы знаем, что эта встреча не была случайностью. Ее устроил сам Господь. Два человека из совершенно разных слоев общества, разных рас и национальностей встречаются на пустынной дороге. Это было не что иное, как дивное провидение и водительство Божие. Сегодня я хотел бы побеседовать с вами о том, как Господь приготовляет двух людей для такой встречи. Эта встреча была назначена Богом, и им же она была устроена. Но для того, чтобы она состоялась, необходима была предварительная подготовка этих двух людей. Посмотрим, как были приготовлены евнух из Эфиопии и благовестник Филипп. В первую очередь поговорим о том, как готовиться к принятию благой вести грешник. Что происходит в его душе? Каково отношение такого человека к вопросу о вечности? И вообще, каковы признаки ищущей души, готовой к принятию Иисуса Христа как своего личного спасителя? Первое, что я вижу в этом человеке, это духовную жажду, желание познать истину. В нем заметна тоска по Боге. Чувство неудовлетворенности и пустоты является основным фактором в подготовке души к принятию истины. Вот почему Христос сказал: «блаженны жаждущие и алчущие правды». Мы видим, что богатство евнуха, слава, которую он имел, его высокое положение в правительстве Эфиопии, все это вместе взятое не могло удовлетворить жажды его бессмертной души. Возможно, он найдет удовлетворение в религии, но, увы, и религия оказалась пустым водоемом. Факт, что он пытался удовлетворить свою жажду в религии, мы видим в том, что он отправляется в продолжительную и утомительную поездку из далекой Эфиопии и едет на поклонение в Иерусалим. Он не израильтянин, он африканец, негр. Но, услышав о едином Боге, он едет в центр иудаизма в надежде отыскать там ответы на волнующие его вопросы. Однако он уезжает из Иерусалима с тем же чувством неудовлетворенности, с каким он туда приехал. Его не покидали те же тревожные вопросы, его тяготило чувство смущения и досады. Та же неясность оставалась у него в сердце. Где найти правду? Кто скажет ему истину? Это вопль жаждущей души. Удивительно, насколько близок был евнух к источнику истины. Целые дни он проводит в Иерусалиме, но ничего не знает о Христе. Может быть, всего в нескольких кварталах или даже в нескольких шагах от храма находились апостолы, но никто не указал ему дороги к ним. «Бедный эфиоплянин, ищущая, жаждущая душа, ты совсем недалеко от колодца живой воды, но нет человека, который показал бы тебе его». Однако благодарение Богу, что око Господне наблюдает за этой душой, что и к нему придет истина. Благодарение Господу за это. Видя жажду души, Бог непременно устроит ее путь. Уезжая из Иерусалима, эфиоплянин берет с собою Священное Писание. Чтение книги пророка Исаии побудило его к еще более интенсивным поискам. И здесь я вижу еще один признак души, приготовленной к принятию спасения. Евнух читает Библию. Дорогие мои, ничто не способно так распахать новину человеческого сердца, как Библия, как Слово Божие. Чем больше евнух читал Священное Писание, тем сильнее он ощущал жажду познать того, о котором оно свидетельствует. Скажите, какое занятие могло лучше приготовить его к принятию спасения? И как можем мы, дорогие друзья, лучше приготовить свои сердца для принятия Божьих благословений, как не чтением Библии? «Занимайся чтением», – пишет своему юному сотруднику Тимофею апостол Павел. О, как важно, дорогие мои, читать Слово Божие, если мы хотим, чтобы наши души были готовы к принятию того, что Бог намерен нам дать. Правильное чтение Библии усиливает жажду получить то, что Бог имеет для нас. Но одновременно чтение зарождает в нас веру, которая делает нас способными принять то, что Бог хочет нам дать. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И дальше мы видим подготовленность евнуха к принятию спасения в том, что он сознает свое невежество и неспособность понять то, что он читал. Несмотря на свое высокое положение, несмотря на то, что он был высокообразованным и культурным человеком, он признает свое незнание. Когда Филипп спросил его, «Разумеешь ли, что читаешь?» Посмотрите, как ответил евнух. Он не сказал, «Ты простак, да, как ты смеешь меня, образованного человека, спрашивать, понимаю ли я, что читаю? Какая дерзость!» Нет, дорогие мои, у пробужденной души не будет подобных возражений. Душа, приготовленная Духом Святым, готова признать свое неведение и неспособность самостоятельно разобраться в Слове Божьем. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Так ответил евнух, так говорит пробужденная душа. Человек, который не хочет учиться, который думает, что все знает – не найдет ответа до тех пор, пока не смирится и не признает своего невежества. Своим смирением евнух широко открыл свое сердце для небесного света. «Вот на кого я призрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это, дорогие мои, истинные признаки души, пробужденной, приготовленной к принятию жизни вечной. Много еще можно было бы сказать о евнухе, но в его обращение сыграла свою роль еще одна душа, тоже приготовленная Духом Святым. С этим человеком нам также следует познакомиться. Правда, мы уже с ним встречались, но в сегодняшней беседе я хотел бы подчеркнуть те качества его души, которые сделали его способным указать эфиоплянину точный и правильный путь спасения и привести его к личному познанию Господа Иисуса Христа. Что способствовало тому, что Филипп был готовым сосудом для такого ответственного служения? Не преуменьшайте значение этого события, потому что дело касается всего лишь одной души. Кто способен оценить одну душу? Знаешь ли ты, дорогой мой друг, стоимость человеческой души? Бог оценил ее ценою крови Сына Своего Иисуса Христа. Да, Господь Иисус Христос оставил обитель Свою, чтобы взыскать и спасти погибшие. Итак, почему Филипп был способен указать евнуху точный путь спасения? У него было то же самое священное писание, которое имел евнух. Однако, дорогие мои, Филипп имел нечто большее. Он знал того, о котором говорит эта святая книга. Это, возлюбленное, самое главное – лично знать того, о котором пророчествовал Исаия. Знать того, который, как овца, веден был на заклание за беззаконие наше. Если мы лично не знаем его, то скажите, пожалуйста, как можем мы других привести к нему? Почему Филипп мог изъяснить Писание? Потому, дорогие мои, что он лично знал того, о котором говорит Писание. Заметьте, как сказано, начав от сего Писания, он благовествовал ему об Иисусе. Иисус Христос – это ключ, открывающий всю Библию. Способность понимать Слово Божие зависит от нашего отношения к Иисусу Христу. Если Он и Он один является центром и объектом нашей любви, тогда Библия станет открытой и понятной книгой для нас. Есть люди, которые постоянно заняты поисками чего-то нового, захватывающего, таинственного. Но, дорогие мои, со временем все это исчезнет, как мыльный пузырь. Если люди ищут чего-то другого, а не Иисуса Христа. Он, Господь Иисус Христос, является альфой и омегой, первым и последним началом, концом и центром всей Библии. Имея Иисуса Христа в нашем сердце, мы имеем абсолютно все. Поэтому, если мы хотим понимать Священное Писание, мы должны в первую очередь знать Иисуса лично. Филипп знал его, и потому ему нетрудно было благовествовать Иисуса, начав с того места, которое читал евнух. Но Господь мог употребить Филиппа в приобретении евнуха для него не только потому, что он лично знал Христа и был сведущ в Писаниях, но он также знал и пути Господни. О, как важно понимать водительство Божие в нашей жизни – в жизни души человеческой, если мы хотим, чтобы Господь употребил нас. Успех в нашем служении Господу всегда будет пропорционален тому, насколько близки наши взаимоотношения с Ним и насколько Дух Святой владеет нами. Если я не чуток к водительству Духа Святого в мельчайших деталях моей жизни, то этим я закрываю для себя дверь безграничных возможностей в служении Господу. Филипп был податливым, гибким в руках Божьих. Он готов был немедленно откликнуться на водительство Духа Святого. В самый разгар пробуждения он по указанию свыше оставляет место успеха и благословения и пускается в путь, не зная для чего и почему, на пустынную дорогу в Газу. И только когда он исполнил первое повеление, он получил дальнейшее указание от Господа. Дальше я вижу готовность Филиппа в том, что он знал ценность человеческой души и любил людей. У него было пламенное желание видеть их спасенными. Его сердце горело любовью Христовой к погибающим душам. Мы видим эту ревность о спасении душ в том, что, прибыв в Самарию, он сразу начал проповедовать Христа. Имейте в виду, что он был иудеем. А самарян иудеи считали нечистыми, полуязычниками. Однако Филипп настолько был преисполнен любовью Христовой к душам, что на него не действовали предрассудки, и для него не существовало национальных преград. Да, он любил души, несмотря на национальность людей или на цвет их кожи. Он любил их ради Христа и ради их вечного спасения. Такого человека, как Филипп, Господь мог употребить среди полуязычников, самарян и в данном случае в приведении ко Христу язычника эфиоплянина, негра-африканца. Благодаря этой любви у него был особый подход к людям. А ведь это очень важно, иметь правильный подход к человеку. Есть много ревностных верующих, пламенеющих желанием спасти души, но, к сожалению, у них нет этой способности правильно подойти к грешнику. Но вы спросите, а разве тактично начать разговор таким прямым вопросом, обращаясь к совершенно постороннему человеку? А именно так поступил Филипп. В данном случае не могло быть задано лучшего вопроса. Я убежден, что Дух Святой внушил ему сказать именно это. Как часто мы в недоумении, как подойти к человеку и как начать с ним разговор о столь важном вопросе, как спасение его души. Мы боимся обидеть его, и получается, что из-за этой боязни мы умалчиваем и ничего не говорим ему о Христе. Как это досадно! Филипп использовал предоставившуюся ему возможность. Его не смутило то, что собеседник был государственным деятелем, высокопоставленным придворным царицей Эфиопской, и то, что он был язычником. Эти обстоятельства не изменили ни его свидетельства и не повлияли на его подход к человеку. Смело и откровенно Филипп спрашивает вельможи царицы Кандаки, «Разумеешь ли, что читаешь?» Смелый вопрос, но именно в этом его сила. Часто вопреки общепринятому мнению, такой решительный, честный и прямой подход меньше обижает человека, чем дипломатичное, косвенное обращение, говорящее ни о чем ином, как о стыде и робости с нашей стороны. Какая может быть деликатность, когда мир, например, старается навязать нам свои ложные теории? Скажите, с какой стати нам бояться быть бестактными, когда это касается вопроса вечности? Дальше я вижу готовность Филиппа в том, что он не тратил время на второстепенные вопросы или диалог с евнухом. Перед тем, как начать серьезную беседу о спасении, он начал говорить с того же самого стиха и места в Слове Божьем, который читал евнух. И какое это было чудесное место для того, чтобы начать такую беседу. Евнух не понимал значения пророческого изречения Исаии. «О ком пророк говорит это?» – спрашивает он. «О себе ли или о ком другом?» И, отвечая на этот вопрос, Филипп благовествует ему об Иисусе. «Вся благая весть заключается в этих словах. Как овца веден был он». Кто? Иисус Христос, на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он, кто? Опять Иисус Христос, Сын Божий, не отверзал уст своих, в унижении его суд его совершился. Начав с этого текста, Филипп благовествовал евнуху умершего, воскресшего и живого Иисуса Христа. Но Филипп не только показал, что исполнилось это пророчество, то есть он не только ответил евнуху на заданный им вопрос, но он применил это слово лично к нему. Дорогие мои, недостаточно только говорить людям о Христе. Мы должны привести их к нему, к личному познанию Господа Иисуса Христа. Если наше свидетельство, наши проповеди не приводят людей к личному переживанию и хождению с Богом, то мы жалкие приобретатели душ для Христа. Толковать томящемуся жаждой человеку о воде – это одно, а привести его к колодцу воды живой – совершенно другое. Каждая наша беседа, дорогие мои, свидетельство и проповедь должны приводить людей к личному решению, к принятию Иисуса Христа как своего личного спасителя. Грешник должен понять, что это спасение для него, и что он может получить его не в каком-то неопределенном будущем, но сейчас, в этот момент, когда мы с ним беседуем. Так поступил Филипп. Он привел евнуха к познанию Господа Иисуса там, в его колеснице. Послушайте свидетельство евнуха. «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Да, евнух нашел то, что искал, а Филипп, исполнивший поручение свое, Господь повел его дальше. Но после этого эфиоплянин не был больше одиноким. Продолжая свой путь с радостью, он был в общении с новым спутником и другом. С ним был сам Господь Иисус Христос. Да, хранитель сокровищ царицы Эфиопской повез с собой новое сокровище, ни золото, ни серебро. Его сопровождал в пути в далекую Африку сам Спаситель мира. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Мой брат и сестра, Господь хочет употребить тебя в этом великом деле приобретения душ для Христа. Готов ли ты для этого славного служения?

Его всеобъемлющая любовь. Да, за тебя Он принял голгофскую смерть. Приди к Нему сейчас, исповедай Ему свой грех. Он простит, и ты, подобно евнуху, будешь продолжать свой путь, радуясь. О, дал бы Господь, чтобы сегодняшний день стал для тебя этим счастливым днем встречи со Христом.

будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Притчи 3:7. Думая, что мы сами по себе мудры, мы обречены на разочарование. Об этом сказано в книге Притч 16:18. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Полагаться на собственную мудрость — это и есть гордость. К тому же это самообман. Мы ничего не знаем о будущем. Мы не знаем полностью своего собственного сердца. Нам неизвестны мотивы и настроения других людей. У нас нет безошибочного понимания человеческой психологии. И, наконец, мы не вполне осознаем духовные реалии Божьего Царства. Бог все это знает, мы же ничего не знаем, как должно. Начало мудрости — страх Господен, и познание святого — разум. Притчи 9:10. В тексте «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла» подразумевается, что противоположность Божьему страху — самонадеянность. Мы должны очень четко понимать пропасть между нами и Богом и то, каким чудом через нее был перекинут мост, если мы хотим поступать мудро. Нельзя упускать из виду вечность, если мы хотим вкладывать в то, что по-настоящему ценно. Зная и понимая Бога, мы будем иначе использовать свое время, деньги и таланты. Мы будем совсем по-другому подходить к своим обстоятельствам, взаимоотношениям, работе и ценностям. Вы замечали, что за неудачными решениями обычно стоит эгоизм. Сосредоточенность на себе приводит к ужасающей близорукости и влечет за собой тяжелые последствия. Сосредоточенность на Боге, Его характере, путях, Его вечной сущности ведет людей к мудрости. Когда вам нужно будет принять решение, вместо того, чтобы составлять списки «за» и «против», попробуйте вот что. Напишите список мотивов, стоящих за каждым выбором. Когда мы думаем в категориях «за» и «против», мы пытаемся предугадать последствия нашего выбора. Но поскольку будущее от нас сокрыто, это не более чем догадки. Мотивы же связаны с нашими ценностями. Они указывают, где средоточие нашей жизни. Если мы сосредоточены на себе, то мы глупцы. Если на Боге, то мы мудрые люди».

Момент творения. Тайна мамонта. Одно из наиболее важных различий между словом человека и словом Бога заключается в том, что слово человека иногда бывает истинным, в то время как слово Бога – истина всегда. Когда ученый находит окаменелый отпечаток рыбы, он обычно заявляет, что нашел рыбу, и даже дает ей название. Но что он нашел на самом деле? Всего лишь плоский и деформированный отпечаток того, что когда-то было рыбой. Все, что ученый рассказывает об этом отпечатке – его собственные предположения. Они могут оказаться правильными, но предположения и факты – не одно и то же. Один из примеров тому – недавний случай, когда ученые решили, что известная находка археологов – раковина моллюска, на которой высечен мамонт, не может служить доказательством того, что люди видели мамонтов в Северной Америке. Считается, что мамонты в Северной Америке вымерли задолго до появления там человека. Один из методов датирования подтвердил древний возраст этой раковины. Согласно другому методу, ее возраст не превышает 1000 лет. Сейчас ученые склонны считать, что лет ей еще меньше. Иными словами, были отобраны данные в поддержку той теории, что мамонты исчезли из Северной Америки задолго до появления там человека. Божьему слову о древней истории можно полностью доверять, в то время как людские представления о древности непрерывно меняются. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

разговор по душам. Прохладой нежно обнимая, тот вечер как-то сблизил нас. Друг другу сердце изливая, мы понимали, что сейчас нам будет трудно, неудобно касаться щекотливых тем, и вряд ли будем мы свободно вскрывать глубины всех проблем. Мы редко виделись и знали немного о друг друге вскользь, и потому чуть-чуть скрывали, что пережить нам довелось. Я знала, но спросить стеснялась о том, как сын ее упал, и как она с бедой справлялась, ведь сын любимый погибал. Он разучился улыбаться, к наркотику попавший в плен, стал тенью тощей из красавца, уже не пряча рваных вен. Я представляла, как ей больно, как сердце матери скорбит. И вдруг она сама невольно мне очень тихо говорит: ты знаешь, я подозревала, что мой сынок в рези погряз. Сначала я его ругала, ну а потом пришел тот час, когда я поняла, что поздно, он не услышит моих слов. Наташа, как же это сложно, распята вся моя любовь. Он пропадал на 2 недели, я не спала совсем, ждала, молилась, пусть войдет он в двери, мне без него жизнь не мила. Ну а когда он возвращался, творил такое, что опять молилась, лучше б он скитался, чем так семью свою терзать. Казалось, что уже все слезы, как будто на похоронах, уже закончились. Но все же я на молитвенных руках несла его. И знаешь, вскоре я перестала все скрывать, и в церкви о нелегкой доле я вдруг осмелилась сказать. Я исповедаться спешила, копалась в прошлом, нет причин. Я даже как-то не грешила, чтобы зато страдал мой сын. Я вспомнила, кого прощала, звонила всем, кого сама я осуждала, обижала, с кем примириться не могла. Шептала в трубку: помогите, простите, милые, прошу, вы отпустите, не держите, долиной смерти прохожу. От Бога так нужны ответы, снимите груз с моих плечей. Мне у виска, как пистолеты, стоят слова моих речей. Кого-то умоляла трижды, бросали трубку, и тогда я к ним летела лично, лишь бы нам примириться навсегда. Сестричка, знаешь, все сместилось, внутри все поднималось ввысь. Я в горе этом торопилась сменить приоритеты, жизнь. Я ночью часто выбегала и шла по улицам одна, по тем дорогам, где недавно я сына за руку вела, где ездил он на самокате и где лечил кота как врач, где как-то вместе на закате мы всей семьей играли в мяч. Я шла, но душа терзалась. О, если б знала я тогда, что будет так, не поднималась с колен, наверное, б никогда. Я шла, молилась и стонала, боль опьяняла, как вино. И я кричала, нет, рычала: за что ты топишь так? За что? Господь, я с детства за тобою решила праведно идти.
Да было трудно мне порою детей своих к тебе вести, но я старалась. Боже, Боже, ну что я делала не так? Была строга, куда уж строже, в какую щель пробрался враг. С пеленок веру прививала, читала, пела, все зазря. Я даже не подозревала, что так затянется петля. В чем виновата я, что сына ты опустил в такое дно? Чем я тебе не угодила? За что ты топишь так? За что? Я в небо звездное бросала вопросы горькие свои. Уже замерзла, но шагала, мотая быстрые круги. И вдруг обмякла, отревела, остановилась на бетон, прямо там на улице присела и поняла, что рядом он. Не перепутать это чувство. Внутри услышала: люблю, люблю тебя. И знаешь, грустно, что для тебя его топлю. Топлю, чтоб ты, нырнув за сыном, сама увидела, где ты. Чтоб в омуте невыносимом оторвалась от суеты. Хочу, чтоб вынырнула резче из глубины беспечных дней, чтобы ко мне бежала легче, чтоб стало сердцем горячей. Я для тебя вошел в привычку. На первом месте дом и быт. И в церковь, как на перекличку, бежала ты, но я забыт. Слова заучены, банальны, реальным быть я перестал. Молитвы стали номинальны, но мне не нужен ритуал. О, мои дети, лишь со мною ваш дух не поддается мгле, и потому своей рукою я направляю вас к себе. Да, я хотел бы, чтоб без горя вы приближались так ко мне, пусть и с вопросами, и споря, но что вас держит вдалеке? Вы на Израиль так похожи. Когда вам плохо, тяжело, кричите в небо дни и ночи: приду, спасу. Но все равно проходит время, и в комфорте вы тяжесть прежних дней забыв, уже опять на эшафоте, опять не слышите призыв. Вновь утопаете во мраке, забыв, что радость лишь во мне. Вновь подвергаетесь атаке и истязаниям извне. А враг не спит и роет ямы, порабощая свой улов. Я допускаю эти драмы, чтоб вас вернуть под свой покров. Я сразу как-то отрезвилась, а сердце вдруг окутал мир. Я там же в трепете склонилась, дух поднимая из руин. С тех пор, ты веришь, нет тревоги. Легко прощаю и люблю. Нет тех сомнений, суматохи, я с Богом чаще говорю. Ты знаешь, я молюсь иначе, могу часами просто петь. И нет теперь важней задачи гореть для Бога, а не тлеть. Я распрощалась с тяжким грузом, я все доверила Христу. И за всю жизнь мою с Иисусом впервые так за Ним бегу. Теперь все думаю, а если не прижимала б так беда,
мы с мужем так и тлели б вместе и не познали б никогда. Какое счастье скрыться в Боге и в нем спасаться от невзгод. А сын мой, сын решил в итоге, что нужен в жизни поворот. И вот в реп-центре 3 недели, я знаю, Бог его ведет и не закроет свои двери. Он не погубит, он спасет. Я, слушая ее, ревела, и после разговора с ней я по-другому посмотрела на жизнь и на своих детей. Теперь молюсь, чтоб Бог дал милость иметь такую близость с ним, чтобы тонуть не приходилось ни мне, ни ближним, ни родным. Чтоб Бог, срывая наши маски, для нас умножил благодать, чтоб нам не ждать подобной встряски, а до нее к нему бежать.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: А теперь я читаю послание к римлянам, первую главу. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем, находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия, даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я читаю вторую главу послания апостола Павла к римлянам. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое. Во-первых, Иудея, потом Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научась из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты уча другого, не учишь себя самого. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Я теперь читаю послание к римлянам, 3 главу. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословия нас говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Я читаю 4 главу послания апостола Павла к римлянам. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха!» Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Исаия 26:9. У людей есть одна странная тенденция — процветать в бедствиях и увядать в благополучии. Мы обычно не замечаем эту тенденцию, так как отождествляем процветание с внешним успехом. Но для Бога это скорее расположение нашего сердца и духовный рост. А лучше всего мы растем, когда нам трудно. Почему? Боль всегда была катализатором духовного роста. Мы видим это, начиная с первых книг Писания. Наиболее драматично об этом повествует книга Судей. Всякий раз, когда жизнь людей нормализовалась, они отходили от Бога. Их постигали беды, они взывали к Нему, и Он их избавлял. А через какое-то время все повторялось снова. Этот замкнутый круг нам хорошо знаком и повторяется почти с математической точностью. Благополучие равняется отступничеству, а боль равняется сердцу, изголодавшемуся по Богу. Но почему же так? Потому что наш главный стимул — нужда. Когда у нас все в порядке, мы не осознаем своих нужд. Нам кажется, что их нет. А это опасная иллюзия. Ведь все мы нищие духом. Обстоятельства, в которых наши нужды поднимаются на поверхность, помогают нам увидеть свою слабость и беспомощность, о которой мы и так не должны были забывать. Мы приносим свои нужды Богу. Вначале физические, но от них уже легче перейти к духовным. Критические ситуации — это проявление Его милости, ведь они вновь обращают к Нему наши зачерствевшие сердца. Вспоминаете ли вы об этой закономерности, когда вас постигают испытания? Конечно, возможны и другие причины испытаний, но это одна из причин. Что, если это идеальный шанс для вас научиться правде, обратить внимание на Бога и Его Слово? Через подобные ситуации Он приближает нас к Себе. Наша вера углубляется, когда наше внутреннее состояние соответствует внешнему. Мы учимся искать того, кто держит все в своей руке. Если к вам пришла беда, защите его всем сердцем.

Павей, великий, Божий Дух, на мои очи, на мой слух, вложи слова в мои уста, чтоб речь была мила, проста. Огонь, курящийся в груди, не угаси, но вновь приди, и сам любовью неземной зажги светильник слабый мой. Возьми меня и сам веди, что ждет, ты знаешь, впереди. Но я с тобой, заботы прочь, настанет день или будет ночь. Не убоюсь зла на пути, ты обещал меня вести. Я преклоняюсь пред тобой и в духе истине святой. Хочу тебя превознести и благодарность принести за то, что дорогой ценой ты искупил меня, Бог мой. Кровь капала с глубоких ран, любовь твоя, как океан. Кто сможет жертвы сей понять? Ее лишь верой можно взять. В глазах моих твой крест стоит и мне с волнением говорит. Здесь в муках Божий Сын страдал, с великой жаждой умирал. Он все грехи тебе простил и сам их к древу пригвоздил. Надейся, верь, молись и жди, хоть будут трудности в пути. Знай, только с Господом Христом достигнешь райский вечный дом. И расскажи о том другим, больным, несчастным и простым. Скажи, что Он, Господь благой, зовет всех грешников домой. Он Бог, оставь своих богов, Он лишь спасти тебя готов. Он Бог, и нет других, как Он. Приди к Нему и будь спасен. Покайся во своих грехах и перед Ним склонись во прах. Как Сына примет Он тебя, Он есть начало бытия. Рождая жизнь в душе твоей, Он душу назовет своей. А если смерть придет к тебе, не бойся временной борьбе. В загробной жизни неземной она не властна над тобой. Ты успокоишься душой, навеки будет Он с тобой. А кто не хочет жизнь принять и отвергает благодать, тот в рай с Иисусом не войдет и смерть души своей пожнет. Душа, приди и выбирай, или ад, или рай, сам решай.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Передача «Это интересно». В 79 году от рождения Христа население Помпеи составляло от 10 до 20 тысяч человек. Здесь жили представители всех сословий римского общества, от самых богатых до самых бедных, от богатых землевладельцев и купцов до гладиаторов и рабов. Другими словами, Помпея представлял собой типичный римский город времен Паркс Романа, римского мира. Гибель Помпеи – кара за нравственную деградацию. По крайней мере, так думали некоторые историки и философы. Жители Помпеи считались самыми распущенными в Римской империи. Праздник Вулканалий, посвященный богу Вулкану, отмечался в Римской империи 23 августа, а извержение началось 24 августа. Поклонение чему-либо, кроме Бога, является грехом и идолослужением. У римлян не было слова «вулкан» в нашем современном понимании. Вулкан был Бог, а извержения были слишком редки, чтобы получить собственный термин. Внезапно постигнет их пагуба. Примерно в полдень 24 августа 79 года от рождения Христа в городе Помпеи послышался оглушительный взрыв. Земля сильно затряслась. Испуганные жители Помпеи выбежали на улицы. Все смотрели на Везувий. Страшное черное облако возвышалось над вершиной взорвавшейся горы. Молния сверкала в облаке, в то время как оно неумолимо приближалось к городу. На следующее утро гора опять начала извергать вредные газы и пепел, которые погубили большинство уцелевших в городе людей, а также тех, кто находился вдали от дома, спасаясь бегством. Когда извержение прекратилось, город Помпеи оказался покрытым 6-7-метровым слоем пепла с заживо похороненными жителями. Тепловая энергия, выделенная Везувием во время извержения, была в 100 тысяч раз больше энергии от бомбы, сброшенной на Хиросиму. После сейсмической активности и прибрежных изменений Помпеи в настоящее время расположены на 2 километра вглубь суши. В древности они стояли гораздо ближе к морю и устью реки Сарно. Если бы извержение произошло в любой другой день, у жителей Помпеи было бы больше шансов на спасение. Обычно ветер дул в юго-западном направлении, которое бы снесло вулканическое облако и волну в направлении Неаполитанского залива. Но в тот роковой день ветер внезапно изменил направление в северо-западное, прямо на Помпеи. Жители Помпеи любили расписывать стены и тротуары. Эти картины и надписи называются граффити. Граффити Помпеи сообщают разное: случаи жизни людей, распорядок работы рынков, оскорбления, обвинения, письма влюбленных, цитаты из Вергилия, римского поэта, и даже алфавит, нацарапанный детьми на стене. Одна надпись обратила на себя особое внимание. Это были латинские слова «Содома Гоморра», то есть «Содом и Гоморра». Написавший эти слова, возможно, был иудеем или христианином, жившим в Помпеях, который сравнивал нечестие Помпеи с нечестием двух библейских городов Содома и Гоморры. Вполне возможно, что он ожидал совершения Божьего суда и над городом Помпеи. Одним из важных доказательств присутствия христианской общины были найдены в 1962 году на стене одного из зданий, которое стало известно как «Гостиница христиан». Далеко не все жители погибли во время извержения. По некоторым подсчетам, из населения в 20 тысяч человек во время извержения погибло от 2 до 10 тысяч человек. При раскопках города Помпеи была найдена женщина,
которая судорожно прижимала к себе во время страшного извержения вулкана шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что ее погубило. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами. Во время извержения погибла Друзила вместе со своим сыном Марком Антонием, дочь Ирода Агриппы и жена прокурора Иудеи Антония Феликса. Она была внучкой самого Ирода Великого, того самого Ирода, который пытался найти и казнить Иисуса Христа. Кстати, она сама тоже упоминается в Библии. Если говорить о людях современности, сегодня у подножия горы Везувий живет более 3 миллионов человек, а сам вулкан последний раз извергался в 1944 году, хотя в XVII веке он извергался 6 раз, в XIX — 8 раз, а в XX — 3. В то же время, когда город Помпеи был разрушен, по всей Римской империи прокатилась волна стихийных бедствий. Империю сотрясали землетрясения, страшные бури, засухи и голод. Многие люди были уверены, что наступает конец света. Вполне возможно, что эти катаклизмы были проявлением Божьего суда над городом Помпеи, а также Средиземноморьем в целом, за грехи проживавших там людей. Как нам известно, Бог часто использует стихийные бедствия, чтобы обратить к себе сердца людей. Без сомнения, такие трагедии побуждают многих людей покаяться перед Богом. В это время христиане проповедовали Евангелие во всей Римской империи, призывая людей прийти ко Христу и найти в нем избавление от греха, страха и смерти, а также Божьего суда. В те дни многие люди искали именно это, и христиане могли бы им сказать: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45:2-4.

сегодня воспринимается как одна из исламских стран. У каждого свои представления об этой стране. Однако очень тяжело себе представить, что и там есть очень много христиан, большинство из которых обращенные из исламской веры. Число христиан в Иране за последнее время значительно выросло. И этому, как ни странно, помогли гонения, которые воздвигают мусульманские лидеры. Если человек переходит из ислама в какую-либо другую религию, такого человека начинают преследовать власти. Он подвергается либо сильному избиению, либо иным методам воздействия на него, даже смертной казни. Все происходит открыто, и никто это не скрывает. Иранские христиане испытывают большие трудности. Многие вынуждены скрываться от властей. Многие миссионеры и проповедники уже поплатились жизнью за свою деятельность. Человека могут легко лишить жизни только за то, что у него дома или в машине нашли Библию. Ниже описывается история одного из проповедников Евангелия в Иране, брата Хусейна. «Я могу с уверенностью сказать, что был момент моей жизни, когда я конкретно чувствовал прикосновение смерти. Я всем своим естеством понимал, что скоро умру». Хусейна глаза расширились, когда он с ужасом вспоминал то, что он пережил, когда находился в морской пучине. Это произошло несколько лет назад, когда этот молодой человек находился на отдыхе у моря. Плавать он совершенно не умел. Впрочем, он никогда бы и не стал учиться этому. Он стоял на берегу и думал о своем. И его ноги немного покрывала вода. Морские волны были маленькими. Он вошел в воду поглубже, и тут что-то случилось. Песок начал уходить у него из-под ног. Хусейн уже был слишком далеко от берега. Волны полностью покрывали его, и он тонул. Он чувствовал, что смерть уже совсем рядом. И тогда он начал молиться. И я сказал: «Боже, дай мне еще один шанс. Я не трудился для Тебя, а теперь я полностью отдамся служению Тебе, если только Ты дашь мне еще один шанс». В течение долгого времени Хусейн чувствовал зов к проповеди Евангелия, но не отвечал на него. Проповедовать Евангелие в Иране очень опасно. Хусейн не хотел жертвовать своей хорошей работой, домом или своей свободой. И сейчас его комфортная жизнь вся уплывала от него. И он тонул. Вдруг, откуда ни возьмись, я начал подниматься все выше и выше из глубины морской. Три спасателя вытащили меня из воды на берег. Позже они сказали, что увидели и вытащили меня, потому что я им показался хорошим пловцом, и они знали, что я не потяну их на дно вместе с собой. Но Хусейн лучше знал, чья сила сохранила его. Он знал, кто дал ему силы удержаться на воде. Он был вытащен из воды с новой целью в жизни — трудиться для Бога. Он был готов для этого. Другие иранские руководители церквей уговаривали его еще раз подумать, прежде чем принимать такое решение. «Ты был близок к смерти», — говорили они ему. «Сейчас ты просто слишком эмоционально реагируешь на эту ситуацию. Ты знаешь, как тяжело проповедовать Евангелие в Иране». «Мне все равно», — отвечал Хусейн. «Иисус дал мне еще один шанс, и я должен его использовать. Я все равно буду это делать, даже если мне придется пожертвовать всем, что я имею. Для меня это не важно». В течение следующего месяца Хусейн рассчитался с работы, несмотря на то, что его босс предложил ему повышение в должности, если он останется. Продал свою машину и оплатил все свои долги. Его стремление к труду победило церковных руководителей, и Хусейн был направлен на обучение к одному пастору его жене.
течение 30 дней Хусейн мог обозревать, каков на самом деле труд евангелиста в Иране. Он видел, как его новые наставники, пастор и его жена, с большой осторожностью выбирали людей и места в Иране, кому и где можно было бы проповедовать о Христе, а кому и нельзя. Он также бывал с ними на тайных собраниях, которые проводились по домам по всей территории Ирана. Также Бог чудесами подтвердил свой призыв Хусейна на труд. После месяцев обучения Хусейн был направлен на труд вместе с одной женщиной-христианкой. Задача которой заключалась в том, чтобы приводить женщин Ирана к Богу. Хусейн был поражен резкими переменами в своей жизни. Из простого рядового члена церкви он стал миссионером и проповедником Евангелия. Всего несколько лет назад, как и многие иранцы, он был потерянным человеком. Наркозависимость, девочки легкого поведения, отчаяние и безвыходность — вот главные приоритеты в его жизни. Находясь в сильной депрессии, он даже составил свой план самоубийства — принять расслабляющий наркотик и спрыгнуть с высокого здания. Найти здание было легко. А вот с наркотиком было немножко посложнее. Он решил попросить его у своего старого друга, с которым еще служил в армии и который распространял наркотики. Когда этот друг позвонил, Хусейн выложил ему свою просьбу. «Да у меня есть для тебя кое-что получше», — сказал друг. «О, наверное, у него появился какой-то новый вид наркотика», — подумал Хусейн. Встретившись в ресторане,

они встретились в парке. Падина, христианка из этой группы, рассказала Хусейну, что она планировала самоубийство, прежде чем встретилась со Христом. «Ты не хотел бы отдать всю свою душевную боль Христу?» — спросила она его просто. «А почему бы и нет?» — подумал он и решил попробовать. «Тогда я еще до конца не осознавал, что со мной происходит. Но я чувствовал, что моя жизнь меняется. Христос сказал, что Он хочет, чтобы я тоже стал Его детем. И это меня очень сильно ободрило. В этот момент я почувствовал какую-то легкость внутри себя и неописуемую радость без какой-либо на то причины. С того времени, как Хусейн стал на путь миссионерства, прошло несколько лет. Хусейн все свое время посвящал служению Богу. И я чувствовал Божие помазание на себе. Все, кому я свидетельствовал о Христе, приходили к Нему. Я знал, что Бог выбрал меня быть Его свидетелем. Я рассказывал людям, что Бог сделал для меня и как я пришел к Нему. Сам Бог говорил через меня. Но миссионерская деятельность в Иране не проходит незамеченной. Вскоре Хусейну пришлось заплатить большую цену за послушание Богу. Но даже в тех обстоятельствах Божья рука сама делала свою работу. Один брат-христианин пригласил Хусейна и его партнера по миссионерской работе в свою квартиру в Курдише, район Ирана. 10 молодых женщин, мусульманок, пришло туда послушать о Христе. Также в этом помещении стояли упаковки, в которых было 500 Евангелий. Книги были сложены в трех больших коробках на видном месте, в центре одной из комнат. Взяв свои Библии в руки, эта группа собравшихся здесь людей начала собрание. Неожиданно в квартиру ворвалось 8 членов иранской секретной полиции. Они не показали никакого ордера на обыск, на арест или каких-либо других документов, объясняющих причину их появления здесь. Наоборот, ничего не сказав разумительного, они начали переворачивать все в квартире вверх дном. Один из офицеров, ударив Хусейна, взял и оттащил его в одну из комнат, где надел на него наручники. Другие офицеры занялись разгромом квартиры. Они снимали фотографии со стен, сбрасывали христианскую литературу на одну кучу, обыскивали все комнаты, не пропустив даже иголки на полу. Сфотографировали каждого из собравшихся там верующих и сняли все на видеокамеру. После этого они вытащили все книги, диски и другие вещи из квартиры. Но Евангелия так и остались стоять на месте незамеченными. Сам Бог сохранил их. Это было явное чудо. Хусейн и еще 3 женщины были арестованы и увезены на микроавтобусе с затемненными стеклами и без каких-либо полицейских знаков на нем. Хусейна посадили на сиденье, впереди женщин. Он старался молчать и не отвечать на вопросы, которые полицейские задавали. В этот момент он переживал о другом. Он знал, что даже за одну из книг, изъятых у них в квартире, ему и женщинам могут присудить смертную казнь. Да плюс ко всему, у него в рюкзаке также находились Библии. Микроавтобус подъехал к большим электрическим воротам тюрьмы. Проехав внутрь, автобус был досмотрен полицией. Женщин вывели и увели куда-то, а Хусейна в наручниках с завязанными глазами и в цепях на ногах повели к другому автомобилю. «Это только начало того, что мы с тобой сделаем», — прошипел злобно один из охранников. «Это как бы приветственный парад для тебя». Хусейна с горбью всунули в машину и сели рядом с ним. Всякий раз, когда он делал какие-либо движения, чтобы хоть немного сменить положение, его полицейские били по спине

и приказывали сидеть неподвижно. «Боже, дай мне мудрости, что им отвечать и как себя вести», — молился про себя Хусейн. Он знал, что если он им хоть что-то расскажет, маленькая церковь, которой он помогал, сразу же будет уничтожена. «Если из меня не получится быть апостолом Иоанном, то хотя бы не стать Иудой. Я не хочу быть Иудой», — молился Хусейн. 20 минут спустя машина остановилась. Хусейна ввели в здание. Полицейские притянули его вниз по ступенькам в подвальное помещение. Охранник разговаривал на курдском языке, которого Хусейн не понимал. Ввел его в камеру. Позже Хусейн узнал, что это был карцер, камера-одиночка. Полицейские сняли с него повязку с глаз, сняли кандалы, наручники и одежду. Они дали ему серый комбинезон и ушли. Хусейн оглянулся вокруг. Камера была размером с ванную комнату. Там не было ни кровати, ни туалета, ни умывальника. Но зато там были две ярко горящие лампы, одна из которых была постоянно включена. Этот свет слепил Хусейна, но сильнее донимали его мысли. Что те две женщины, арестованные вместе с ним, сказали полиции? Узнает ли полиция имена других служителей церкви? Как предупредить их об этом? Такие и подобные вопросы донимали его. Он услышал чей-то нежный голос, который сказал ему: «Давай вместе помолимся». Хусейн это так четко слышал, как он мог слышать звук текущей воды или чего-либо подобного. В тот момент я понимал, что Иисус пришел в эту камеру. Он пришел только ради меня, чтобы успокоить меня и прошептать мне на ухо эти слова. Я сейчас не могу дословно передать его слова, но он научал меня, как я должен молиться и что я должен говорить. Я начал молиться, и неземной, неописуемый мир пришел в мое сердце. В тот момент я так близко был с Богом и ощущал Его присутствие, как никогда раньше. Иисус сказал мне: «Тебе не нужно обдумывать, что говорить, ибо Я буду говорить через тебя. Почему ты боишься? В конце концов, ты все равно умрешь, не так ли? Так почему же тебе просто не служить мне? Неужели ты не веришь, что, закрыв глаза в этом мире, ты откроешь их в ином мире передо мной? И когда ты откроешь свои глаза, ты будешь в моих руках. Ты что, не читал в Писании, что гонимые получат свою награду на небесах? Тогда почему ты все еще боишься и все это говоришь? Я думаю, что если бы я не оказался в той ситуации, я бы никогда не услышал голос Бога настолько четко, насколько я это слышал тогда. Я чувствовал присутствие Божье, страх покинул меня. Я уже ни за что не переживал, потому что Иисус сказал: «Не беспокойся ни о чем. Позволь мне всем управлять. Возложи все свои заботы на меня. Только подумай, когда ты выйдешь отсюда, как ты меня будешь славить и сколько еще людей обратятся ко мне, узнав о случившемся». Божий мир наполнил Хусейна и оставался с ним многие дни, пока он проходил через предлежащее ему испытание веры. Его привели в маленькую комнату, где стены и пол были обшиты серым карпетом. Охранники оставили его там одного на несколько часов. Он мог слышать глухие звуки, доносящиеся из соседних комнат, где проходили допросы и пытки. Когда он жаловался охранникам, что он не может слушать это, то те специально подталкивали его ближе к стене. Один из следователей
с невинно детским лицом и кудрявыми волосами, бил Хусейна в живот каждый раз, когда ему не нравился ответ Хусейна на какой-то вопрос. Те, кто допрашивали Хусейна, сказали, чтобы он написал все о себе. Полицейские принесли литературу, забранную с квартиры, и спрашивали Хусейна об этом. Он говорил им правду, что эта литература не его. Через 3 дня он был доставлен в суд. «Почему ты хочешь уничтожить ислам?» — спросил Хусейна судья. Хусейн только сказал ему, что литература, конфискованная на квартире, не его. Отведя его назад в комнату для допросов, издевательства и оскорбления продолжались. Они спрашивали его о членах его церкви, о книгах, найденных на квартире, и задавали другие подобные вопросы. Хусейн отвечал одно и то же. В камере одиночки охранники обливали пол водой, чтобы было холодно, и Хусейн не мог уснуть на полу. Но он даже не замечал эти условия. Ему даже нравилось, что он мог столько времени проводить в молитве наедине с Богом. После 10 дней, проведенных в карцере, Хусейна перевели в главный корпус тюрьмы. Официально ему было предъявлено обвинение в богохульстве и отступничестве от веры. В Иране за такие нарушения приговаривают к смертной казни. Один из охранников, увидев обвинение в деле Хусейна, сказал: «Только Бог тебе может помочь в этой ситуации». «Да», — ответил Хусейн, — «Он и так мне уже помогает». Так и случилось. Хусейн был приговорен к смертной казни. В этом корпусе тюрьмы содержалось под стражей 250 заключенных. Каждый из них дожидался своего времени для приведения приговора в действие. Вместо охранников они подчинялись главарям из таких же заключенных, как и сами. «Я начал молиться», — рассказывал Хусейн. «Я не знал, что я должен делать, но я был уверен, что Бог сам что-то совершит». Той же ночью главные из заключенных назначили Хусейну встречу в туалете в полночь. Хусейн боялся этого, но вместо ожидаемых им издевательств они завели дружелюбную беседу. «Мы слышали, что твои друзья также сидят в тюрьме в Америке. Расскажи нам, как там они и что с ними?» — попросили они. Хусейн понятия не имел, о чем они говорят. У него не было никаких друзей в Америке. Единственное, что он им мог сказать — так это то, что он попробует узнать что-нибудь об этом. С тех пор отношение к нему изменилось в лучшую сторону. Заключенные его не трогали, а наоборот, предоставили ему одно из лучших мест в камере. Он не знал, как ему благодарить Бога, ведь это все его чудеса. Через какое-то время семья Хусейна подала прошение о пересмотрении его дела. Один из судей взялся за это дело и нашел, что было много неправильных действий со стороны правительства по отношению к Хусейну. Вскоре его выпустили из тюрьмы. Очень много различных чудес Господь сотворил для Хусейна, пока тот находился в тюрьме и после. До сих пор Хусейн находится под впечатлением всего увиденного и пережитого им там. «Как для апостола Павла Бог сделал землетрясение и открыл двери темницы», — сказал Хусейн. «Так и для меня. Посмотрите, сколько дверей он открыл. Я хочу служить и рассказывать людям о таком Господе, потому что я знаю, Он со мною. И я научился принимать то, что в различных ситуациях жизни главное, а не то, что я хочу, а то, что хочет Он, потому что это намного лучше. Я не знаю, что будет в следующий раз, когда меня снова арестуют. Может быть, они убьют меня, или опять Бог явит свои чудеса. И то, и другое для меня хорошо. Есть тысячи людей, таких как Хусейн, кто стал в ряды воинов Божьих.
они сражаются не с правителями мира сего за власть или финансы, но они борются с силами злобы Поднебесной за души неспасенных людей, чтобы приобрести их для Царствия Божия. Им известно, что за то, что они делают, в любой момент их могут лишить жизни, но они смотрят в будущее, когда они предстанут перед престолом Акца, где получат награды за свои труды здесь, на земле. Давайте и мы будем молиться за тех, кто в наши дни терпят гонения и лишения, в то время, пока мы еще имеем свободу и можем беспрепятственно служить Богу.

Ты часто виноватых ищешь, чтоб голос заглушить вины, а в сердце вихрь гнева свищет, но все понять тебя должны. Ты часто ищешь оправдание с твоим несдержанным устам, мол, много у тебя старания, но то другой все портит сам. Ты думаешь, что Богу важно, кто виноват в грехе твоем, а Он сказал тебе однажды: «Приди, поговорим вдвоем». Бог оправдание все слышит, но ничего не может дать. Его прощение, сила свыше, Его святая благодать. Для тех, кто грех свой осознает, возненавидит лишь его. Для тех, кто голову склоняет, вокруг не видя никого. Поэтому оставь сегодня грехи соседей и друзей. Один приди к ногам Господним со всею ношею своей. Иисус к себе обремененных не перестанет приглашать. Он исцеляет сокрушенных, смиренным дарит благодать. Приди к Христу без оправданий, Он не прогонит никогда. Я там была совсем недавно, иди смелей, тебе туда.

истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

В наших предыдущих радиопередачах на этой неделе мы беседовали об обеспечении финансовой и материальной областях. Мы беседовали также об обеспеченности капиталовложения и заметили, что подлинными и беспечными вложениями являются вложения в Божье Царство, в Божий банк. Иисус сказал: «Ищите прежде всего Царство Божье и правду Его, а все остальное приложится вам». Он также еще сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа портят, где воры подкапываются и крадут. Вкладывайте свои сокровища в вечное царство, где ваши капиталовложения никогда не пропадут». В прошлых радиопередачах я говорил также о Божьем социальном обеспечении. В своей основе это вера, действующая любовью. В вере мы делаем добрые дела бедным, больным, нуждающимся, тем, которые не в состоянии себе помочь. Это отправка вашего хлеба по водам. В данном случае Бог обещает возвратить вам ваш хлеб после длительного времени. Давание, то есть пожертвование бедным, Слово Божье называет заемом. Заемом Богу. И все, что мы занимаем Богу, Бог возвратит нам обратно с высоким процентом прибыли. Это методика Бога. Сегодня я намерен беседовать о виде обеспечения, который покрывает каждую область нашей жизни. Это обеспечение, которое мы получаем от исполнения Божьей воли. Я желаю прочесть отрывок, записанный в первом послании Иоанна, 2 главе, стихи 16 и 17. Читаю. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Библия постоянно напоминает нам о том, что существуют два различных царства. Одно временное, непостоянное, необеспеченное, и другое вечное царство Бога. Такой же контраст мы находим и в прочитанном нами тексте, говорящем обо всем, что есть в этом мире. Апостол Иоанн называет три вида влекущих побуждений: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И после этих слов он сразу же говорит, что все это не от Отца, а от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Другими словами, Иоанн говорит, что наш мир непостоянный, он долго не просуществует. Он не может и не даст никому из живущих постоянного обеспечения. Но на этом фоне он показывает другой вид обеспечения. Вот что он говорит: «Исполняющий волю Божию пребывает вовек». Какое выдающееся положение! Если вы исполняете волю Божью, вы будете пребывать вовеки. Вас ничто не опрокинет. Ваше обеспечение никогда от вас не отнимется. Ничто и никогда вас не победит и не сможет быть помехой. Если вы всем сердцем, умом и всей волей решили исполнять волю Божью, вы объединились с волей Божьей, и Божья воля будет теперь превозмогать и господствовать. Если вы своим решением и посвящением объединились с волей Божьей, Божья воля будет доминировать, господствовать. Тогда сила Божья станет вашей силой, потому что вы исполняете Его волю. А теперь давайте мимолетно взглянем, что говорил Иисус Христос на эту тему, то есть тему творения воли Божьей. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 38 стихе, Иисус Христос говорит: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».
мотивом жизни Иисуса Христа на земле было творить волю Отца. Есть интересный пример того, что это значит. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, Иисус отдыхает у колодезя Иакова. Его ученики отправились в ближайшее селение купить пищи. У них была нужда в пище. Тогда к колодцу пришла самарянская женщина, с которой начал беседу Иисус. Он говорил с ней о воде жизни вечной. Тогда самарянка доверилась Иисусу Христу. В это время ученики возвратились с пищей, которую они приобрели. Вот что говорит об этом евангельская запись. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи от 31 до 34. Читаю. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Какое выдающееся положение! Скажите, какую ценность представляет для нас пища? Она источник силы и поддержки. И вот Иисус Христос говорит, «У меня есть другой источник пищи, которая не является натуральной пищей. Это творение воли Божьей, воли моего Отца. И когда я делаю Его волю, то это снабжает меня силой и жизненной энергией». Исполняя волю Божью, Иисус был совершенно обеспечен. В Евангелиях во многих местах мы читаем, как Его враги хотели убить Его, но они не были в состоянии этого сделать, потому что не было воли Божьей, чтобы Христос умер такой смертью или умер в это время. Так, например, в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 30 стихе сказано, «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Он не был защищен вооруженной стражей. Он был среди людей, но никто не смел прикоснуться к нему, так как еще не пришло его время. Он был посвящен творению воли Божьей до тех пор, пока воля Божья не исполнилась в его жизни. В Евангелии от Луки, 4 главе, в стихах от 28 до 30, описан инцидент в его городе, то есть Назарете, после того, как он говорил к людям в синагоге, и люди рассердились по причине того, что он им сказал. Вот что мы читаем. «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился». Повторяем еще раз. У Христа не было вооруженной стражи, но было нечто в нем, что делало его неуязвимым. Никто не мог его уничтожить. Никто не мог положить на него свои руки, потому что он исполнял волю Божью. И пока воля Божья не была осуществлена, Христос был неуязвимым, непреодолимым. Контрастом этому является сцена в Гефсимании, когда время Христа пришло, чтобы его арестовали, повели и распяли на Голгофе. Когда один из толпы пришел арестовать его, вот что он, то есть Христос, сказал – Евангелие от Марка, 14 глава, 41 и 42 стихи. Читаю. «Конечно, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем». Нечто подобное не произошло раньше, до определенного Отцом Небесным часа, который теперь пришел. До этого момента Христос был непреодолимым. Мы также можем следовать этому образцу. Если мы связаны с исполнением воли Божьей, мы можем также рассчитывать на неуязвимость и непреодолимость.
Если наш мотив – исполнение воли Божьей, то мы беспечны, сильны и защищены в этом мире, потому что воли Божьей уничтожить не может никто. Хорошо было бы, чтобы каждый из нас проверил себя, исполняем ли мы волю Божью, так как ее исполнял Иисус Христос. Я желаю прочесть Псалом 39, 8 и 9 стихи. Здесь мы находим пророческий образ Иисуса Христа. Это место цитируется в послании к евреям, но не обязательно речь здесь должна быть только о Христе. Если мы делаем такое же решение и посвящение, то это будет также моей, будет мой и ваш образ. Читаю. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Автор послания к евреям объясняет, что эти слова исполнились в Иисусе Христе. Но ведь это замечательный пример подражания для всех подлинных верующих мира. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Когда ее подвозили к машине скорой помощи, женщина неожиданно пришла в себя и позвала свою дочь. Окружающие думали, что женщина сейчас скажет свои последние слова дочери. Но когда дочь подошла к женщине, она, набравшись сил, прошептала: «Мое приношение у меня в сумочке». Какая верная христианка! Я не раз восхищался этой историей. Один проповедник часто повторял такую фразу: «Каждый человек должен покаяться, но после этого каждый человек должен также покаять и свой кошелек». Другими словами, после того, как человек поменяет свое отношение к Богу, он должен также поменять свое отношение к финансам. Именно это сделал Закхей, когда покаялся. Когда тот искренне раскаялся в своем образе жизни, он сказал, что половину имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Вот это настоящее покаяние, когда человек не только раскаивается на словах, но есть и плод покаяния в реальной жизни. Этот богатый юноша, он вел богобоязненный образ жизни и жил по закону. Но когда Иисус предложил ему раскаять свой кошелек, тот отошел с печалью. Как же все-таки каждый из нас может раскаять свой кошелек? В Псалме 61:11 мы читаем: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Есть причина, по которой Бог сказал эти слова, для того, чтобы сберечь нас от проблем. Мне пришлось читать биографию одного из руководителей Нью-Йоркской биржи. Этого человека несколько раз за его карьеру увозила с работы машина скорой помощи с приступами сердца. На этой крупнейшей финансовой бирже, где продают и покупают ценные бумаги различных компаний, все очень непредсказуемо. Бывает время, когда все увеличивается в цене, а бывает падает. Прилагая свое сердце к этим вещам, невозможно сохранить мир в сердце и гармонию в теле. Вот почему Библия говорит, что не стоит прилагать сердце к богатству, когда оно умножается. Другой экзамен, через который мы можем проверить, действительно ли мы покаяли свой кошелек, мы видим в Псалме 103. Здесь Давид говорит: «Не положу пред очами моими вещи непотребной». У меня такое ощущение, что если бы сегодня пришел царь Давид в наши дома, то он нашел бы множество непотребных вещей. Крупнейшие компании тратят миллиарды долларов на то, чтобы продвинуть на рынок потребителей совершенно ненужные вещи. Без этих вещей жили первые христиане. Их не было даже у самого царя Давида. Очень часто эти компании продают неплохую продукцию домашнего обихода и по очень завышенным ценам. Приобрев такие вещи, через несколько дней ты осознаешь, что они тебе совершенно не нужны, и они в конечном итоге попадают в гараж, чтобы не занимать место в комнате. Да благословит нас Бог жить скромно и относиться мудро к тому, что

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Матфея 7 глава 13 стих и Исаия 5 глава 20 стих. Мораль и большинство. Некий философ начала 20 века определил мораль как то, что нравится большинству. Солженицын, известный российский борец за свободу, был возмущен этим. Он писал, что зло в таком случае может стать добром, если завоюет большинство, а добро может стать злом, если окажется в меньшинстве. То есть такая концепция дает повод для ослабления морали, открывая двери для самого плохого и в конечном итоге приводя к уничтожению любого различия между злом и добром. Слово Бога не оставляет сомнений относительно того, что ожидает человечество. Оно говорит, что в последние дни люди будут эгоистичны, горды, не имеющие никакого уважения в отношении моральных ценностей. В Писании сказано, что огонь с неба, который поразил Содом, это был суд для тех, которые стали виновны в том, что пренебрегли божественными указаниями. Утверждение, что большинство определяет принцип морали, напоминает слова о том, что дорога, ведущая к суду, широка и пространна, и что многие идут по ней. И вы следуете за толпой? Изберите лучше узкий путь, ведущий в жизнь. Это тот путь, о котором Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14 глава 6 стих.

Смотрят многие христиане телевизор и кино, и на голубом экране черном-белом полотно. Что ты только не увидишь, разное рябит в глазах. Что ты только не услышишь, кто смеется, кто в слезах. И стоится идо в доме, без него не обойтись. Там не только о Содоме, да попробуй, разберись. Сатана вошел в экран, незачем и лезть в карман. Он открыто говорит, как магнит к себе манит. Телевизор не проблема, многие считают так. Но в нем страшная богема. Если спросите вы, как? Сколько там увидишь хлама, прямо не остановись. Сколько мерзости в программах, неразумно, отрезвись. Сколько жен прелюбодейных, сатанистов и пьянчуг. Сколько крови обнаженных и поднос вам для услуг. Голливуд ущедрно это, с покаянием далеко. Не работает на ветер и прельщает так легко. И сидишь ты у экрана, пропадая день и ночь. А вадонская кухня хочет сильно вам помочь. Пища разная, смакуйте, вовремя лишь распакуйте. Упаковочка прельщает, на запросы отвечает. Он услужливо зовет и рекламу вам дает. Новый фильм не пропустите, знает всех наперечет. Рассылает своих слуг, все готово, где ж ты, друг? Что сидишь часами там, в сердце будет один хлам. Ни молитвы и ни пения, никакого дерзновения. Порнография влечет, ад и скрежет так их ждет. Сохранишь тебя, Господь, поражение идет. Сколько сильных уже пало, знаете, совсем немало. А вадоновская сеть – обречение на смерть. Сердце враг скует цепями, разум твой покроет мгла. И просиживая часами, в жизнь придет лишь только тьма. Дух Святой совет дает, так как видит наперед, нужно многим отречение или будет поражение. Бог есть свет, и нет в нем тьмы. Избери, с кем будешь ты.

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

В один из субботних вечеров 1821 года я решил позаботиться о своей душе и в ближайшее время примириться с Богом. Но я понимал, что если не приложить определенных усилий, то, будучи слишком занят делами в офисе, никогда не смогу сделать этого. А потому твердо решил, что, насколько это будет возможно, стану избегать излишнего посвящения своего времени бизнесу и всему тому, что отвлекает мое внимание от дела спасения моей души. Я внутренне настроился на то, что очень тщательно подойду к этому вопросу. Однако на тот момент был просто загружен работой в офисе. Но, похоже, Бог был милостив ко мне, потому что в понедельник и вторник работы стало меньше, и я имел возможность читать Библию, посвящать большую часть времени молитве. Как только я принял решение приблизиться к Богу, то обнаружил, что был очень горд, даже не подозревая о том. Я полагал, что мне абсолютно не важно мнение других обо мне в том или другом вопросе. Но когда стал делать первые шаги на пути спасения души, то осознал, что не хотел бы, чтобы кто-либо знал об этом. Я молился шепотом, закрыв двери на замок, чтобы никто не увидел меня молящимся. До этого времени на моем столе Библия лежала рядом с юридической литературой, и мне никогда не приходило в голову стыдиться того, что меня увидят читающим ее. А вот теперь я как только мог прятал свою Библию из виду. Если кто-то входил, я сразу же клал на нее юридические книги, чтобы создать впечатление, будто кроме деловой литературы ничего в руках не держал. Я заметил, что вместо того, чтобы откровенно поговорить с кем-то на эту тему, как делал раньше, теперь я предпочитал ни с кем ничего не обсуждать. Я не хотел видеть своего служителя, поскольку не желал, чтобы он знал о моем внутреннем состоянии. Да, впрочем, и не был уверен, что он поймет меня и даст тот совет, в котором я нуждался. По тем же самым причинам избегал разговоров со старейшинами церкви или с другими христианами. С одной стороны, мне было стыдно, что они узнают о моих переживаниях, а с другой — боялся, что они мне дадут неверные наставления. Таким образом, я просто замкнулся и сам читал Библию. За понедельник и вторник мои убеждения укрепились, но все же казалось, будто мое сердце черствело. Я не мог прослезиться и не мог молиться. У меня не было возможности для громкой молитвы. Я чувствовал, что если бы находился один, где мог бы громко помолиться, то нашел бы облегчение. Я стеснялся, всеми силами избегал разговоров на эту тему и усердно пытался делать все так, чтобы ни в ком не возбудить подозрений в том, что я искал спасения своей души. Во вторник вечером у меня возникли очень сильные переживания, а ночью испытал странное чувство. Казалось, будто вот-вот умру. Я знал, что если так и произойдет, то обязательно попаду в ад. Но до самого утра, как только мог, успокаивал себя. Рано утром я направился в офис. По дороге внутри меня начало что-то происходить. В моем сердце звучал внутренний голос. «Чего ты ждешь? Разве ты не обещал отдать свое сердце Богу? И что ты пытаешься сделать? Сам стараешься заслужить спасение?» Именно в тот момент мне чудесным образом открылась вся глубина Евангелия. Я очень ясно осознал всю реальность и полноту того искупления, которое совершил Христос. Я понял, что Его дело завершено. И вместо того, чтобы стремиться к самоправедности, с которой я мог бы предстать пред Творцом, нужно принять Божью праведность через Иисуса Христа. Иного пути просто нет,
потому что спасение, о котором говорит Евангелие, это дар, который нужно просто принять. А от меня лишь требуется, склонив колени перед Иисусом Христом, покаяться в своих грехах. Я ясно понял, что спасение невозможно заслужить своими делами. Его можно обрести лишь в Иисусе Христе, который предстал передо мной как мой Бог и мой Спаситель. Не осознавая того, я остановился прямо посреди улицы, там, где ко мне проговорил внутренний голос. Сколько оставался в таком положении, не могу сказать. Но после этого откровения снова услышал внутренний голос. «Примешь ли ты этот дар сегодня?» Я сказал: «Да, я приму его сегодня или умру, пытаясь это сделать». Севернее деревни, за холмом, был небольшой лес, где я иногда гулял, когда была хорошая погода. Уже был октябрь, и время моих прогулок прошло. Тем не менее, вместо того, чтобы идти в офис, я повернул в сторону леса, чувствуя, что должен побыть один, вдали от людских глаз и ушей, чтобы излить свою молитву перед Богом. Но все же моя зависимость от чужого мнения дала о себе знать. Поднимаясь на холм, подумал, что кто-то может меня увидеть и предположить, что я пошел молиться. Хотя ни один человек на земле, вероятно, не догадался бы, что я шел молиться. Но моя гордость была настолько велика, и я так сильно боялся мнения людей, что тайком пробирался вдоль заборов, пока не появилась уверенность, что никто из деревни меня не мог уже увидеть. Тогда я вошел в лес. Думаю, на четверть мили перешел на другую сторону холма и нашел место, где большие деревья близко подступали друг к другу, оставляя лишь малый промежуток между собой. Здесь можно было устроить своего рода тайную комнату. Я протиснулся среди деревьев и склонился в молитве. Поднимаясь на холм, помню, сказал: «Или я отдам свое сердце Богу, или никогда не спущусь с этого холма». Я повторял это снова и снова. «Я отдам свое сердце Богу, прежде чем спущусь». Но когда попытался молиться, то почувствовал, что мое сердце молчит. До этого мне казалось, что если бы я находился там, где можно молиться вслух и где меня не услышат, то я почувствовал бы себя свободным. Но нет. Когда я начинал молиться, то не мог найти нужных слов. Мне нечего было сказать Богу. Или, по крайней мере, я мог сказать всего лишь несколько слов, которые не были даже искренними. Пытаясь сосредоточиться на молитве, я все же слышал шелест листьев и прерывал свое обращение к Богу, чтобы посмотреть вверх, не идет ли кто-нибудь. Так повторилось несколько раз. Наконец, я почувствовал себя на грани отчаяния, и потому сказал себе: «Не могу молиться, мое сердце мертво для Бога. Я отказываюсь молиться». Потом начал укорять себя за обещание отдать свое сердце Богу. Все попытки добиться чего-то в этом направлении терпели неудачу. Душа не могла раскрыться, и потому Бог сокрыт от меня. Пришла мысль, что уже поздно искать Бога, и я очень переживал по этому поводу. Щемило сердце от того, что, должно быть, пропустил свое время, и надежда была потеряна. Вновь и вновь не давала покоя мысль о поспешности обещания отдать свое сердце Богу в тот день или умереть, пытаясь это сделать. Мне казалось, что именно это связывало мою душу, и я готов был нарушить свое обещание. Меня охватили уныние и внезапная слабость, так что трудно было стоять на коленях. Как раз в тот момент показалось, что кто-то приближается ко мне, и я открыл глаза.
для того, чтобы посмотреть, правда ли это. И тогда отчетливо понял, что гордыня, поселившаяся в моем сердце, есть великое препятствие на пути к Богу. Ошеломляющее чувство негодования по отношению к самому себе за то, что стыжусь показаться кому-то молящимся на коленях, овладело мной с огромной силой. Я вдруг, рыдая, громко закричал, что не покину это место, даже если все люди на земле и все адские силы окружат меня. «Разве это правильно?» — говорил я. «Когда такой великий грешник, как я, склонив колени перед великим и святым Богом, вдруг устыдится этого всего лишь потому, что какой-то человек или подобный грешник найдет меня молящегося в попытке примириться с Богом?» Грех предстал предо мной бесконечно ужасным. Это осознание сломило меня пред Господом. А потом слова из Священного Писания потоком света пролились в мое сердце. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Я сразу ободрился. Умом я верил Библии и раньше, но никогда не осознавал, что вера — это волевое доверие, а не интеллектуальное состояние разума. В тот момент стало совершенно понятно, что можно не только считать Божьи слова правдивыми, но и полностью им доверять. Каким-то образом я знал, что это был отрывок из Писания, хотя не думаю, что когда-либо его читал. И еще знал, что это было Божье Слово, и именно Божий голос проговорил ко мне. Я воззвал к Нему: «Господи, я принимаю Тебя по Слову Твоему. Теперь Ты знаешь, что я ищу Тебя всем сердцем, и что я пришел сюда молиться Тебе, и Ты пообещал ответить мне». Это, вероятно, и решило исход дела. В тот день я выполнил свое обещание. Дух Святой, казалось, сделал акцент на слова «Если взыщете меня всем сердцем вашим». Они глубоко запали в мое сердце. Я сказал Господу, что ловлю Его на слове, ведь Он никогда не обманывает. Поэтому был уверен, что моя молитва услышана, и Бог вышел мне навстречу. Затем Он дал мне много обетований из Ветхого и Нового Завета, особенно самые драгоценные обещания относительно нашего Господа Иисуса Христа. Я никогда не смогу словами выразить то, насколько драгоценными и истинными казались мне они. Я принимал их одно за другим, как непогрешимую истину, как утверждение Бога, который не может обманывать. Они не столько падали в мой разум, сколько в мое сердце. И я присвоил их, ухватился за них, подобно утопающему человеку. Так я продолжал молиться и получать соответствующие обетования на протяжении долгого времени, даже не зная, как долго это длилось. И я молился, пока моя душа не наполнилась, и прежде чем пришел в себя, мои ноги уже шли по тропинке, ведущей к деревне. Вопрос обращения к Богу перестал мучить меня. Поднимаясь вверх по тропинке, задевая ветви деревьев и кусты, я сказал с особым значением: «Если я смогу обратиться к Господу, то буду проповедовать Евангелие». Вскоре я вышел на дорогу, которая вела в деревню, и стал размышлять над тем, что со мной произошло. Я обнаружил, что моя душа обрела чудесный мир и покой. Я спросил себя: «Что это?» Я, должно быть, сильно огорчил Святого Духа и потому потерял сознание своей греховности. Я нисколько не переживаю за свою душу.
Должно быть, Дух Святой меня оставил. Почему это произошло? Думал я. Я никогда в своей жизни не был так далек от переживаний за спасение своей души. Вот тут я и вспомнил, что сказал Богу, стоя на коленях, что я ловлю его на слове. Я припомнил, как много тогда наговорил, и пришел к выводу, что неудивительно, что Дух Святой меня оставил. Для такого грешника, как я, ловить Бога на слове было, если не вершиной самонадеянности, то богохульством. Придя в сильное волнение, сделал вывод, что огорчил Святого Духа и, возможно, совершил непростительный грех. Я шел в деревню. В душе был такой совершенный покой, что, казалось, вся природа притихла, чтобы не нарушить его. Это было 10 октября, прекрасный памятный день. Я пошел в лес сразу после раннего завтрака, а когда вернулся в деревню, то обнаружил, что уже пора обедать. Я совершенно не заметил, как пролетело время, и был уверен, что ушел совсем недавно. Но чем можно было объяснить мой душевный покой? Я пытался вспомнить свое прежнее осознание греховности, чтобы возвратить тот духовный груз, который меня угнетал. Но чувство греха и осознание вины оставили меня. Я задался вопросом, почему не получается пробудить чувство вины в своей душе? Ведь я великий грешник и напрасно старался обеспокоить себя. Мне было очень спокойно, но я пытался чувствовать себя взволнованным, боясь, что этот душевный комфорт является результатом того, что я огорчил Святого Духа. Я больше не беспокоился о своей душе или о своем духовном состоянии. Переживаемый мною покой был настолько великим, что невозможно описать словами. Мысли от Бога услаждали мое сознание, и глубочайшее духовное спокойствие овладело моей душой. Это было необъяснимо, но тем не менее не смущало и не озадачивало. Я вернулся к обеду, но обнаружил, что совсем не хочу есть. Потом пошел в офис, но местного адвоката У там не было, потому что он обедал. Я взял свою виолончель и начал играть некоторые отрывки духовной музыки. Но как только запел те священные слова, у меня вырвались рыдания. Казалось, мое сердце таяло. Я был в таком состоянии, что не мог слышать собственного пения из-за переполняющих меня чувств. Изумляясь этому, пытался сдерживать слезы, но не мог. После безуспешных попыток успокоиться, я отложил инструмент и перестал петь. После обеда мы были заняты перемещением нашей литературы и мебели в другой офис. Мы были так поглощены этим занятием, что до вечера почти не разговаривали. И все это время моя душа оставалась в состоянии покоя. Я просто наслаждался своими мыслями и чувствами. Все, казалось, шло правильно. Ничто меня не раздражало и не возмущало. Ближе к вечеру мною овладела мысль, что как только я останусь один в новом офисе, снова попытаюсь молиться. Я не оставлю своей веры и не сдамся ни в коем случае. И пусть у меня больше нет беспокойства о своей душе, я все равно буду продолжать молиться. Вечером, когда мы поставили мебель на свои места и сложили книги, я развел в камине сильный огонь, надеясь провести вечер в одиночестве. Когда уже было темно, местный адвокат, видя, что все улажено, пожелал мне спокойной ночи и пошел домой. Я проводил его до двери, и когда вернулся, мое сердце радостно забилось. Меня переполняли чувства, сердце будто говорило: «Я хочу полностью раскрыться перед Богом». Я так расчувствовался,
что сразу побежал в дальнюю комнату офиса для того, чтобы помолиться. В комнате не было ни огня, ни света. Тем не менее, она мне казалась идеально освещенной. Когда я зашел и закрыл за собой дверь, мне показалось, что я встретился лицом к лицу с Иисусом Христом. Мне тогда не приходило на ум, что это было духовное видение, особое состояние моего духа и разума. Напротив, мне показалось, что я видел его, как любого другого человека. Он ничего не говорил, но смотрел на меня так, что я упал на колени прямо у его ног. До сих пор считаю, что это было самое выдающееся переживание в моей жизни. Его присутствие было настолько реально, что я склонился у его ног и изливал свою душу. Рыдая, как ребенок, сознавался во всех своих погрешениях, заливаясь слезами. Мне казалось, что я

куда я бросил большое количество дров, уже почти затух. Когда же я сел в кресло, стоящее у камина, то получил мощное крещение Святым Духом. И я никогда не ожидал и не предполагал, что такое со мной может произойти. Не припоминаю даже, чтобы когда-либо слышал о подобном. Дух Святой сошел на меня так, что это прошло через мое тело и душу. Мне казалось, что волна электричества проходила через меня вновь и вновь. А точнее сказать, как будто волны любви пронизывали мою душу и тело. Я не могу объяснить по-другому. Это было похоже на дыхание Бога. Я отчетливо помню, как оно повеяло на меня, будто поток воздуха, гонимый огромными крыльями. Никакими словами невозможно описать ту чудесную любовь, которая была пролита в мое сердце. Я громко рыдал, переполненный чувствами радости и любви. Не будет преувеличением сказать, что я буквально вопил, не в силах сдержать те чувства, что шли от сердца. Эти волны накатывались на меня одна за другой, и я помню, закричал: «Я умру, если это будет продолжаться! Господь, я больше не могу этого выдержать!» Но как бы там ни было, у меня не было страха смерти. Сколько времени я находился в таком состоянии с крещением, которое накрывало меня и проходило насквозь, я не знаю. Но знаю, что уже был поздний вечер, когда один из участников хора, которым я руководил, пришел ко мне в офис. Он увидел меня громко рыдающего и сказал: «Мистер Финней, что причинило вам боль?» Я не мог ему ответить какое-то время. Потом он спросил: «Вам больно?» Собравшись с мыслями, я ответил: «Нет, но я настолько счастлив, что не могу жить». Он развернулся и вышел из офиса, а через несколько минут вернулся с одним из старейшин церкви, чей магазин находился почти напротив нашего офиса. Этот старец был человеком очень серьезным, а в моем присутствии вел себя особенно осторожно. И потому я почти никогда не видел, как он смеется. Когда он вошел, я все еще находился в том блаженном состоянии. Старец спросил меня, как я себя чувствую, и я ему начал рассказывать. В нашем районе жил один юноша, который готовился к поступлению в колледж. Мы с ним были очень близки. Наш служитель, как я позже узнал, постоянно беседовал с ним о вере и предупреждал быть осторожным, общаясь со мной, чтобы ему не впасть в заблуждение. Он говорил, что я легкомысленно отношусь к христианству, а общение со мной собьет его с истинного пути и удержит от покаяния. После того, как я обратился к Богу, и этот молодой человек покаялся, он мне рассказал, что несколько раз мистер Гейл наставлял его насчет общения со мной, и каждый раз этот молодой человек отвечал, что наши с ним беседы больше повлияли на его духовность, нежели проповеди уважаемого мистера Гейла. И действительно, я столько раз раскрывал свою душу перед этим юношей. И как раз в тот момент, когда я стал рассказывать о своих переживаниях старейшине и второму члену церкви, в офис вошел тот молодой человек. Я сидел спиной к двери и едва видел, что он вошел. Он слушал мой рассказ, находясь в полном изумлении, а потом упал на пол и закричал в душевной агонии: «Помолитесь за меня!» Старейшина и тот другой член церкви стали на колени и начали за него молиться. Вместе с ними молился и я. Вскоре после этого они все ушли и оставили меня одного. Старейшина вел себя очень странно. Мне пришли мысли, что он подумал, что я находился под влиянием иллюзий. Такое предположение породило во мне сомнение относительно того, имеет ли право

право такой грешник, как я, молиться за этого юношу. Меня как будто накрыла туча. Я просто не мог успокоиться. Немного позже отправился спать. И хотя меня уже не терзали такие мысли, все же недоумевал, что делать с таким состоянием. Несмотря на то, что я получил крещение, это искушение настолько выбило меня из колеи, что, ложась спать, совсем не чувствовал радости от того, что заключил мир с Богом. Вскоре я уснул, но почти сразу же проснулся от того, что большой поток Божьей любви наполнял мое сердце. Я был настолько переполнен этой любовью, что не мог спать. Потом опять уснул, но проснулся в таком же состоянии. Когда я просыпался, это искушение опять возвращалось ко мне, и любовь, казалось, угасла. Но как только засыпал, моя внутренность наполнялась теплом, и я снова просыпался. Так продолжалось до поздней ночи. А потом я уже отдыхал. Проснувшись утром, увидел, что уже взошло солнце и заливало мою комнату светом. Не могу передать словами, какое впечатление на меня произвел солнечный свет. В тот же момент чувства, которые наполняли меня при крещении прошлым вечером, вернулись ко мне. Я встал на колени возле кровати и рыдал от радости. Какое-то время я был настолько потрясен своим духовным крещением, что ничего не мог делать, кроме как изливать свою душу перед Богом. Казалось, это утреннее крещение сопровождалось нежным упреком, и Дух говорил: «Ты так и будешь сомневаться? Будешь ли ты продолжать сомневаться?» Я закричал: «Нет, я не буду сомневаться! Я не могу сомневаться!» Затем Он открыл мой разум для понимания того, что происходит, и уже невозможно было сомневаться в том, что Дух Божий овладел моей душой. Таким образом, я на личном опыте познал доктрину оправдания по вере. Она стала для меня фундаментальной в Евангелии. Теперь я понимал, что значат слова «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я увидел, что в момент, когда я поверил, еще там, в лесу, чувство осуждения полностью меня оставило. И я сразу же перестал испытывать чувство вины или осуждения, даже прилагая усилия для того, чтобы их ощутить. Вины просто больше не было. Мои грехи прощены. Я себя чувствовал так, как будто бы никогда не грешил. Именно в таком откровении я и нуждался. Я чувствовал себя оправданным верою и находящимся в состоянии, в котором нет греха. Вместо того, чтобы чувствовать, что постоянно грешу, мое сердце было переполнено любовью. Чаша моей души переполнялась любовью и благословениями. И я не чувствовал за собой греха, не ощущал хотя бы капли вины за прошлые грехи. В то время я никому не рассказывал о своем переживании оправдания.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: «Ты — надежда моя»? Я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Ева 31:24-28. Однажды Моисей произнес очень долгую речь о благословениях послушания и проклятиях непослушания. Бог вступил со своим народом в завет, от которого никогда теперь не отступит. А что же сделает народ? Моисей подробно объяснил, что произойдет в случае отступничества. Неприятель возьмет в осаду их города, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. Второзаконие 28:52. Это одно из ужасных последствий греха. Мы начинаем полагаться на собственные силы, а не на исключительно надежного Бога. Наша вера в Него тает, и мы вынуждены придумывать заменители, как бы ненадежны они ни были. В случае, о котором говорил Моисей, это были высокие городские стены. Для защиты, если вдруг Бог не защитит. В цитате из книги Иова: «Это золото — материальное обеспечение, если вдруг Бог оставит с пустым желудком». Человечество изобрело множество гарантий своего комфорта, безопасности, здоровья и удовольствий. Мы склонны возлагать много надежд на эти гаранты. Но в таком случае мы сильно рискуем. Не исключено, что постепенно мы станем полагаться на них больше, чем на Бога. А это уже неверность по Его меркам. В чем ваш источник покоя? В банковском счете? В хорошем образовании, в Министерстве национальной обороны, в воздушных подушках автомобиля? Этот список можно продолжать бесконечно. Не то чтобы различные формы страховки были плохи сами по себе, но надежда на деньги или высокие стены может косвенно свидетельствовать о недоверии Богу. И тогда, чтобы вы снова положились на Него, Он будет вынужден разрушить наши ложные страховки. Неужели вы забыли? Бог заботится даже о птицах небесных, и все волосы у вас на голове сочтены. Единственное, что может вам навредить, это ваше сознательное неповиновение. Но и в этом случае Бог не прекратит присматривать за вами. Доверьтесь тому, кто заслуживает доверия. Не ищите знаменателей. Ищите покой в Его сильных руках. Нас хранит не наша вера, а Бог, в Которого мы верим.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

руки протяни к небу синему. Ты Богу поклонись, Богу сильному. Ты Богу поклонись, Богу вечному, в любви Его к тебе бесконечному. Ему ты поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные полосы, за солнце, день, за ночь и за луну ты вознеси хваление Ему. Порой грех вскипает, как волна, и слышно, как смеется сатана, и кажется, что нету сил идти. Вдруг видишь помощь на своем пути, и снова идешь ты, зная, что спасен, но забываешь, ведь помог лишь Он. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Не забывай средь суеты и бед, что на любовь свою Он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Да, если прошлое вдруг стало сном, и не было бы встречи со Христом, и не лилась за нас святая кровь, возможно, было бы забыть Его любовь. Но разве ты не знал или не слышал, что нет любви прекрасней, выше, чище, что вечный Бог в трудах не утомляется, и разум Божий нет, не постигается? Когда ты упадешь, поднимет, в отчаянии Он ласково обнимет, и днем, и ночью, вновь и вновь, всегда Бог рядом, Он — любовь. Нас миллионы через века идут, и нужды все различные несут, и очень часто на исходе сил нам кажется, что Бог нас позабыл. И начиная на себя надеяться, и начинает злоба в сердце сеяться, так пусть сомнения прекратят свой стон, ведь всех по имени нас знает Он. Нет ничего сокрытого Ему. Он видит старость, видит седину, падения, взлеты, тихий шепот губ, а ты порой бываешь к Нему груб. Не будь таким, ведь ты Его дитя. Скажи, за все благодарю тебя. И как отец, Он будет очень рад, в любви своей воздаст в 100 крат. Не забывай средь суеты и бед, что на любовь свою Он ждет ответ. Не погружайся в жизненное зло, не говори, мне просто повезло. Ты руки протяни к небу синему, ты Богу поклонись, Богу сильному. Ты Богу поклонись ниже пояса, за жизни здесь отмеренные

ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Псалом 36:9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать всех вас на волнах Радио МВ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Спасибо всем, кто сейчас вместе с нами. Впереди у нас час, в течение которого будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и ваши любимые христианские песни. Как хорошо, что даже на расстоянии можно порадовать дорогого человека, напомнить ему о своей любви, поблагодарить или просто передать несколько искренних слов. Именно для этого и существует наша программа «Встреча друзей». Поэтому, если ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВ или будут слушать в записи, присылайте свои заявки, поздравляйте их с днем рождения, с юбилеем или другой памятной датой, передавайте приветы и заказывайте любимые христианские песни. Иногда даже несколько простых слов могут стать для человека большой радостью и добрым ободрением. Напомню, как вы можете передать свою заявку, позвонить, написать смс-сообщение или сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29, 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. На нашем веб-сайте также есть возможность оставить заявку radiomv.com, в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Все поступившие заявки мы постараемся озвучить в течение этого часа и исполнить ваши музыкальные пожелания. А пусть все доброе, что сегодня прозвучит в этом прямом эфире, обязательно найдет своего адресата и станет для вас радостью и благословением. Ну а прежде чем перейду к вашим заявкам, хочется ненадолго остановиться и обратиться к Божьему Слову и поразмышлять. В первом послании к Коринфянам, в 16 главе, 14 стихом, написаны такие слова. «Все у вас да будет с любовью». Всего несколько слов, но какой глубокий смысл они несут. Знаете, наша жизнь похожа на письмо. Мы пишем его каждый день своими словами, поступками, решениями и тем, как относимся к людям. И у каждого из нас есть выбор. Можно оставить в этом письме обиду и боль, а можно выбрать любовь, доброту и прощение. Не всегда это легко. Иногда нас ранят, разочаровывают, и именно в такие моменты особенно важно решить, что мы хотим написать дальше. Божье Слово говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Именно Божья любовь дает нам силы прощать, продолжать делать добро и не отвечать злом на зло. Как хочется, чтобы в письме нашей жизни было больше любви, чтобы после встреч с нами в сердцах людей оставалось что-то доброе, и чтобы однажды, оглядываясь на прожитое, можно было сказать «здесь была любовь, потому что здесь был Христос». Поэтому среди обиды и прощения выберем прощение, среди равнодушия и доброты — доброту. А когда вокруг бушует ветер зла, будем выбирать любовь, потому что источник нашей любви — Христос. И прямо сейчас прослушаем песню «Я выбрала любовь». Пусть она побудит каждого из нас задуматься, а что сегодня я напишу в письме своей жизни.

Вот такая песня прозвучала в начале нашей сегодняшней передачи. «Я выбрала любовь» исполняла песню Ольга Воробьева. Пусть Господь поможет каждому из нас наполнять ее письмо жизни, любовью, добротой и тем, что будет отражать Христа. Ну а мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. И если вы только присоединились к нашему эфиру, хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто заказать любимую христианскую песню, присылайте свои заявки. Это можно сделать, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Ну а сейчас пришло время обратиться к вашим сообщениям, к вашим заявкам. И первая заявка на сегодня у нас на музыкальную композицию. Наш радиослушатель просит поставить песню «Иисус, в мире грешном ты нашел меня» в исполнении семьи Поповичей. Исполняю эту просьбу и ставлю прямо сейчас для вас эту песню. Пусть послужит благословением. Слушаем вместе с вами.

Друзья, только что по просьбе нашего радиослушателя мы прослушали песню в исполнении семьи Поповичей, а далее озвучу следующее поздравление. От всего сердца поздравляем с днем рождения Любовь Кречко. Свой день рождения она будет отмечать 30 августа. Дорогая Любовь, желаем тебе обильных Божьих благословений. Пусть Господня рука ведет тебя по этому жизненному пути, и Его око всегда будет над тобою. Утешайся Господом и уповай на Него. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. А на память оставляем слова из книги пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Пусть Господь действительно обновляет твои силы, поддерживает во всех обстоятельствах и остается твоей крепкой надеждой на каждом этапе жизни. С любовью вас, Любовь, поздравляют ваш муж, дети и внуки, проживающие в Южной Каролине. Для вас в подарок они оставляют песню «Если твой дух утомится». Любовь, примите наше сердечное поздравление в день вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы, радости вам в каждом дне и всех благ от нашего любящего Господа. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок в исполнении группы «Голгофа».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «Если твой дух утомится» в подарок для Любы Кричко. Еще раз присоединяемся к поздравлениям и желаем, чтобы Господь всегда был вашей поддержкой и утешением. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Оно звучит для совсем юной именинницы. Сегодня свой 16-й день рождения отмечает София Поддубная. С особой любовью вас поздравляют бабушка и дедушка Мармазюк. Дорогая наша София, от всего сердца поздравляем тебя с 16-летием. Желаем тебе здоровья, счастья, любви и много светлых и радостных дней. А самое главное, чтобы Господь хранил тебя во все дни твоей жизни и помогал всегда оставаться близко к Нему. Мы очень радуемся тому, что ты уже в таком юном возрасте трудишься в еврейской общине во славу Божью. Пусть Господь видит твое посвящение, благословляет твой труд и помогает тебе употреблять молодость, силы и способности для Него. София, впереди у тебя столько дорог, решений и новых возможностей. Мы желаем тебе всегда искать Божьего руководства и выбирать тот путь, по которому поведет тебя Господь. Пусть Он даст тебе мудрое сердце, добрых людей рядом и поможет сохранить веру и любовь к Нему через всю жизнь. Также желаем благословить тебя стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С 16-летием тебя, наша дорогая София! Мы любим тебя, молимся о тебе и желаем, чтобы твоя жизнь была красивой прежде всего в глазах Господа. С любовью, бабушка и дедушка Мармазюк. И просьба ваших бабушки и дедушки, чтобы в подарок прозвучала песня на еврейском языке. Мы также желаем поздравить тебя, София, с днем твоего рождения, 16-летием. Пусть Господь обильно благословит тебя в твои молодые годы, чтобы ты во все дни своей жизни служила Господу и любила Его. И в подарок для тебя прозвучит песня «Благословение Аарона» на иврите.

Друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы прослушали песню «Да благословит тебя Господь», которая прозвучала в подарок для именинницы Софии Поддубной. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. У нас прекрасный повод – золотой юбилей семейной жизни. Евангельская христианская церковь города Монтебелло сердечно поздравляет Сергея и Галину Катыхиных с 50-летним юбилеем со дня свадьбы, который они будут отмечать 29 августа. Дорогие Сергей и Галина, ваша семья является благословением и добрым примером для всех, кто вас окружает. И глядя на вас, невольно вспоминаются слова из Священного Писания. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Пусть Господь хранит вас еще многие годы, дарует здоровье и духовные силы. Пусть любовь, которая соединила вас много лет назад, и дальше согревает ваш дом. А Господь помогает вам вместе проходить жизненный путь, поддерживая друг друга и оставаясь верными Ему. Золотой свадьбой вас с 50-летием совместной жизни. Пусть Господь благословит вашу семью и подарит еще много добрых лет вместе. А в подарок для вас к прекрасному юбилею прозвучит псалом «Любовь», о ней уже так много сказано. Мы также вас сердечно поздравляем, Сергей и Галина, с юбилеем свадьбы, с золотой свадьбой. Пусть Господь и надалее обильно благословляет вас, чтобы вы продолжали быть примером для всех, кто вас окружает. И следующая музыкальная композиция звучит для вас.

Мы прослушали прекрасную песню «Любовь», о ней уже так много сказано, которая прозвучала в подарок для Сергея и Галины Катыхиных в честь их золотой свадьбы. А далее, продолжая программу, озвучу заявку на музыкальную композицию. Наша радиослушательница просит поставить для старших сестер песню «А годы летят». Исполняю эту просьбу, пусть эта песня прозвучит для старших сестер самыми добрыми пожеланиями и Божьими благословениями. Слушаем прямо сейчас.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Годы летят» по просьбе радиослушательницы для старших сестер. А далее озвучу следующую заявку. Это еще один прекрасный семейный юбилей «Золотая свадьба». Дети и внуки сердечно поздравляют своих дорогих Вячеслава и Надежду Никитиных с 50-летием совместной жизни. Дорогие наши папа и мама, бабушка и дедушка, полвека вместе – это большая милость Божья и целая история, написанная годами совместной жизни. За эти годы было многое, но Господь помог вам пройти этот путь рядом друг с другом и сохранить свою семью. От всего сердца желаем вам Божьего благословения, крепкого здоровья и сил. Пусть Господь и дальше хранит вас, наполняет ваш дом миром и помогает с благодарностью встречать каждый новый день. Пусть рядом всегда будут дети, внуки и все, кто любит и дорожит вами. Хочется на память оставить слова из Священного Писания. Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. «До сего места помог нам Господь». Пусть тот, кто помог вам пройти эти 50 лет вместе, ведет вас и дальше своей доброй рукой. Золотой свадьбой вас! С любовью и благодарностью вас, Вячеслав и Надежда, поздравляют дети и внуки. Мы также вас сердечно поздравляем с юбилеем вашей совместной жизни, с золотой свадьбой. Да благословит обильно вашу семью Господь. И прямо сейчас для вас, Вячеслав и Надежда, прозвучит в подарок песня родителям в исполнении Григория и Нелли Ягольниковых.

Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас прозвучала песня «Дорогие наши родители» в подарок для Вячеслава и Надежды Никитиных в честь их юбилея совместной жизни. А далее озвучу два поздравления, которые оставлены заказом на песню «Благословляем именем Создателя». И первая заявка – это поздравление звучит для человека, чье служение непосредственно связано с музыкой и прославлением Господа. Сердечно поздравляем нашего дорогого брата Виталия Сыровога с днем рождения, который он отмечает 29 августа. Дорогой Виталий, благодарим Господа за то, что Он поставил тебя нашим регентом, мудрым, терпеливым и вдохновленным руководителем. Желаем тебе крепкого здоровья, духовной радости, Божьей благодати и неиссякаемой любви к делу, которым ты служишь Богу и Церкви. Да наполнит Господь твою жизнь своим светом, миром и вдохновением, а каждый день будет песней хвалы Ему. Также на память оставляем слова из Священного Писания, Псалом 103, стихи 33 и 34. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе». С любовью вас, Виталий, поздравляют хористы. И в музыкальный подарок они оставляют песню «Благословляем именем Создателя» в исполнении группы «Левит». И еще одна заявка, также с заказом на эту музыкальную композицию. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Наталья Гура. Самые теплые пожелания вам передают ваш муж Вадим и ваши дети Марк, Адина, Джеймс и Рувим. Дорогая Наталья, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья и обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет твои силы и наполняет сердце своим миром. Пусть в семье всегда будет любовь и взаимопонимание, а все добро, забота и тепло, которое ты отдаешь своим близким, возвращаются к тебе их любовью и благодарностью. На память оставляем прекрасные слова из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Пусть Господь слышит твои молитвы, ведет тебя своей рукой и благословляет каждый Новый год твоей жизни. С днем рождения тебя!» Мы также вас, Наталья, сердечно желаем поздравить с днем рождения. Пусть эти добрые слова пожеланий будут исполнены в вашей жизни. И также поздравляем вас, Виталий. Пусть Бог и вас обильно благословит и исполнит желание вашего сердца. Еще больше помогает вам в вашем труде в хоре. И прямо сейчас для вас, именинники, прозвучит музыкальная композиция группы «Левит. Благословляем именем Создателя».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас прозвучала благословляющая песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Виталия Сырового и Натальи Гура. А далее следующее поздравление пришло к нам из штата Теннесси. Сегодня у Надежды Мельник сразу два прекрасных повода к празднику. День рождения и 43-я годовщина совместной жизни с супругом Анатолием. Дорогая Надежда, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения, а вас с Анатолием с 43-летием семейной жизни. Пусть Господь хранит вас, укрепляет вашу семью и дарует еще много добрых лет вместе. И пусть на твоей жизни всегда пребывает это Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. С любовью вас поздравляют папа, сестры и брат из штата Теннесси. И в музыкальный подарок они желают, чтобы прозвучала песня «Твое лицо освечено». Мы также вас поздравляем, Надежда, с днем рождения и вас, Надежда и Анатолий, с годовщиной вашей совместной жизни. Пусть Господь благословит вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы, счастье, любви, взаимопонимания и всех благ в жизни. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок.

уважаемые радиослушатели, подошло время к завершению в нашем прямом эфире программы «Встреча друзей». И спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. И прежде чем завершу наш прямой эфир, озвучу еще два поздравления, и мы прослушаем песню. Лидия Мохнар желает поздравить свою дорогую подругу Люду Попович с днем рождения, который у ней был 23 августа. Дорогая Людочка, прими самое сердечное поздравление с прошедшим днем рождения. Пусть Господь хранит тебя, ведет по жизни своей рукой и окружает своей милостью. Желаю тебе мира в сердце, крепости веры, в вере, здоровья и еще многих добрых и благословенных лет. Пусть дружба, которую Господь подарил нам, остается такой же теплой и драгоценной. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас, Люда, поздравляет ваша подруга Лидия Мохнар. И она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Я возлюбил тебя» в исполнении Дарины Качанджи. Прежде чем для вас, Люда, прозвучит эта песня, я озвучу еще одно поздравление. Сегодня свое 13-летие отмечает Матвей. Его сердечно поздравляют родители, братья и сестры. Дорогой Матвейка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья, радости, мудрости и успехов. Пусть Господь обильно благословляет и хранит тебя, помогает делать правильный выбор и всегда ведет своим путем. С 13-летием, Матвей, будь благословен и храним Господом. С любовью, родители, братья и сестры. Мы также поздравляем тебя, Матвей, и вас, Люда Попович, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. И в подарок для вас прозвучит следующая песня «Я возлюбил тебя». Ну а я на этом с вами прощаюсь. Дорогие радиослушатели, спасибо, что вы этот час провели вместе с нами. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит ваши семьи. Желаю каждому из вас хороших выходных в общении с вашими родными, друзьями и, конечно же, благословенных служений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Сотворение первых людей. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле». И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Имя мужчины было Адам, а женщины — Ева. Господь создал их красивыми и счастливыми. Они очень любили своего Творца. И Бог любил их. Господь отдал им всю созданную тварь, чтобы они заботились о ней. Благословив Адама и Еву, посадил Господь рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Господь поручил им возделывать и хранить этот сад. Адам и Ева постоянно пребывали в общении со своим Создателем.

Изгнание Адама и Евы из рая. Адам и Ева не послушались Бога, и Он изгнал их из рая. Это случилось так. Господь разрешил им есть плоды от всякого дерева в саду, кроме плодов от дерева, которое называлось деревом познания добра и зла. Бог сказал, что если они ослушаются этой заповеди, то умрут. Но сатана, враг Бога и людей, решил погубить Адама и Еву. Однажды он подошел к Еве в облике змея и сказал: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: «Плоды от всех деревьев мы можем есть, но только плодов с дерева, которое находится посреди рая, Бог не велел нам есть, чтобы нам не умереть». Тогда змей, желая посеять в сердце Евы сомнения в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Когда Ева после слов змея посмотрела на дерево, оно показалось ей хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным, потому что давала знания. Она сорвала с него плод и съела его, и дала есть также мужу своему Адаму. И сказал Бог Адаму: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, то проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь изгнал Адама и Еву из прекрасного сада, и они не могли больше возвратиться. Так произошло грехопадение первых людей. По слову Бога, они умерли духовной смертью, а затем и физической. Духовная смерть значит, что прерывается духовное общение с Богом Творцом. Но Бог уже тогда обещает спасение всему человечеству от греха через Его Сына Иисуса Христа. Об этом вы услышите позже. Каин и Авель. У Адама и Евы родились два сына –

один из них, Авель, пас овец, а брат его, Каин, был земледелец. Однажды Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных овец своих и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Тогда сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Однако Каин не преодолел греха и продолжал завидовать брату. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин напал на Авеля и убил его. Кровь первого умершего на земле человека обогрела землю. Господь наказал Каина за грех и сделал его изгнанником и скитальцем на земле. К какому ужасному греху может привести таящаяся в сердце зависть? Поэтому, чтобы избежать греха, нужно бодрствовать, молиться и побеждать грех силой Господа.

тупик. Это все на тебя так похоже. Удивляешь меня, мой отец. Ты даешь мне с избытком, за что же? Неужели достойно чудес? Пронеслись искушения тучей, только свет и сквозь тучи проник. Ты сберег для меня этот случай, ты хранил для меня этот миг. В тупике этом долго стояла, омывая слезами вопрос. Мое сердце от боли стонало, а ты взял и надежду принес. Неужели так любишь и помнишь, неужели даешь мне ответ? Ты из праха такое возводишь, хотя прах пролежал столько лет. На тебя уповала, спотыкалась, но вновь шла к тебе. И ты видел, как я изнывала, и восполнил все нужды двойне. Без тебя мне неволя, неволя, без тебя все счета и ничто. Без тебя не найти мне покоя, в этом мире по мне все не то. Неужели даешь, не отнимаешь, на колени к тебе заберусь. Буду верить, что ты не покинешь, ты проси, я по-детски молюсь. Ты желание сердца исполнил, и решение вопросов найдешь. Нехорошее мне приготовил, то, что лучшее мне отдаешь. Это все на тебя так похоже, из осколков любовь соберешь. Соверши то, что начал, о Боже, ты подарков назад не берешь.

0: Грейси и Норма были сестрами в возрасте 14 и 12 лет. Но, наверное, не было столь непохожих сестер, как эти. Норма была младшей и была очень аккуратной маленькой леди, какой только можно было быть, а Грейси как раз наоборот. Часто мама с отчаянием в голосе говорила: «Грейси, я бы хотела, чтобы ты заботилась о своей комнате и о платьях, как Норма заботится о своих. Ты часто ходишь с расстегнутыми пуговицами, неопрятно одетая и в одежде с дырками. Я уже не говорю о беспорядке в твоей комнате. Если бы ты проявляла интерес к таким вещам, я была бы очень довольна тобой. Без того, чтобы быть аккуратной, ни одна девушка не может стать полезной в обществе». Грейси все пыталась оправдать свои недостатки, ссылаясь на вещи, которые вроде бы были причиной ее небрежности. Бедная мама не могла придумать способ, с помощью которого Грейси могла бы пробудиться к чувству долга. Она качала головой и говорила: «Дорогое дитя, нет никакого оправдания тому, что ты пренебрегаешь своей работой, как в одежде, так и в своей комнате. У тебя вполне достаточно времени на все, и ты должна заставить себя выполнять свою долю работы». Пока миссис Вилсон убеждала и заставляла свою старшую дочь выполнять свои совершенно незначительные обязанности, Норма была занята. Она прибирала комнату или шила летнее платье, пришивала кружево, ленточки или пуговицы и крючки. Она была очень веселая рукодельница, так что на фоне ее лень Грейси вырисовывалась еще сильнее. Однажды, во второй половине дня, пока Грейси лениво качалась в гамаке на широкой веранде под крышей, зазвонил телефон. Норма побежала, чтобы ответить. Услышав новость, она счастливо улыбнулась и ответила:
1: «О, да, конечно, мы будем рады поехать! И спасибо большое от нас обоих! Во сколько мы должны быть готовы? Сегодня? В 4 часа? Хорошо! И мы должны приготовить что-то покушать? Да, конечно, мы будем рады это сделать! До свидания!»
0: Норма бросилась на веранду Грейси с радостной новостью.
1: «О, Грейси, миссис Джексон приглашает нас, тебя и меня, чтобы поехать с ней, с Флорой и Томой покататься на машине. Мы остановимся на пляже на Черном острове, и там у нас будет пикник под луной. Домой мы должны вернуться часам к 9. Как будет здорово! Я знаю, что мама будет очень рада, что мы поедем, так что я приняла приглашение от нас обоих. Мама еще больше часа не будет дома, а мы уедем в 4. Сейчас 2 часа. Мы должны поторопиться, чтобы быть готовыми к тому времени, когда подъедет миссис Джексон. Мы не должны ее задерживать».
2: «Мы должны что-то взять для пикника?» – лениво спросила Грейси, даже не пытаясь вылезти из гамака.
1: «Да, миссис Джексон сказала, чтобы мы взяли с собой что-нибудь. Она сказала, что возьмет бутерброды, печенье и желе. Мы можем взять что-то еще. Может быть, возьмем вареные яйца? Я побегу к нашему любимому пекарю и куплю хороший тортик, белый, самый вкусный. Вот будет здорово!»
2: «А что ты наденешь?» – спросила Грейси, немного приподнимаясь.
1: «Мое розовое платье», – ответила Норма. «Но я должна поторопиться, потому что яйца нужно сварить сейчас, чтобы они остыли, и потом положить их в сумку со льдом. В другом случае они не будут годиться для корзинки с продуктами».
0: Норма убежала на кухню, чтобы поставить варить яйца. Через время яйца были готовы. Норма положила их в сумку со льдом и стала приготавливать себе платье, туфли и шляпку и другие необходимые вещи, чтобы быть готовой к поездке. Все это она аккуратно положила, чтобы потом переодеться. Но Грейси была не такой энергичной. Она оставила гамак и пошла в свою комнату, чтобы пересмотреть платье, какое бы больше подходило. Она выбрала голубое, потому что оно было в более приличном состоянии. Но присмотревшись, она заметила, что юбка порвана и не было 2 пуговиц.
2: «Ох, как всегда мне везет!» – раздраженно проговорила она. «Никогда нет платья, чтобы надеть, когда необходимо. Наверное, попрошу маму, если только она вернулась, чтобы пришили пуговицы и зашили юбку. Так, что еще? На белом платье кружева кое-где оборваны. На батистовом клетчатом тоже пуговиц нет. Да, все-таки голубое будет самым подходящим».
0: Взяв платье, она спустилась вниз в гостиную.
1: Миссис Вилсон как раз вернулась домой и слушала взволнованную речь Нормы о том, что ждет их с Грейси сегодня вечером. «Мамочка, я знала, что ты не будешь против того, чтобы мы поехали», — сказала Норма. «Поэтому я сразу согласилась».
2: «Нет, конечно, я не против», — ответила миссис Вилсон.
1: «Я даже рада, что миссис Джексон пригласила вас, чтобы вы поехали с ее замечательными детками. Я знаю, вам будет очень интересно.
2: А как насчет обеда? Ты уже все приготовила?»
1: «Я как раз собиралась приготовить яйца», — сказала Норма. Повернувшись к Грейси, она попросила: «Не сбегаешь ли ты за тортиком и фруктами, сестра?»
2: Грейси нахмурилась. «У меня не будет времени», — обернувшись к матери, она попросила:
1: «Мама, не будешь ли ты так добра, чтобы приготовить для меня это платье? Мне нужно еще умыться и причесаться, и сделать еще много других вещей».
2: Миссис Вилсон покачала головой. «Грейси, ты в конце концов должна усвоить свой урок. Теперь очень подходящий для этого момент. Дитя мое, ты должна сама починить свое платье. Я снова и снова повторяла тебе, чтобы ты заботилась вовремя о своей одежде, чтобы она была готова. И если ты этого не сделала, ну что ж, ты должна страдать от последствий. Ты также должна помочь Норме в приготовлении обеда. Совсем нечестно, что она одна должна брать на себя все обязанности по приготовлению. Ты должна разделить с ней обязанности».
1: Лицо Грейси покраснело от стыда, и она пошла наверх, чтобы починить платье. Едва она начала, как ее позвала мама.
2: «Доченька, вначале ты лучше сбегай за тортом, а потом займешься шитьем. Если вдруг ты не будешь готова к тому времени, когда подъедет миссис Джексон, то Норма не должна страдать от того, что корзинка с обедом не готова».
1: Грейси стала упрашивать, но мама стояла твердо.
2: «Делай, как я сказала, доченька, и сейчас же отправляйся в пекарню за тортом. На обратном пути купи пакет хороших фруктов».
1: Грейси должна была послушаться, но делала это очень неохотно. Она боялась, что не будет готова к 4 часам. К этому времени нужно было очень много сделать. Она поспешила к пекарю, купила торт, затем забежала в магазин и купила пакет фруктов. На городских часах она видела, что до отъезда остается только 45 минут. Вначале ей было очень неприятно, что она должна была пойти за тортом и фруктами, но чем дольше она об этом думала, тем яснее видела свою собственную вину. Да, она всегда пренебрегала своей работой. И если она пропустит эту поездку, ну что ж, это будет для нее урок. Как только Грейси подала фрукты и торт в руки Нормы, она сразу помчалась наверх, чтобы починить свое платье. Норма была готова и выглядела вполне довольной и свежей, как ее розовое платье. Корзинка с обедом была готова и накрыта чистой белой салфеткой. В корзинку Норма положила 10 вареных яиц, аккуратно завернутых в белую бумагу. Затем апельсины, ароматные персики и желтые груши. Торт поставила сверху. Без 4:10 Норма стояла на веранде и ждала. Ровно в 4 автомобиль миссис Джексон выскочил из-за угла. Флора и Томми сидели на заднем сиденье, а на переднем рядом с водителем сидела миссис Джексон. Для Нормы и Грейси место было на большом заднем сиденье, рядом с Флорой и Томми.
2: «Все готовы?» — крикнула миссис Джексон.
1: Как раз, когда Норма собиралась извиниться за задержку сестры, на веранду вышла ее мама. Поговорив немного с миссис Джексон, она сказала Норме взять корзинку и сесть в автомобиль. «Грейси сама виновата, что опоздала. Сегодня она усвоит урок, который ей пойдет на пользу. Я уверена, что она не пропустит больше ни одного пикника из-за своей лени». Пока Норма садилась в машину, миссис Вилсон тихонько объяснила миссис Джексон причину, почему Грейси не сможет сегодня поехать. Хотя все выражали сожаление, что Грейси остается, они знали, что для нее это будет самым лучшим, чтобы через разочарование она усвоила урок. Когда автомобиль поехал по дороге в сторону Черного озера, увозя с собой счастливых путешественников, Грейси стояла у окна и провожала их со слезами на глазах. Она знала, что разочарование постигло ее из-за ее собственной неаккуратности. Здесь она дала себе слово, что с этого дня она начнет новую страницу.

0: «На кого быть похожим ты хочешь?» – задал в классе учитель вопрос. «Я на папу, он самый хороший», – сразу мальчик один произнес. «Я хочу», – друг его отвечает, – «походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше», – отвечает другой ученик. «Робин Гуд такой сильный, могучий. Все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай идеал для себя».
1: «Иисуса Христа, Божья Сына, я хочу быть похожей всегда».
0: Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал.
1: «Ко Христу нужно всем обратиться, он на свете один идеал, могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов, милость всем посылает, Альбина, и спасает людей от грехов».
0: «С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божьего Сына взгляните, подражания достоин лишь Он».

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяний Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.

0: Кто может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
1: Я знаю, как она называется. Грех.
0: Правильно. Тот, кто будет поступать, как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
2: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующий. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
1: Про грех понятно, но почему Бог допускает зло и страдания?
0: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
3: Но Бог же может только Слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
0: Конечно, может.
4: Почему же и для чего страдают люди?
0: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
1: Наверное, нет.
0: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
2: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
0: Быть детем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
1: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
0: А сейчас выучим стих.
1: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12.
5: Родился в наш мир Спаситель, к нам на землю сошла благодать. Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится. Поскорее его впусти.